Бывает. Бывает. Когда хорошо, то другому и плохо становится. А почему у него есть, а у меня нету? А почему? И уже начинается тоска. Начинается зависть. Ой, как мы привыкли считать деньги в чужом кармане, это удивительно. Уже так хочется знать, что, да за что. Просто-таки страдаем от этого. А я уже не буду говорить конкретных примеров проводить, я бы мог их проводить, но знаете что? Мы сами знаем, как нам хочется знать, кто сколько получает, за что покупает, да за что, ой, как хочется знать. Ну, наверное, тогда тоска сильная заедает. Почему у него есть, а у меня нет? Характер порочный такой у нас на сегодняшний день. И Бог будет этот характер менять. И сыновья чужих не будут пить вина твоего, над которым ты трудился. Ну, конечно, это уж не значит, что нам не надо будет трудиться. Надо будет, но другое дело, уже труд будет не такой интенсивный. Вы помните, я когда-то вам говорил, есть три уровня интенсивности труда. Первый уровень в Едемском саду, это для удовольствия был. И есть труд, такой уровень, который доставляет удовольствие. И есть, который в поте лица. Это уже второй уровень. А третий уровень, как наказание труд. Концлагеря, потом в свое время у нас были такие зоны, где работали. Так вот, в Третьем Царстве будет такой труд для удовольствия, для радости. Но собирающие его будут есть и славить Господа. Я уже сказал, что будут работать не на износ. На сегодняшний день у некоторых людей, у них есть все. Но они доработались настолько, уже ничто в рот не лезет, да? Все есть, а здоровья уже нету. Потому что этот труд не принес пользы, не принес удовлетворения. Хотя какие-то надежды были и так далее. А потом пришло время... Уже и вкус не тот, когда состарелись. Все невкусное, и дети не так готовят, а в древние времена все было лучше. А почему? Вкус потерян в старости, и тогда ропот бывает. Бывает такое? Бывает. Я знаю пример одного из мужей Божиих, Вирджилия Голодитянина, помните? Который продовольствовал Давида. Когда он был в изгнании, и Давид ему сказал, иди со мной, Вирджилий, я тебе буду продовольствовать. Помните, что он говорил? Я уже потерял вкус. Твоя пища мне будет не нравиться, слуха нету, твои музыканты мне не устроят, и так далее, и так далее. Я вот не могу тогда разобраться, уже буду, что тебе все новое, а меня все... Я хочу привычную обстановку вернуться. Но у тебя вот есть сын, Кимгам, помните? Вот ты его возьми. А Кимгам означает тоска, томление. Забери мою тоску старшескую, вот что забери. Остальное мне не надо. Но когда мы понимаем вот эти вещи, то будет меньше проблем. А когда не понимаем, знаете, мы удовлетворение своей семье не принесем. Я когда-то на эту тему рассказывал, говорил на эту тему, конфликт поколений, такая тема, давно, в Америке говорил. Один из братьев говорит, вот, я уже это пережили. Мы, говорит, таких пирожков наделали, говорит, сами слюнки текут. А говорит, а моя тёща взяла, фу, какое горькое все. Мы вот так старались, а ее, наверное, печень болела, горькое все становится. Фу, говорит, какое все горькое. Попробуйте угодить такому человеку. Поэтому я, чему я думаю, молодежь, не обижайтесь на стариков, а старики не считайте себя как-то центром земли, вокруг вас должно все вращаться. Все должно быть на своем уровне. Одни, понимаете, стариков, а старики не считайте, что вокруг вас должны бегать на цыпочках ходить. Это тоже своя проблема. Когда одни не понимают других, вы знаете, что это трудно понять, кто тут виноват в этом. Поэтому я просто немножко вскользь об этом напомнил. И обирающий виноград будет пить вино. Не с горя. Знаете, зачем сегодня пьют вино? С горя, чтобы забыться.
А тогда просто

просто радость будет. Тогда не будет пьянеть, не будет того, что сегодня есть. Будут пить его. Это вино не будет лишать разума человека. Сегодня же вино лишает разума, да? Это же наркотик своего рода. Человек совсем другой становится, когда напьется. Вот пьяному что море по колено. Его все для него нормально. Но будет время, когда и вино будет, но не будет того эффекта производить отрицательного, который сегодня оно производит. И будут пить его во дворах святилища моего. Посвятили, принесли в Дом Божий. Сегодня мы вино никогда не посвящаем в Дом Божий, не приносим. Ради тут на хлебопреломление. Но нам не надо. Оно не доставляет радости, не доставляет удовлетворения никакого. Но тогда будет другое время. Другое время. 10 стих читаю. «Проходите, проходите в ворота, приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народу. Проходите, проходите в ворота». Ну, что значит пройти в ворота? Конечно, мы сегодня понимаем хорошо. Войти в вечную жизнь, в новую жизнь, в вечность святую есть только одни ворота. Это Господь Иисус Христос. Больше ворот других нету. Через забор не перелезешь в небесное царство. Подкупом не выкупишь его. За взятку тебя туда не пустят. Единственный выход – это принять Господа Иисуса Христа как своего личного спасителя. Вот ворота. Ну, а я немножко возьму другую сторону. В нашей сердце тоже есть ворота. Ну, естественно, чтобы кому-то подсказать человеку, проходите ворота, подними знамя для народа. Надо через Христа все делать, чтобы знать, что ему сказать. Иногда мы начинаем что-то говорить, а оно ему совсем не идет, этому человеку. Надо с другой стороны подойти. А как это узнать? А Бог знает, как это сделать. Еще через ворота. Я помню такой случай. Кто-то свидетельствовал, когда в одной из церквей молились о том, чтобы пришли люди к Богу, чтобы покаялись. Ну, один из братьев молился, значит, «Господи, ну, дай людей, чтобы они покаялись сегодня, чтобы они приняли Тебя». Дай братьям слово, чтобы они проповедовали. Ну, говорит, в вечернее служение выходит один из братьев и начинает читать родословную. Адам жил 930 лет, Мафусал жил 969. Господи Боже, что он проповедует? Это ж надо же. Человек пришел из посторонний, ничего не знает о Боге, он такой начал проповедовать. Но как раз это и надо было. А его заинтересовало, как это так? Надо читать Библию через эту и покаялся. Вот попробуйте найти ключ к сердцу человека, чем его заинтересовать. А Бог вот так делал, просто сделал. Просто сделал. Нашел выход. Вы помните, у нас одна сестра была. Ну как была, ее уже нету. Лена Голикова. Она очень любила посещать больных. Посещала и ходила. Ну, я уже не говорю, что там было. Ну, и знаете, заболела у него сильно. Вот гортань заболела. Знаете, до поперенника гортань больная – это проблема номер один. Это же говорить надо. Потому что иногда мне, допустим, когда я часа два проговорю, то мне начинает болеть уже здесь и гортань, и все. Я сейчас меньше кричу. Раньше кричал очень много. Но и сегодня немножко, может быть, и громко говорю, и так далее, и так далее. И к этому брату, к Пете, приходили братья не один раз. Такую депрессию упал, в уныние упал, но никак не могли выбить с этой колеи его. Однажды эта сестра тоже напросилась, говорит, братья, возьмите меня, я пойду. Братья подумали, ну ладно, иди. Она пришла, стали беседовать, и что не получается. Она говорит, братья, я вам, говорит, один секрет скажу. Вы знаете что? Я скажу, один пример приведу такой. Вот один был там человек, уже пенсионер, пожилой.

Лой заболел очень сильно. Вы знаете, что говорит? Ему посоветовали пойти там на болото, набрать там некого зелья, напарить. Он попил и молчит. Ну, а что дальше было? Молчит. Что же дальше было? Говорит, умер. Этот брат говорит, как рысь, ты что ж, меня напоишь, чтобы я умер? Расхохотался с этого совета. Все пошло на поправку. Вот попробуйте догадаться, как нас вывести из того депрессивного состояния. Вот ну, получилось так неудачно, получилось. И что с ним? Молчит. Ну что с ним дальше? А пусть он умер, а на третий день умер. А как расхватался этот брат Петя, говорит, так ты же хочешь, я через три дня умер, хочешь меня напоить чем-то? Все. Жил еще очень долго, проповедовал неплохо. Ворота надо войти. А вот эти ворота разрешить, что сказать, что применить, ну, трудно по нашему разуму. Вот эти два примера привел, ну кажется, что это за ворота? Но Бог-то знает сердце человека, Он знает, как к нему подойти, Он знает, что ему предложить. Но я другие ворота возьму. Есть же двери, ну, ворота-то что-то очень огромное такое, гаражные ворота, ну, дверь. Ну, то дверь же большая ворота. Открывается, закрывается. В нашем сердце тоже есть ворота. Это наши мысли. Я когда-то помню, я просто напомню этот случай, когда я работал еще на комбинате, и я не один раз слышал такое слово. Открой двери сердца, открой двери сердца, открой двери сердца. И в Откровении написано, помните, войду с ним, буду вешать, еще двери открою. Думаю, что за двери? Что за двери? Молюсь, иду по проходу, решил пойти где-то со своей мастерской в кабинет начальника. Иду и молюсь. Господи, что за двери? Двери думы. Дума, это по-белорусски, на белорусском языке. Мысли двери. Когда мы свои мысли направляем к Богу, открываем дверь для Него, если направляем к дьяволу, то для него ж открываем. И чьи мысли принимаем, тот и двери поставил. И приняли сомнение какое-то. Дьявол опустошит. Сомнение от Бога не приходит. Приняли Слово Божие верою. Эти двери открыты для него, но для дьявола закрыты. Он не может тогда проникнуть в сердце, не может опустошить его, не может сомнения нанести. И вот двери... Проходите в ворота, приготовляйте путь народу. Вот приходит на сердце что-то. Вы знаете, что проходите в ворота. С какой стороны проходите в ворота? Снаружи что-то ворота открыты? Или в нашем сердце какие-то мысли родились? И те, и другие надо, чтобы прошить через ворота. Допустили снаружи что-то. Нечистая проблема будет. И из сердца исходит тоже что? Из сердца исходит что? Злые помыслы бывают такие. Любой день, прибой день. И стоит вопрос. Надо в эти ворота пропускать эти мысли, чтобы они материализовались для кого-то, чтобы и не надо. Вот и проходите в ворота. С какой стороны? Изнутри совет Божий получить, надо это говорить или не надо. Или совет снаружи принять, опять же ворота сердца. И вот как нам надо, чтобы и с той, и с другой стороны ворота были, через Божьи мысли они были, проходили. Чтобы эти ворота были Господом поставлены. Надо или не надо говорить. Откровение, надо сказать или не надо. Иногда и не надо. Попробуйте сказать человеку, что я знаю о нем все, он в собрание перестанет ходить. Иногда просто говорит, не говори, просто молись и все. Иначе поймет, не будет тебе никакого эффекта от твоих слов, которые ты скажешь. А мы-то очень часто говорим, что получили. Выдать-то выдали. А вот надо было-то говорить или не надо? Вот тут-то не поставили вопрос этот. А уже свои мысли-то ясно. Наверное, ну, не надо их. А мое такое мнение, а мое такое мнение. Я однажды сказал у себя... на церковном совете, когда сам был. Сейчас, Дмитрий Ильич, я не бываю на церковном совете.
Они там сами решают, но где кому. Мое мнение такое, мое такое. Слушайте, я говорю, зачем брать ваше мнение? Вы скажете, мнение Божье, мы согласились молиться. Какое Божье мнение? А что мне ваше мнение? 10 человек, и у каждого свое мнение. А у Бога то одно мнение должно быть. Если бы все получили то, что надо, были бы одного мнения. Когда свое, ну есть свое, а кому оно надо, твое мнение. Какая польза от этого мнения? Поэтому я просто обращаю внимание, проходите у ворота, приготовляйте путь народу, равняйте дорогу. Я обращаю внимание, дорога – это и наша жизнь, тоже жизненная дорога, тоже много светит кому. Вот когда идем вот так вот, то падение, то подъем – кто захочет идти той дорогой, которую мы показали? Не пойдет. А вот равняйте дорогу свою. Равняйте свою дорогу. Потому что пример жизненный, он имеет огромное влияние и значение. Одно дело говорить, а другое дело жить. И люди очень часто смотрят даже не на то, что мы говорим, а на то, что мы делаем, как мы делаем, для чего мы делаем. Ну, равняйте дорогу, равняйте дорогу. Убирайте камни. Что значит убирать камни? Камни преткновений различных. Чем отличается дорога от поля? Это участок, по которому легче проехать, да? Утрамбованы, наверное, обозначены, камни убраны, асфальт положены. Кажется, столько пространства, но едь куда тебе, так, куда тебе хочется, напрямую. Так не поедешь, надо дорогу показать. Самолетам и то нельзя лететь напрямую, есть коридоры в каждой стране. Такой иногда круг делает круг, что напрямую не летят, есть дорога. Так, и наша жизнь – это дорога. Вот увидели, как мы живем, что мы даем, что мы получаем, как мы реагируем, ложим камни преткновения или убираем их, готовим дорогу. Своей собственной жизнью готовим дорогу. Равняйте, равняйте дорогу. Убирайте камни. Поднимите знамя для народов. Какое знамя должно быть сегодня над нами поднято? Вы, наверное, знаете. Знамя его надо мною. Любовь. Любовь знамя. Поднимите знамя для народа. Любовь. Чистая любовь, непритворная. Если она будет у нас, будут очень сильные действия Святого Духа. И сегодня уже не есть, слава Богу. Есть. Но хочется еще больше. Хочется видеть первоапостольское время, которое было. Но для этого что надо? Ну, любить друг друга. Любить не значит чувство. Помните, Христос говорил, если любите меня, то что? Кричите, Иисус, я тебя люблю, я тебя люблю. Или что-то еще там поважнее написано. Если любите меня, то что делаете? Соблюдите заповеди мои. А заповеди мои не тяжкие. Какие заповеди? Не убивай, не кради, не лжи свидетельствуй, не клевещи. Это что, не заповеди разве? Заповеди. Заповеди. Не подчиживайте друг друга. Не ищите компромата друг у друга. У всех нас его можно найти. Когда-то один из братьев... Но я сейчас стараюсь говорить уже помедленнее, уже и не могу быстро. Он написал письмо такое, принес. Когда ты говоришь, то шкура на тебе говорит. В таком бы тебе положил мне письмо в ящик, там, где я жил раньше, на квартире. А сам быстренько смылся, но я заметил его. Правда, я бы ничего не сказал, но тем не менее, вот так вот. Ну что, шкура говорит. Павел, может, и говорит шкура даже. Ну что, надо, чтобы еще говорила. А что сделаешь? Я такой на сегодняшний день. Ну, ничего ж не сделаешь. Какой есть, такой есть. Но это уже было сказано не совсем добродушно.
Это уже было сказано, что немножко укусить или так сказать, сзади. Да сказал бы, нет, пришел так, прыгнувшись, пришел, положил у ящичек и быстрый ходом. Я как раз смотрю, этот брат. Правда, его уже нет, уверенности уже давно. Поднимите знамя для народа. Вот это знамя действия Духа Святого очень часто привлекает людей. Вы помните, когда в Таллине было пробуждение сильное, сколько туда людей съезжалось. Покуда не было действия Духа Святого, то никто не знал, что там то Оливеста, где-то есть эта церковь. Когда началось это движение, все туда пошли, поехали со всех концов. Много получили, но не удержали. Очень хорошо получить что-то от Господа, но, наверное, надо еще удержать то, что Бог дал. Растирали, впоследствии растирали потихонечку. Все, так сказать, пошло на старые рельсы. И сегодня много крику, а силы мало. Криком не возьмешь. Возьмешь святой жизнью. Точным исполнением Слова Божьего возьмешь. Вот что возьмешь. А больше, ну что толку кричать? Я не имею в виду ссориться. А и, даже и петь, и аллилуйя, и плясать, и на голове ходить. Все, что у меня делается. Тогда что толку с этого? Что толку с этого? Затухает все потихонечку, уходит в небытие. А вот там есть благовение перед Господом, где есть молитва, где есть серьезное отношение к делу Божию, там будет все то, что надо. За что слава и благодарение Богу. Я помню однажды один из братьев, вот когда я был в Москве, он мне рассказал такой случай, когда началось это движение, эти крики все, эти пляски все. Он говорит, однажды вижу такое видение. Одна церковь пляшет, танцует, там свистят, кричат. А другая, значит, Слово Божие читают, молятся, поют. Потом пошел пророк по залу, каждому подходит, слово говорит. И Господь говорит, я уже немножко не совсем точно передаю. Говорит, ну, какое ты думаешь... Какое ты думаешь лучшее? Говорит, ну я думаю, вот это наше. Правильно говорит. Заражает такая мысль. Я уже от себя немножко добавляю у него. А почему ты ничего не делаешь? Бог показывает другое видение. Та же самая церковь подходит. Там у них, значит, пляшут, танцуют. Ангел подходит, дочь моя, Господу не надо этого, что ты делаешь. Они говорят, не слушай, они делают. Подходит к другому, сын мой, не надо этого Господу, что ты делаешь. Говорит, делают, не слушают, делают. Как для Господа, а ему этого не надо. Вот в чем проблема вся. И когда мы что-то делаем, давайте думать, Господи, а тебе это надо или не надо то, что я делаю? Вот тебе это нравится. Но Бог не осуждает нас, Он понимает, что мы для Него, но не в непонимании делаем. Но подошел, надо было прислушаться. Походил, походил и ушел. Разве будет там силы, не будет? Не будет силы. Где нет благоговения, там не будет и силы. Христос был услышан за что? За свое что? Благоговение. Благоговеющий перед Богом, не будешь плясать, не будешь рычать. Не будешь плясать благоговение. Это нечто более такое тонкое, более сильное, приемлемое для Господа. Поэтому пусть Господь благословит нас на сегодняшний день, чтобы мы не надеялись, что Бог в шуме, в крике. Не в этом. Бог в своей истине стоит. Он там, Его прославляют. А славят устами можно. А если только шум наделать, это бесполезно все. Я не раз говорил, дьявол не боится наших формул. Он не боится нашего крика. Он боится власти и силы Божьей. Вот что он боится. Изгоняли семь сыновей первосвященника Схевы иудейского. Помните, что они говорили? Заклинаем тебе Иисусом, которого Павел проповедует. Иисуса знаю. И Павел говорит, а вы кто? Ну как, мы же пользуемся именем, а кто вы? И такую силу взяли над ними, что они наги и избиты выбежали из того дома. Поэтому в сегодняшний день пусть Господь благословит нас благовением ходить перед Его лицом.
искать Его воли. Не в шуме и не в крике, а в молитве, благовении перед Ним, в поисках той власти Божией, которую Бог дает, за что славу и благодарение. Я просто напомню еще один текст Писания, не текст, а событие, которое произошло во время священника Илия. Помните, там филистимляне выступили, они потерпели поражение, потому что сыновья его, Офни и Финеяс, были негодными людьми. Помните, написано там? Просто негодные люди были, и все. Хотя священники были, но негодные. И потерпели поражение. Потом решили, надо внести ковчег Завета Божия в стан. И когда внесли ковчег Завета Божия в стан, написано, Израиль поднял такой сильный крик, аж земля стонала. Филистимляне, что такое? Почему такой шум? Говорят, ковчег Завета Божия пришел к ним в стан. Ага, это тот ковчег Завета, который, говорит, шел перед ними, когда они шли из Египта, который делил море. Филистимляне, говорят, надо сконцентрироваться, надо группироваться, воевать будем, чтобы нам быть порабощению евреев, как они у нас. Вы знаете, что это их настроило такую волну противления. Пошли и победили, ковчег Завета взяли. Не наружность надо. Ковчег Завета там. А сыновья Офни и Финеяс, люди негодные. И все. Крик подняли большой. А результат плачевный. Не нулевой даже, а плачевный. Или упал в седалище, сломал хребет. Жена Финеясова родила младенца, и Ихавот назвала. Бесславие, отступила славу от Израиля. Ковчег Завета Божия в Пятиграде Филистимское попал, там где-то, наверное, 7 месяцев был, если я не ошибаюсь. Долгое время был там, но вышел оттуда. Поэтому в шуме, в крике не в этом дело. Дело в той власти, которую Бог дает нам. Поэтому Он дает, но есть, что надо взять. Че даю вам власть. Но ее надо взять. А когда кто-то мне дает, а я не беру, какая польза с этого? Никакой пользы абсолютно нет. Поднимите знамя для народа. И я понимаю, если будет пробуждение где-то в церкви, оно разнесется во все концы земли. Не надо будет ни афиши вешать, не надо будет звать никого. Много что не надо будет. Люди пойдут. Потому что в этом сегодня у них есть великая нужда. Вот Господь, 11 стих читаю, объявляет до конца земли. Скажите ччеры Сиона, грядет Спаситель твой до конца земли. Зачем объявлять до конца земли? Потому что Израиль рассеян во всех странах нашей земли. Во всех концах земли они есть на сегодняшний день. Господь и будет объявлять до концов земли, чтобы все не услышали. На сегодняшний день эти колена настолько сильно рассеяны, что даже мы, наверное, не знаем, где какое колено обосновалось, кто к какому колену принадлежит. А они знают. Где-то в Афганистане есть племя пуштунов. Ну, это говорят так. Говорят так. Может, это не так. Они говорят, соблюдают еврейские традиции, обычаи все, обрезания и так далее. И говорят, мы пока что не евреи. Но когда придет Христос, мы будем опять евреями. Говорят, это племя Ефремова. Они говорят, мастера партизанской войны. Знаете, партизаны все делают тайно. Но я не говорю, что это так. Кто его знает? Ну, так считают. Так исследователи считают. Но Бог знает, где кто. И объявляет до конца земли, чтобы они собрались всю свою землю. И на сегодняшний день ничто не рассеяны. Везде их много. Собираются, и границы открыты. Но почему-то, но придет время, когда их погонят. Помните, рыболовы и охотники. Там есть в Езекииле написано. Рыболовы ловят на удочку, а охотники что делают? Гонят. Охотники не ловят и гонят. Погонят в свою землю. Потому здесь и написано. Вот Господь
объявляет до конца земли. А сегодня это сделать легко и просто. Массовые средства информации. Они настолько проникают даже в самые отдаленные, даже самые бедные. И то, что у меня с мобильниками ходят, да? В любой стране сегодня. Африканская беднота, но есть мобильники, все есть. Интернет работает. Правда, это интернет, это нечто не очень-то важное что-то. Но, тем не менее, будет Господь объявлять до конца земли, чтобы они собрались. Скажите, вот Господь объявляет до конца земли. Скажите, через чего она? Грядет. Что значит грядет? Еще не пришел, но идет уже. Время идет. Чтобы были готовы, чтобы не думали, что у Бога остановилось дело по их спасению. Ну, а для нас что такое? Кончится время язычников скоро. И начнется время Израиля. А когда, никто ж не знает. Я просто напомню одно из таких откровений, которое было давно-давно сказано, через одну из сестер с Мичковича, через нее было такое слово сказано. Вот ходит по земле человек, далекий от Бога, но очень счастливый. Думаем, ну что значит далекий от Бога, но счастливый? Это последний из язычников, который войдет, и за ним дверь благодати закроется. А кто он? Китаец он или белорус, или кто? Но на сегодняшний день наша открыта. А может, через 5 минут войдет последний. Все. Никто ж не знает. То мы сегодня благодарим Бога, что мы не опоздали. Но будут люди, которые опоздают. Не успеют это сделать. Ну, почему через 5 минут, через 10. Раз закрыть дверь, все. И тогда будут стучать, скажут, все, кончено. Все мои уже со мной. Поэтому, пожалуйста, я хочу сказать, что, чтобы кто-нибудь из нас не казался опоздавшим. Это очень серьезно. Опоздали на поезд, можем следующим рейсом отправиться. На самолет тоже подождать. А здесь, когда опоздаем, то все. Следующего рейса не будет. Останемся. Скажите, через Сиона, грядет Спаситель твой? Ну, что значит грядет? Шаги слышны. И сегодня эти шаги, все, что в мире сегодня делается. Что подтверждается Писанием? Исполняется то, что Бог предвидел и о чем сказал. Войны, вот этот разврат. Я не раз напоминаю, эти однополые браки и так далее, и так далее. Это же время Содома и Гоморры. Время Содома и Гоморры. И так будет и в пришествии Сына Человеческого. Так написано. Так будет, как было во дни Лота, как было во дни Ноя. Так будет и в пришествии Сына Человеческого. Это признаки сегодня есть. Ни дня, ни часа не знаем, это однозначно. Люди еще считают, сегодня считают, просчитывают, и конец света 20 раз назначали. Хотя Библия не говорит о конце века говорит, о конце определенного времени. Потому что считают конец века, это конец света. Ну, где вы взяли этот конец света? Когда конец века. Конец определенного времени. А не конец света. Ну вот конец света ожидают, но его долго еще не будет. А время спасения, язычников, уже очень близко. Закроется очень скоро. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы слышали Его шаги. Для них это милость великая для евреев, а для нас тоже великая милость. Пришествие Христа церковь заберет. Совсем другая среда обитания, духовный мир. Останутся на земле, что будут пахать, и что будут сеять, хоть немножечко, а нам же не надо этого будет делать уже. Будем со Христом, потому у нас лучше жребий нам приготовим, чем им. Ну, хотя для них, я не знаю, что будет еще там дальше. 1000 лет, потом еще 1000 лет, и что будет время маленькое отпущено дьяволу на свободу, опять будет обольщать и так далее. Но для нас уже близко время, когда придется оставить эту землю. Скажите, через чего она? Грядет Спаситель твой. Спаситель именно подчеркивается. Если вы еще не спасены, находитесь в проблеме, то и грядет Спаситель. Спаситель. Это очень много значит слово Спаситель. Царь свое значение имеет. Вождь свое. А Спаситель очень ценное. Спасет от чего-то.
от смерти, от греха, от нищеты, от болезней, от войн, от разрухи, от всего спасет. Награда его с ним и воздаяние его перед ним. Ну, воздаяние называется, как правило, мщение Божие. Но в некоторых местах Писания воздаяние – это и награда. И кто как трудился, кто как жил, тот и получит свое в его пришествии. Он идет, и перед ним и воздаяние его идет. Награда его с ним, воздаяние его перед ним. Ну, здесь написано награда Господня, воздаяние перед ним. И назовут их народом святым, искупленным от Господа. Почему назовут народом святым? Потому что увидит перемену в их жизни. Нас иногда, наверное, очень трудно назвать святыми. Согласны со мной? Чтобы кто-то назвал святым, не надо самому трубить, святой ты или не святой. Пусть люди скажут, святой или не святой. Эта реклама никому не нужна. Вот назовут их народом святым. Почему? Потому что среди них будет Господь. И поведение будет не такое, как сегодня. Святой есть святой. Я не буду долго останавливаться на этом месте Писания. Вы прекрасно понимаете, о чем идет речь, святой. Сразу видно человека. Атмосфера совсем другая. Я часто слышу такое. О ком-то говорят. Говорят, от него теплотой веет. А другого не веет теплотой. И хочешь, не хочешь, но приходится обращать на это внимание. Теплые отношения. Это, и не говорит никто, что я святой. Сразу чувствуется это. Отношения, речь, поведение, лицо и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И назовут их народом святым, искупленным от Господа. В Захарии, в 8 главе, есть такой текст Писания, я его отметил просто. «И будет, как вы, дом Иудин и дом Израилев, были проклятием у народов, то я спасу вас, вы будете благословением, не бойтесь, да укрепятся руки ваши». Вот смотрите, это же я не выдумал. «Вы были проклятием у народов, я в вас спасу, будете чем? Благословением». Перемену Бог сделает. А что вы думаете, у нас такое не бывает? Я вспомню другое место Писания. «И вы оставите имя ваше как проклятием для народа». Одно имя произносит, сразу дрожь берут. Другое имя произносит, спокойствие. Так? Вот вам имя. Один брат другим говорил, верующие оба. Но один пастор был. Ну, это не в нашем городе, вы не ищетесь у нас здесь, в другом. Он говорил так: брат, когда ты заходишь в дверь, меня сразу дрожь берут. Как только произносит его имя, сразу дрожь бросает. Скажите, это нормально, когда кто-нибудь заходит и в дрожь бросает? Это же как проклятие какое-то. А другой заходит, сразу спокойствие становится. Вот он, пожалуйста, а мы когда заходим куда, что, дрожь бросает кого-то или не бросает? Кто его знает? Как относятся люди, что они думают? Но, тем не менее, это так. Имя. Вы оставите имя ваше для проклятия. Мы тоже оставим свое имя. Вот подумайте, что о нас будут говорить люди в свое время, когда мы уйдем в вечность. Может быть, короткое время будет. Может быть, долго будут помнить. Некая там Горация, да еще кого долго помнят. Ну, уже не знав, что там за имя было.
А вот, знаете что? Когда-то с другой, так сказать, песни слова, когда одному сказали, ну, значит, банда. Один бандит сказал подругу, назвал имя того самого областного этого. Его губы сразу задрожали. Смотрящий по области, как только назвали имя, его сразу губы задрожали. Только одно, его ж нету, только имя назвали. Имя. Поэтому и наше имя что-то значит для людей. Для одних это радость, а для других, наверное, ну, от нашей жизни зависит это все. Дорогу как уравняли перед людьми или не уравняли, или наоборот, ухабов наделали еще больше. Вот с одним поговоришь, спокойно, с другим поговоришь, уже не знаешь, как идти дальше. Разобьет дребезги. Не вырвал дорогу для него, а наоборот, усугубил. Оказывается, жизнь непростая у нас на сегодняшний день. Вот ровняйте дорогу, убирайте камни. И с чужой дороги постарайтесь убрать, и сами их не ложите, и пусть на ваших дорогах не будет этих камней, потому что имя, имя. Будьте народом святым, искупленным от Господа. Если сегодня говорить об этом народе израильском, то вроде бы многие народы поддерживают их, но на самом деле это не совсем так. Хотя что-то взять от них, получить от них. Их разумом пользуют, их умом. Евреи очень умные люди. Да, не отнять от них. Но впоследствии, когда будет это сильное нашествие там, все их оставят. Не получат того, что хотели. А когда спасен, будет спасен Господь. Именно Господь спас. И так и будут говорить, Господь спас. Не Америка, не Германия, не Россия, не Белоруссия. Господь спас. И стан то в тот день на горе Елеонской. И раздвоится гора Елеонская. И так далее, и так далее. Я уже не буду цитировать эти вещи, что написали. Но назовут их народом искупленным от Господа. Сегодня в них, может быть, основание ложится и не совсем верное. Но когда примут Христа, будет защита очень надежная в них. Назову тебя народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным, не оставленным, а взысканным. Был оставлен этот народ на долгое время, понес наказание за свое беззаконие, но не отвергнут совсем, а оставлен на время, а время очень долгое. И назовут их взысканным. Нашел Господь. И правильно, если бы посмотреть на их историю всю, я, конечно, историю евреев не знаю, но немножко знаю. Ой, какой нетрудный путь прошли. Погромы каждое столетие, ненависть и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это такая судьба у них. Но взысканы, не отвергнуты. Помните, Павел говорил, не отверг Бог народа, который наперед знал. Ну что? Ну наказал за то, что отвергли его. Наказал. А тебя, Иерусалим, назовут взысканным городом, не оставленным. Ну, познают, конечно, не оставил навсегда, а просто наказал. Не отверг Бог народа своего, который наперед знал. Римлянам написано. Но в Исаии 27 главе, помните, мерою ты наказывал его. Выбросил его сильным дуновением, как в день восточного ветра. Наказал, рассеял, но не отверг. Так и нас еще никого Бог не отверг. Если оставил на время, почему-то, но хочет взыскать, и мы будем все взысканными, и сегодня обратимся к Господу, склоним свои колени перед Ним, исповедуем свои грехи, то Бог не оставит нас такими, какими мы себя считаем, несчастными, отверженными, никому не нужными. Мы Богу все нужны, так что слава Богу и благодарение. И Он хочет всех взыскать, если даже упал, если даже затирался сам по своей вине,
то Бог силен, чтобы отыскать тебя и меня, за что слава Ему и благодарение. Будем за все благодарить Господа, и пусть никто из нас не чувствует себя оставленным, но пусть будет взысканным и найденным им. Аминь.

0: в мире море водки, океан вина. Почему ж иные говорят до дна? Почему не скажут, ты ее не пей, и свое здоровье лучше пожалей? Пожалей супругу, пожалей детей, зелье для безумства никогда не пей. Не приносит счастье водка обиду, почему ж ты молишься на нее одну? Может, стала водка Богом для тебя, на последнем месте у тебя семья? Посмотри, как прежде на свою жену, как тебе не жалко милую твою? Посмотри внимательно в добрые глаза, и тогда увидишь, в них блестит слеза. Сколько претерпела женушка обид, удручал любимую твой убогий вид, и, поверь, ты сможешь водке отказать, перед искушением сильным устоять. От тебя отступит сей коварный зверь, если в сердце Богу ты откроешь дверь, и Господь другое в жизни счастье даст, Он тебе поможет, вовсе не предаст. Бог тебе не скажет, ну давай до дна, ведь не ради водки жизнь тебе дана. И поняв, что пьянка для семьи беда, ты открытым сердцем скажешь Богу «да». Я хочу счастливым и свободным быть, Он тебя услышит и научит жить. Продолжай молиться, продолжай просить, и Господь поможет твой недуг сразить. Бог тебе поможет, и поверь не раз, Он тебе погибнуть никогда не даст. Знай, что только с Богом обретешь ты вновь деток уважение и жены любовь. Эти наставления, как молитву чти, как потянет к зелью, заново прочти. И желание выпить сразу отпадет. Это значит, совесть в тебе еще живет.
1: Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 1 Петра 4:14.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать свидетельство. Два-три раза в моей жизни Бог в своей великой милости касался моего сердца, и дважды перед моим обращением стоял я под гнетом осознания своей большой вины. Во время американской гражданской войны я был военным врачом в армии Объединенных Штатов. После битвы под Геттисбургом много сотен солдат находилось в моем госпитале. Из них 28 были так тяжело ранены, что нуждались в немедленной моей помощи. Некоторым нужно было ампутировать ногу, другим — руку. А иногда одновременно, чтобы спасти раненого, приходилось ампутировать и руку, и ногу. К этим последним относился юноша, который только 3 месяца находился на военной службе. Он был слишком молод для солдата и поэтому был назначен барабанщиком. Когда мой ассистент и санитар хотели юноше перед операцией дать хлороформа, барабанщик повернул свою голову в сторону и решительно отказался его принимать. Когда санитар сказал, что это распоряжение врача, юноша ответил: «Пришлите врача ко мне». Я подошел к кровати раненого и сказал: «Молодой человек, почему вы отказались от хлороформа? Когда я нашел вас на поле битвы, вы были так слабы, что я подумал, едва ли стоит брать вас в госпиталь. Однако, когда вы открыли ваши больные голубые глаза, я подумал, что у вас где-то мама, которая в тот самый миг думает о своем мальчике. Поэтому я не захотел, чтобы вы умирали на поле сражения, и распорядился доставить вас сюда. Но вы потеряли так много крови, что остается открытым вопрос, выдержите ли вы операцию без хлороформа из-за вашей слабости. Поэтому позвольте лучше дать вам хлороформ». Он положил руку свою на мою, посмотрел мне в глаза и сказал: «Доктор, мне было всего 9,5 лет, когда я, воскресное послеобеденное время детского служения, передал Господу Иисусу мою жизнь. Я научен был тогда доверять Ему, и с тех пор

крепкого напитка. Твой папа умер как пьющий и ушел в могилу пьяницей. Сейчас я обещаю Господу, если будет Его воля, и ты вырастешь, ты должен стать тем, кто будет предупреждать молодых об этой горькой чаше. Сейчас мне 17 лет. Однако я никогда не пил чего-то крепче чая или кофе. Так как я сейчас по всем признакам иду навстречу Богу, то я прошу вас позволить сделать мне это без спиртного в желудке. Взгляд юноши я никогда не забуду. В то время я ненавидел Господа Иисуса Христа. Однако я зауважал веру юноши в этого Господа Иисуса Христа. Когда я видел, как он ему доверяет и как безгранично его любит, что-то зашевелилось в моем сердце. И я сделал для этого юноши то, что никогда не делал ни для одного солдата. Я спросил юношу, не хотел бы он повидаться со своим проповедником. «О да, господин доктор», — был ответ этого барабанщика. Когда пришел полевой проповедник, он тотчас признал юношу, так как проповедник часто видел юного барабанщика во время полевых богослужений. Он взял руку юноши и сказал, «Мой милый Карл, мне очень печально видеть тебя так тяжело раненым». «О, со мной все в порядке, господин пастырь», — ответил юноша. «Врач хотел дать мне хлороформа, но я отказался. Затем он предложил мне коньяк, но я отказался и от него тоже. Если мой Спаситель призовет меня сейчас, то я могу идти к нему с чистой душой». «Возможно, ты не умрешь, Карл», — сказал проповедник. «Однако, в случае, если Господь тебя все-таки призовет, не могу ли я что-то для тебя сделать?» «Господин пастырь, пожалуйста, достаньте из-под подушки мою маленькую Библию. Внутри вы найдете адрес моей мамы. Пожалуйста, пошлите ей Библию и напишите ей, что со дня отъезда из дома не было ни одного дня, чтобы я не прочитал главу из моей Библии. Напишите, что я каждый день молился, чтобы Бог благословил мою любимую маму. Это я делал каждый день, невзирая, был ли на марше, в бою или в лазарете». «Могу я еще что-то сделать для тебя, мой мальчик?» — спросил полевой проповедник. «Да, пожалуйста, напишите письмо руководителю воскресной школы на Песочной улице в Бруклине и скажите ему, что я дружественные слова и добрые уроки, которые получил там, и молитвы никогда не забывал. Они меня сопровождали через опасность битвы. Они меня сопровождают и сейчас. В мои предсмертные часы я прошу моего Спасителя благословить моего любимого руководителя воскресной школы. И это все». Юный барабанщик повернулся ко мне и сказал, «Теперь я готов, господин доктор. Я вам обещаю, что никаких стонов вы не услышите, и когда вы будете ампутировать мою руку и ногу, если вы мне не дадите хлороформа». Я ему это обещал. Однако я сам не имел достаточно мужества, чтобы взять в нож руку для этой операции без выхода в соседнюю комнату и глотка алкоголя для снятия возбуждения моих нервов. Только после этого я смог приступить к моей тяжелой обязанности. Когда я продвигался сквозь плоть юноши, из уст Карла не вышло ни звука. Однако, когда я начал отделять кости, юноша прикусил зубами угол своей подушки. И все, что я мог слышать, было: «О Иисус, возлюбленный Иисус, помоги мне сейчас!» Юный барабанщик сдержал обещание и не стонал. Этой ночью я не мог заснуть. Я ворочался в постели и все время видел кроткие голубые глаза. И если я закрывал свои глаза, то в ушах звучало: «Иисус, возлюбленный, помоги мне сейчас!» Между полуночи и часом ночи я покинул свою постель и ушел в лазарет, чего я обычно никогда не делал.
Если меня среди ночи вызывали, то я

Это обычно был какой-то чрезвычайный случай, и требовалось мое экстренное вмешательство. Но в этот раз перебороло желание увидеть юношу. Прибыв в лазарет, я узнал, что 16 человек из безнадежных случаев уже умерли, и их тела доставлены в морг. «Как дела у Карла? Он среди умерших?» «Нет, господин доктор», — ответил санитар. «Он спит безмятежно, как в детстве». Когда я подошел к кровати юноши, мне одна из медсестер рассказала следующее. Около 9 часов в госпиталь прибыли двое членов Христианского союза, чтобы петь и читать. Полевой проповедник пришел с ними. Они преклонили колени у постели Карла и прочитали страстную молитву. Затем, стоя на коленях, они пропели сладчайшую песню, и лучше ее я до этого не слышал. «Иисус, души Спаситель». Им подпевал и Карл. Я не могу понять, как юноша, который прошел через такие мучительные боли, мог петь. Спустя 5 дней, как я ампутировал милому юноше руку и ногу, он попросил позвать меня. И от него в тот день я услышал впервые проповедь Евангелия. «Доктор», — сказал он, — «мое время пришло. Я не ожидаю пережить еще один восход солнца. Однако я благодарю Бога, что я готов к уходу. Прежде своей смерти я хотел бы от всего сердца поблагодарить ваше дружелюбие ко мне. Доктор, вы еврей, и вы не верите в Господа Иисуса Христа. Я хочу вас попросить присутствовать при моем уходе к Господу и видеть, как я до последнего мига доверяю своему Спасителю». Я попытался остаться у постели юноши, однако не смог. У меня тогда не хватило мужества остаться у постели и видеть, как умирает юноша-христианин, восхваляя любовь этого Иисуса, которого я был научен ненавидеть. Я спешно покинул помещение, сел в своем кабинете и закрыл руками свое лицо. Спустя 20 минут пришел санитар, чтобы мне передать. «Карл хочет меня видеть». «Я только его видел и не могу еще раз видеть», — ответил я. «Но, господин доктор, он говорит, что должен вам кое-что сказать перед тем, как умрет». «Сейчас». И я решил, что пойду к юноше, чтобы сказать ободряющее слово и дать умереть ему спокойно. Однако также я решил, что ни малейшего слова, касающегося Иисуса Христа, не должно на меня повлиять. Когда я подошел к Карлу, то я увидел, что он стремительно приближается к концу. Я сел к его постели, и он попросил меня взять его руку и сказал: «Я люблю вас, доктор, так как вы еврей. Самый лучший друг, которого я нашел в этом мире, является евреем». Я спросил его: «Кто это?» И он ответил: «Иисус Христос, которому я хотел бы вас привести до своей смерти. Пообещайте мне, доктор, что вы никогда не забудете, что я вам сейчас скажу». «Я обещал», — и юноша продолжал. «5 дней назад, когда вы мне ампутировали руку и ногу, я молился Господу Иисусу Христу, чтобы Он спас вашу душу». Эти слова проникли глубоко в мое сердце. Я не мог понять, как это было возможно, чтобы он в то время, когда я был источником его неописуемой боли, смог совершенно забыть себя и ни о чем не думать, как о своем Спасителе и о моей необращенной душе. Я не мог ничего более ему сказать, чем: «Ну, мой мальчик, скоро тебе будет хорошо». С этими словами я его и покинул. И 20 минут спустя юный барабанщик уснул навек, безопасно в руках Иисуса. Сотни солдат умерли в моем госпитале во время войны. Однако я только одного проводил к могиле. И этим единственным был Карл барабанщик. Я проскакал 3 мили, чтобы присутствовать при его погребении. Последние слова этого милого юноши
произвели на меня очень глубокое впечатление. Я был в то время богат, что касается денег. Однако я бы охотно пожертвовал каждым центом моего состояния, если бы я смог любить этого Иисуса, так как любил его Карл. Но такое чувство невозможно купить за деньги. К сожалению, я вскоре забыл проповедь моего маленького солдата-христианина. Однако его самого я не мог забыть. Сейчас я знаю, что в то время я страдал под глубоким сознанием вины. Около 10 лет я боролся против Христа со всей ненавистью еврея-ортодокса. Затем была услышана молитва милого юноши «Бог спас мою душу». Спустя примерно 18 месяцев после моего обращения ко Христу я присутствовал на молитвенном собрании в Бруклине. Это было одно из тех собраний, на котором христиане свидетельствуют о любви их Спасителя. После свидетельств некоторых христиан встала пожилая женщина и сказала: «Это, возможно, моя последняя привилегия в силу моего возраста и состояния. Я буду свидетельствовать о Христе. О, это великая радость — знать, что я скоро встречу моего мальчика подле Иисуса Христа на небе». Мой сын был настоящим солдатом Иисуса Христа. Он был тяжело ранен в битве и оказался в руках врача-еврея. Этот врач должен был ампутировать моему мальчику руку и ногу. Но спустя 5 дней после операции сын умер. Полевой проповедник полка написал мне письмо и выслал мне Библию моего мальчика. В этом письме он еще сообщил, что мой Карл в свой предсмертный час позвал к себе врача, чтобы ему сказать: «Доктор, прежде чем я умру, я хотел бы вам сказать, что 5 дней назад, когда вы мне ампутировали руку и ногу, я молил моего Господа Иисуса Христа спасти вашу душу. И когда я услышал свидетельство этой женщины, я не мог больше тихо сидеть. Я встал, прошел через зал, взял руку женщины и сказал: «Да благословит вас Бог, моя любимая сестра. Молитва вашего сына услышана. Я тот самый врач-еврей, за которого молился Карл. И теперь его Спаситель является также и моим Спасителем. Слава Богу!»

В эфире передача «Это интересно». Интересные факты о дожде. По четвергам в Лондоне идет намного больше дождей, чем в остальные дни. Удивительно, но факт. В Португалии дождь является уважительной причиной не выходить на работу. В городе Пара жители сверяют часы по дождю, так как ливни каждый день идут в одно и то же время. Игра «Дартс» появилась из-за дождя. Однажды лучникам на соревновании застал дождь. Отправившись в пивную, они начали бросать укороченные стрелы в мишень на стене. На самом деле у дождя нет запаха. Аромат, что мы относим к запаху дождя, на самом деле выделяют цианобактерии. Вещество, придающее дождю запах, называется гиасмин. Жителей Уганды не напугаешь громом, так как в стране дождь с грозой идет 250 раз в год. В засушливой Ботсване люди здороваются со словом «пула», что означает «дождь». Также национальная валюта в стране тоже называется «дождь». На Кубе дожди идут только во время сиесты, а в Таиланде только ночью. В XVIII веке в Великобритании был принят закон о дожде, по которому за неправильное предсказание дождя синоптика казнили. Все фразы гидрометцентра о дожде имеют конкретный смысл. Например, при фразе «кратковременный дождь» имеется в виду, что продолжительность дождя будет не больше 3 часов. Фраза «ожидается дождь» означает продолжительность дождя не менее полусуток. Фраза «без существенных осадков» вовсе не означает, что дождя не будет. Это значит, что дождь выпадет не больше 0,3 литра на квадратный метр. В городке Уайнберг, штат Огайо, 29 июля из года в год непременно идет дождь. Это длится на протяжении 100 лет. Сегодня можно устроить искусственный дождь. Частицы сухого льда сбрасывают с самолета прямо на кучевое облако. В облаке углекислота обволакивается водой и падает, как снежинка, по дороге нагреваясь и превращаясь в дождь. Таким образом, можно бороться с засухой или рассеивать облака. Примерно 1 из 100 миллионов людей страдает аллергией на дождь. Любое воздействие воды на кожу вызывает покраснение, отеки, а от попадания под дождь такие люди могут умереть. Самые дождливые места планеты испытывают нехватку воды зимой. После сезона дождей наступает настолько засушливая зима, что жителям приходится покупать воду в других городах.

Как известно, у обычного человека на протяжении жизни зубы меняются дважды. Вначале появляется 20 молочных зубов, а затем 32 истинных зуба. Кстати, название «молочные зубы» дал Гиппократ, который был убежден, что самые первые зубы ребенка формируются из молока. Как ни странно, учеными доказано, что какао-порошок, входящий в состав шоколада, содержит вещества, препятствующие образованию кариеса. Зубная эмаль – самая твердая ткань, производимая организмом человека. Зуб – единственная часть человеческого организма, которая способна к самовосстановлению. У японцев существует мнение, что чистка зубов по 3 раза в день – неплохое профилактическое средство от лишнего веса. Несмотря на то, что кальций необходим для костной ткани, 99% всего кальция в организме находится в зубах. 60% людей в возрасте старше 65 лет могут похвастаться полным комплектом собственных зубов. Зубы человека – это единственные кости человека, не покрытые кожей. Оно и понятно – ведь им ежедневно приходится жевать и перетирать пищу. Так как еда бывает разная, то и зубы человека разные. Одни предназначены, чтобы откусывать, другие – чтобы жевать. Очевидно, все знают, сколько зубов у человека, и что они, когда болят, их надо лечить. Но навряд ли кто знает, что зуб – это также очень сложный орган человека. И строение зубов человека очень сложное. Знаете ли вы, что отбеливающая зубная паста содержит перекись водорода и фтор, токсичный и очень опасный элемент?

В доме горшечника глина кружала, лепит горшечник из глины сосуд. Трудится мастер, забыв он про жалость, глиный комок пальцы давят и жмут. Если бы взялся неопытный кто-то, глина осталась бы грязи куском. Трудится мастер, он знает работу, полон сосудов горшечника дом. Глина под пальцами стонет и плачет, лучше бы глиной вовеки лежать. Сделать сосуд невозможно иначе, только вот так глину пальцами сжать. Мастер склонился над кругом гончарным, он не волнуется и не спешит. Времени, кажется, не замечает, что за сосуд мастер сделать решил. Он не искал чьих-то умных советов, ни от кого он подсказки не ждал. Лепит из глины руками согретой, что за сосуд, никому не сказал. И очертания уже появились, форма, изящество линий, кувшин. Пальцы кружились, кружились, кружились, мастер работу почти завершил. Глина от этой работы устала, о, поскорей бы закончился труд. Мастер трудился, а глина не знала, что на глазах превращалась в сосуд. Он становился все гладше и гладше, чудо, в кувшине жила красота. Глина вздыхала, когда же, когда же, но для горшечника что-то не так. Мастер смотрел, он задумал другое, без сожаления кувшин вмиг был смят. Глина кричала, да что же такое, рядом на полках кувшины стоят. Чем я была хуже тех или этих? Я не хочу возвращаться на круг. Мастер все слышал, но он не ответил, на пол он глину не бросил из рук. И началась вся работа сначала, сколько терпения мастер имел. Снова склонился над кругом гончарным, ночь за окном, но он спать не хотел. Теплые пальцы простое кружало, как бы работа была не трудна. Глина смирилась и мягко стонала. «Я потерплю», – прошептала она. И завершится работа к рассвету, глины комочком я в Божьих руках. Больно сосудом стать, знаю об этом, мастер своим не откроет секреты. Что за сосуд буду там в небесах?

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

«Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». 1 Петра 4:14.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

Исход, глава 17. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню и расположилось станом в Рефадиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили: «Дайте нам воды пить». И сказал им Моисей: «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: «Зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жаждой нас и детей наших, и стада наши?» Моисей возопил к Господу и сказал: «Что мне делать с народом этим? Еще немного, и побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею: «Пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою, и пойди. Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских, и нарек месту тому имя Масса и Мерива. Искушение и укорение. По причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу: «Выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика,

И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта, и взял Иофор, тесть Моисеев, Сепфору, жену Моисееву, перед тем возвращенную, и двух сыновей ее, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей: «Я пришлец в земле чужой», а другому имя Ельезер, потому что говорил он: «Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова». И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женой его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божией, и дал знать Моисею: «Я, тесть твой Иофор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею». Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился, и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер. И рассказал Моисей тестю своему о всем, что сделал Господь с фараоном и с египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Господь. Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян. И сказал Иофор: «Благословен Господь, который избавил вас из руки египтян и из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик, паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами». И принес Иофор, тесть Моисеев, всесожжение и жертвы Богу, и пришел Аарон и все старейшины Израилевы есть хлеба с тестем Моисеевым пред Богом. На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ перед Моисеем с утра до вечера, и видел тесть Моисеев все, что он делает с народом, и сказал: «Что это такое ты делаешь с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера?» И сказал Моисей тестю своему: «Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Божии и законы его». Но тесть Моисеев сказал ему: «Нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ этот, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих. Я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником перед Богом и представляй Богу дела его. Научай их уставам и законам Божиим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним тысяченачальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ этот будет отходить в свое место с миром». И послушал Моисей слов тестя своего и сделал все, что он говорил. И выбрал Моисей из всего Израиля способных людей и поставил их начальниками народа, 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками, и судили они народ во всякое время о делах важных, доносили Моисею, а все малые дела судили сами. И отпустил Моисей тестя своего, и он пошел в землю свою. Книга Исход, глава 19. В 3-й месяц по исходе сынов Израиля из земли

египетской, в самый день новолуния пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы. Моисей взошел к Богу на гору, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Яковлеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться голоса моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». И пришел Моисей, и созвал старейшин народа, и предложил им все эти слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Пойди к народу и освяти его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою, скот ли то или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору». И сошел Моисей с горы к народу и освятил народ, и они вымыли одежды свои, и сказал народу: «Будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам». На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный. И вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И сказал Господь Моисею: «Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь». И сказал Моисей Господу: «Не может народ взойти на гору Синай, потому что ты предостерег его, сказав: проведи черту вокруг горы и освети ее». И сказал Господь ему: «Пойди, сойди. Потом взойди ты и с тобою Аарон, а священники и народ, да не порываются восходить к Господу, чтобы не поразил их». И сошел Моисей к народу и пересказал ему. Книга Исход, глава 20. И изрек Бог все слова эти, говоря: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим».
не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу Богу твоему. Не делай в тот день никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих, ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и, увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: «Говори ты с нами, а мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». И сказал Моисей народу: «Не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. И сказал Господь Моисею: «Так скажи сынам Израилевым: вы видели, как я с неба говорил вам? Не делайте предо мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе. Сделайте мне жертвенник из земли и принеси на нем всесожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих на всяком месте, где я положу память имени моего, я приду к тебе и благословлю тебя. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло свое, то осквернишь их. И не всходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя».

Ответы его беззвучны и мир твой наперекосяк. А что, если Бог знает лучше и медлит не просто так? А что, если смысл есть в страданиях, в терпении слезном твоем, в попытках и поисках знания, в молитвах духовных с огнем? Да, может, ты вместо лучшего сегодня увидишь хлев, но что, если из этого Господь создает шедевр? Ты видишь солому грязную и множество грубых лиц? Не взял ли ты миссию важную? Их вызволить из темниц. И как бы сейчас ни думалось в попытках увидеть цель, давай будем верить в лучшее. Ведь Бог все предусмотрел. Ведь Бог никогда не опаздывал и мимо не проходил. Он искренне клеточку каждую в тебе до конца возлюбил. И не соглашаясь с мыслями и ропотом многих сердец, останемся верными, чистыми, ведь добрый у нас Отец.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Врач определил у меня отек печени, признала Джанис Джоплин незадолго до смерти и с горечью добавила: «Я больше никогда к нему не обращусь». Порой кажется, что лучше и не знать точного диагноза своей болезни, хотя он может спасти вам жизнь. Многие люди реагируют подобным образом и предпочитают не знать мнения Господа об их жизни. Мы можем достичь потрясающего результата на пути к выздоровлению, если не будем запускать свою болезнь. Понятие «грех» кажется для многих пережитком Средневековья, не имеющим к нам никакого отношения. Очевидно, в наше время это библейское понятие имеет другой смысл. Однажды для выяснения общественного мнения я брал интервью на Кельнском вокзале и подходил с микрофоном к прохожим, чтобы выяснить, что мои современники подразумевают под словом «грех». И вот результат опроса. «Что именно для вас обозначает слово «грех»?» — обратился к стоящему рядом полицейскому. Его ответ прозвучал как выстрел. «Фленсбург, мой господин, Фленсбург». Для непосвященных замечу, что Фленсбург — это город, где находится картотека нарушителей правил дорожного движения. После этой фразы я включил магнитофон и вместе с полицейским обратил внимание на чудака в карнавальном шествии. Воспользовавшись удобным моментом, я задал ему следующий вопрос. «Послушайте, это очень нужно для моего исследования. Мне важно знать, что у вас в Кельне понимают под словом «грех»?» Я протянул к нему микрофон. Вокруг нас уже собралась небольшая компания. Эти люди с остановившимся взглядом, держась за руки, как бы в ответ мне запели. «Мы все немного грешники. Так было и так будет впредь. Нам Бог простит, конечно же. Так было и так будет впредь. Тогда зачем же на земле нам ангелов иметь?» Компания продолжала распевать во все горло. Полицейский презрительно морщил нос, воздерживаясь от любых действий. А мой собеседник объяснил: «Это песня почтенного гражданина Кельна Вилли Миловича». Но продолжим дальше. Еще Фридрих Ницше в своей полной цинизма статье писал: «Грех — это форма самоуничижения людей, которую придумали священники для господства над ними, чтобы не позволить людям возвыситься». 8 из 10 опрошенных теологов считают, что грех — это понятие Средневековья. Его определение дал основатель лютеранства Мартин Лютер. У него были трудности в этом отношении. Грех — это проблемы скованных, заторможенных людей. Нас это не касается. То, что современный человек не может справиться с понятием «грех», в немалой степени зависит от нас, христиан. Нас сегодня настолько приучили к вседозволенности, что мы стыдимся следовать моральным христианским устоям. Кто сегодня осмелится сказать, что аборт — это убийство? Нарушение супружеской верности — мерзость перед Богом, а ложь — преступление. Мы, христиане, сегодня не солнечный свет, а отблеск сальной свечи. Не соль земли, не основа всего, а сладенькая глазурь эгоистичного, потерявшего всякие ориентиры общества. Жизнь духовных вождей прошлых столетий подчас могла закончиться на костре, но тем не менее они считали, что люди должны знать истину, и называли грех своим именем. Сегодня же христианские лидеры зачастую получают награды за заслуги перед Германией из рук профессионально улыбающихся политиков, в то время как они должны знать, что Господь осуждает продажность, неискренность и эгоизм. Сегодня, когда не без вины христиан в нашем обществе почти исчезло сознание вины, суд Божий относительно морального облика каждого человека остался неизменным.
в то время как гуманизм с помощью теологии и психологии хочет нам доказать, что человек, собственно говоря, по своей сути не так уж и плох, и в том, что он совершает ошибки, виноваты только обстоятельства, суждение Библии об этом однозначно и правдиво. Она учит, что человек — грешник и враг Бога, испорчен и не в состоянии делать добро. Прочтите об этом в Новом Завете, в послании апостола Павла к римлянам, глава 3, стих 5. В Библии четко сказано, что человек в этот мир пришел как грешник, и только вопрос времени, когда он проявит себя словом или делом. В нашей семье подрастало 7 ребятишек. Ни я, ни моя жена никогда им не объясняли, как можно лгать, быть непослушными или завистливыми. И как же мы были шокированы, когда эти невинные карапузы в первый раз солгали, позавидовали, проявили чувство ревности и эгоизма. Разве тысячелетняя история человечества и наш собственный опыт не свидетельствуют о том, что в человеческом характере зарыто зло? И только воспитание и страх наказания удерживают человека от плохих поступков. В 1990 году в Вашингтоне должен был быть приведен в исполнение смертный приговор осужденному за 3 убийства. Он сам просил, чтобы его казнили, и запретил своему адвокату предпринимать любые попытки к спасению. Из камеры смертников он писал: «Меня должны казнить, прежде чем я смогу спастись бегством и начать все сначала. Если бы я скрылся, то знаю точно, что вновь стал бы убивать и насильничать, и наслаждаться при этом каждой минутой. Этот человек знал свое сердце и был достаточно честным, чтобы произвести суд над собой». Мы делаем различия в оценке грехов по количеству и степени их тяжести, но свою собственную суть не можем скрыть от Бога, и все предстанем пред Его судом. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3:22-23. Мы легкомысленны, морально неустойчивы и стараемся скрыть свои грехи. Мы все немного грешники, а в глазах Бога каждый наш грех — это катастрофа, как пропасть, отделяющая нас от Бога и обрекающая на осуждение. Грех — это не только ложь, ненависть, зависть, непримиримость, бессердечие, воровство, измена и так далее, но еще и первородный грех и наше безбожие, которое мы как бремя несем на себе с самого рождения. А ведь фактически мы до сих пор не осмыслили, что должны делать то, для чего созданы — любить Бога, быть благодарными Ему, жить в полной зависимости от Него. Суть нашего безбожия и безнадежности звучит в песне Марлен Дитрих: «Кто может мной распорядиться? Никто, кроме меня самой». Другими словами, я принадлежу себе и могу с моим телом и моей жизнью делать то, что мне заблагорассудится. Это и есть грех. Современное общество можно охарактеризовать как не признающее ни власти Бога, ни обязательств перед Ним. Оно независимо. Предполагает, что прогресс приносит с собой более высокий уровень жизни, удовлетворение всех и всяческих потребностей. Но за этим следует ослепление и пресыщенность. А в результате — ужасное одиночество и безысходность. Красноречивый пример этому Фридрих Ницше. Будучи сыном пастора, он в юные годы потерял веру в Иисуса Христа. И в течение всей последующей жизни его произведения были пропитаны ненавистью к Богу, а также к Библии и христианской морали. Христианство он охарактеризовал как сплошное проклятие, внутренний порок и несмываемое пятно на всем человечестве. И добавил: «Бог умер, и сейчас мы хотим сказать: да здравствует сверхчеловек». После своей последней работы «Антихрист», наполовину ослепший Ницше сошел с ума и в таком состоянии прожил еще 12 лет. Так трагично завершилась его мечта о сверхчеловеке. Как больно тем, кто родину теряет. Совсем по-другому сложилась жизнь
у знаменитого реформатора Мартина Лютера. Еще совсем юным в одном из монастырей уверовал он в Бога, в то, что грех глубоко проник в нас, и там Лютер через покаяние познал радость от общения с Богом. Можем ли мы после Освенцима, ГУЛАГа, Боснии и прочего утверждать, что людям присуща доброта? Современная история человечества опровергает все коммунистические теории и служит доказательством правильности постулатов Библии о моральном облике человечества. Многие быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их. Римлянам 3:15-18. Если истина то, что человек испорчен грехом и неизлечимо болен, можно ли с помощью лекарственного средства или вмешательства извне изменить сущность человека? Конечно же, нет. Это может сделать только кровь Иисуса Христа.

Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 1 Петра 4:14.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.

0: дорогие друзья!
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели!
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
2: Мы говорим о значимости Библии в нашей жизни. Библия – это книга, которую дал нам Бог. 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета, говорящие о многом и важном для нас. Итак, 2 Тимофея, 3 глава, стих 16. «Все Писание Бога вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Бог дал нам Слово. Это Слово называется Писание, говорящее о великих делах Божьих. Был такой симпозиум, большой форум в свое время еще. Рассуждали, какую книгу можно было бы рекомендовать человеку пожизненного заключения в тюрьме. Пришли все к одному мнению, что только Библию. Все остальные авторы, все книги читаются сегодня чрезмерно много их печатано литературе, но Библия превзошла. Когда я обратился к Богу, не так много было Библии. В 70-е годы уже появлялись, где-то через границу переносили Евангелие маленького размера. Это была мечта молодежи. Была радость. Я даже уверовал от такой маленькой книги. Личная встреча у меня была через это маленькое слово. Маленький Новый Завет. Я мечтал о Библии. Помню, какими жертвами, каким трудом пытался найти эту Библию, обменять на что-то. Проделывать пешком много километров, чтобы достать. Я помню те времена, и многие из вас могли помнить это. Для нас Библия была драгоценная книга для верующих, для христиан. Почему в 90-е годы, когда началось пробуждение, в конце 80-х годов, народ потянулся к Библии, неверующие люди, потому что она была под запретом в Советском Союзе. И люди хотели слышать, читать подлинное, настоящее Слово Божье. Потому что издавалась параллельно Библия для верующих и неверующих Ярославского, другие забавные Евангелия атеистов. А вот Библия настоящая была желанная. Люди покупали, люди ждали, хотели искать. Но, прикоснувшись с ней, многие просто остановились, потому что недостаточно было видеть Библию. Библия же говорит правду. Библия обнажает нашу натуру. Неприятная книга для нашей плоти. Мой друг говорит, я когда учился в техникуме и жил на квартире у одной бабушки с дедушкой, время было особое, благоприятное для общения с Богом. Новый Завет. Открываю, читаю Евангелие. Смотрю, бабушка с дедушкой как будто бы под наркозом усыпают сразу. А я тихонечко отлаживаю Евангелие в сторону, беру художественную литературу, смотрю, просыпаются моментально мои бабушка и дедушка. Просыпаются и внимательно слушают. Я через время снова беру Евангелие в руки и читаю Новый Завет. Смотрю, снова усыпают. И так несколько раз. Говорит, я убедился, Слово Божие действует. И если человек не принимает Слово, не соглашается с Евангелием, он усыпает. Сегодня, кстати, многие христиане уснули, друзья мои, при чтении Библии и Нового Завета. А многие устами чтут, говорят много хороших слов о Библии, о Слове Божьем. Но удаляются сердцем от меня, говорит Господь, устами чтут меня. Когда я уверовал, обратился к Богу, не было литературы. И в одного верующего, где я жил, в Белой Церкви, были много журналов «Христианин» 27-28 года, старые. Я оттуда каждый вечер после работы приходил и выписывал себе в записную книгу какие-то стихи, выражения. И запоминал, и запомнил на всю жизнь то, что я там записывал тогда. Я помню такое выражение. «Господь мой Бог, каким Тебя в Писании нахожу, таким Ты нужен для меня, к такому прихожу. И как же я сердечно рад, что знаю я Тебя. Я не хочу смотреть назад, хочу любить Тебя». Друзья мои, Слово Божье – это что-то сокровенное, таинственное, величественное –

быть уважение к этому Божьему Слову, глубокое благоговение. Говорит, вот на кого я презрю, на трепещущего перед моим Словом. Слово так много значило для Христа. Написано, что Бог вознес превыше всякого имени Слово Свое. Мы сегодня живем в такое время, когда в Библиях нет нужды. К нам приезжали недавно книгоноши, как раньше говорили, книжный магазин, предлагают разные обложки. Библии уже никому не нужны. У всех есть. Иногда родители покупают детям такие Библии. Смотришь, уборщица показывает. Вот смотри, остались сегодня 3 Библии, в прошлое воскресенье 2. Пренебрегают, им это не нужно. Одна причина – человек не познал Бога. Вторая причина – охладел к Богу в любви своей. Первая любовь, она всегда держит Библию под мышкой. Человек всегда не расстается с Библией. Я помню, приехали в Россию в одну деревню и посетили одну бабушку. Помню, как сейчас. У нее один только зуб был. Она такая была радостная, простая, с Библией в руках. Так улыбалась, как будто бы это бриллиантовый зуб был у нее. Что подействовало на всех нас ошеломительно, простотой, своей любовью к Богу. Первая любовь любила Слово Божие, она об этом говорила. И всего-навсего один зуб. Иногда у кого-то один зуб выпадет, и мрачнее темной ночи. Переживает человек, одного зуба не стало. Песня была когда-то. «Как счастлив я, что я Христа имею, как счастлив я, что Он всегда со мной». Песня моей юности. Пели ее, выражая эти чувства, переживая Иисуса через Слово Божье. Существует взаимосвязь между Библией и Христом, между Богом и Словом Божьим. Христос о себе сказал, «Есмь Альфа и Омега». Я недавно слышал на Ютубе свидетельство, уверовал один мусульманин, когда в мусульманской стране молодежь проповедовала Слово Божье и раздавала христианскую литературу, буклеты. И он, ревнитель ислама, взял и разорвал эти буклеты, которые ему дали, части Нового Завета. И когда он разорвал, был сумрак, уже вечер. Вдруг он видит большой свет, сходящий с неба. И он увидел большую фигуру, выше человеческого роста. И он ему только сказал одно. «Я есмь Альфа и Омега». Мусульманин ничего не знал о том, что такое Альфа и Омега? Он говорит, я посмотрел, послушал, это он сейчас свидетельствует, и задумался, что такое Альфа и Омега? Альфа – это, говорит, итальянский автомобиль, Омега – это часы швейцарские. Кроме этого, он ничего не знал. Прошло 2 года за какое-то преступление, попал в тюрьму, заболел. И там ему дали новый совет – но предупредили, чтобы он не читал с Откровения, потому что в Откровении можно запутаться. Лучше Евангелие от Матфея и подряд читать Слово Божие, потому что у него была большая тяжелая форма болезни, и, может быть, не доживет до Откровения, чтобы он начал читать евангелистов, а потом дойдет до Откровения в конце. А запретный плод сладок. Все, что вам запрещают, вам хочется этого. Это правда. Только они ушли, те, которые подарили ему Новый Завет. И он начал читать с Откровения. И попадает на первую главу, и там Христос о себе говорит, «Я есмь Альфа и Омега». И он вспомнил те слова, которые были сказаны ему там в тот вечер. И он покаялся, он свидетельствовал о Христе, он стал христианином. Друзья мои, Бог находит различные пути, чтобы спасать людей удивительным образом. Часто бывает в жизни очень курьезный случай, но это слово остается в силе. Я был недавно в Сакраменто, брат рассказывал, там посетили с гедеоновских братьев. Одному человеку подарили Новый Завет, он неверующий. И он взял, посмотрел и швырнул на крышу. Кинул на крышу, а там люди работали. И попал прямо в человека, который накрывал крышу. А верующий напарник вразумлял его. Смотри, сам Бог тебя этим словом посетил. Ты видишь? И он принял это слово и покаялся, обратился к Богу. Я помню, когда в Советском Союзе был железный занавес. Невозможно было проникнуть в Евангелие. Христианские контрабандисты проносили это слово, пытались донести до людей, рискуя своей жизнью.
штрафы платили большие,

конфисковали машины, имущество. Они делали это ради нас с вами, ради многих верующих. А Венгрия была другая страна немножко, социалистическая, но более демократично там настроена по отношению к верующим. И Билли Грэйма пустили тогда в 82-й год или 83-й, когда еще атеизм твердо стоял на своих ногах в СССР. Билли Грэйм проповедовал на стадионе. В магазинах были Библии Новые Заветы в Венгрии. И результатом этой проповеди не было покаяния, но просто после проповеди его, после этой кампании евангелизационной, у людей появился интерес к Слову Божьему. Исчезли с прилавков всех Библий. Друзья мои, давайте проверим сейчас себя. Действительно ли мы в правильном состоянии перед Богом? Для того, чтобы проверить пульс, давление, есть аппараты, давление нормальное. Тогда можно и дальше пить кофе, можно питаться своеобразно и салом, и другими продуктами. А если давление у тебя ненормальное, ты уже смотришь, надо таблетки какие-то принимать, к врачу сходить. Сами себя исследуйте, верили вы. Что для вас Библия является? Слово Божье. Внешнее почитание у православных. Книгу не читали, но целовали на полотенце в большом доме, хранили на виду. Это не почитание. Богу не нравится это. У других христиан, верующих людей, Библия была исписана, подчеркнута. Люди читали. Это рабочая книга, это нормальное явление. Когда я смотрю, что у меня нет аппетита, у меня нет жизни, нет желания сегодня искать, читать, размышлять. Настоящая жизнь или здоровое состояние, проверка нашего духовного давления, нашего здоровья зависит от того, насколько мы нуждаемся, живем этим словом. Написано, что в начале было слово, и слово было у Бога, и словом был Бог. Это слово стало плотью. Это слово становится твоей плотью, потому что ты питаешься этим словом. Если ты питался сегодня газетами, какими-то новостями, какие-то другие вещи, ты смотрел, вот этим ты питался. Это была твоя пища. Физически мы знаем дорогу на кухню и холодильник. А вот духовно, когда мы питаемся, пустота, разговоры, суета, иногда интересные христианские новости. Но это не все и не то, друзья мои. Только настоящее и живое откровение от Бога о Христе. Только личное общение с Богом о спасении, о Спасителе через Библию дает нам жизнь. Бог говорит нам о великих делах Божьих через рассматривание творения, через наш разум. Но Бог говорит нам лично, через слово, в дух, в сердце. Можно детей заставлять, просить. Библия не привлекает людей, но приходит время, когда их за уши не оттащишь, потому что Бог коснулся их. Уже не по твоим словам. Приходит время, когда они начинают Библию читать, вникая в слово, живя этим словом, потому что они полюбили автора, потому что они познакомились с Спасителем, потому что они были спасены. Мы были всего-навсего детоводителями ко Христу. Вы не можете это сделать, но делает это Господь, употребляя нас. Когда мы говорим о великих вещах, величаво, о великом имени говорим в высоком духе, с восторгом. Когда мы о Христе говорим с особой любовью, с верой, люди воспринимают. Когда мы можем говорить о Христе, о Боге без особого огня, о своей работе, о своих детях, о своих увлечениях, хобби, мы можем так сказать, что поймут люди, что это наш Бог, это мое, этим я живу. Вот это для меня дорого. Ночью пробуди меня, расскажи мне о рыбалке. Вот о чем ты живешь, дорогой человек. И он расскажет. Слава Богу, что есть свободные уши. Кому-то интересно послушать меня. Но вот Слово Божие, Христос. Кто для тебя Христос? Когда Христос для меня является больше жизни, как сказал апостол Павел, для меня жизнь Христос, то Слово Его слаще меда, дороже жизни, дороже золота и серебра. Слово Божье. Трепет – это смирение перед Словом, это готовность исполнить волю Божью.
Христу говорили, что вот твоя мать пришла за тобой, вот твои братья, вот твои родственники. А он говорит, кто мне мать и сестра? Другими словами, кто мои родственники сегодня, самые близкие на земле? Те, которые связаны со мной через это слово, исполняющие, любящие слово мое. Друзья мои, поверьте, что евангельские христиане – это те, которые любят Евангелие, которые живут этим словом. Мы можем называться, но не жить. Слово Божие боговдохновенно. 40 авторов писали в разное время, на протяжении 1000 лет. 66 книг Ветхого и Нового Завета, 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. Чудесной гармонии в математическом сочетании между собой, не противоречат друг другу. Говорят сегодня о многих прогнозах пророческого характера. Сколько сегодня гадателей, экстрасенсов, прогнозов, гороскопов они составляют для того, чтобы обманывать людей. Люди идут, людям интересно будущее. А Христос через Свое Слово наперед нам сказал. Тайны Царства Божия. Он открыл нам это Слово. Друзья мои, насколько мы должны быть спокойны и быть независимы от всех остальных слухов, лжепророков, которые на этой земле, их много. Господь есть Бог. Его Слово есть истина. Его Слово верно. Господь жив. Живы и мы. Я просто хочу, чтобы мы любили это слово, чтобы мы любили Библию. С Библией нельзя расставаться. Легко узнать человека, чем он живет, какая у него ценность. От избытка сердца говорят уста. Если он живет Иисусом, Богом, Господом, если он любит Божье Слово, если он видит ценности евангельского характера, что Господь через это Слово меняет нас, открывает нам волю свою, открывает нам ум для разумения Писания. Мы с вами счастливые люди. Вы не будете унывать вместе с неверующими людьми. Падут возле тебя тысячи, а тебя не коснется. Пали тысячи людей. Они стоят перед телевизором, зависят от этих политических новостей, смотрят, как падает экономика. Но для нас Христос – это все. Писание – это Его окно, это открытая дверь в наше сердце. Хочу, друзья мои, чтобы мы полюбили Библию, Божье Слово, чтобы это Слово стало предметом рассуждений, нашего утешения. Библия, как Бог, говорящий нам. Телефон предназначен для того, чтобы люди общались друг с другом. В этом телефонном аппарате могут быть и Библия, погода на завтра, в айфоне. Там столько этих безделушек и много интересных вещей, игрушек для взрослых, там интернет. Не знаю что, пусть все служит Богу. И смс-ки могут люди писать друг другу, текст-месседжи. Но главное предназначение этого телефона, чтобы общаться людям друг с другом. Друзья мои, Библия открывает нам много интересных страниц в прошлом, в настоящем, истории, культуру тех людей, с которыми мы встречались на страницах Евангелия, Библии. Мы можем много знать и рассуждать, и спорить до потери пульса. Но самое главное, это Господь говорит нам через Слово. Бог говорит нам. И блажен человек, который приходит в собрание, в церковь, с целью: «Господи, я взяла сегодня с собой карандаш и бумагу. Боже, что ты мне скажешь через слово для моей жизни? Пусть никто не знает, но я знаю точно, что я не случайно пришла сегодня или пришел на собрание. Я не случайно оказался здесь, чтобы ты напомнил мне, люблю ли я твое слово. Если любите меня, соблюдите мои заповеди, мое слово». Годами боремся с нашими проблемами, грехами, идолами. А Господь говорит: «Если пребудете в Слове Моем, вы истинно Мои ученики. Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Слово Божие имеет противоядие, концентрацию против многих греховных желаний. Читал в Ветхом Завете за храм Дагона, что туда, в этот храм Дагона, с филистимскими языческими идолами ввели для полной коллекции ковчег Господень. Но на следующий день написано, Дагон с обрубленными руками, ногами был ниц, разрушен, уничтожен, другими словами. Благодаря тому, что там находился ковчег Господень.
в наше сердце. Может быть, там уже тоже скопище идолов. Там есть вещи непотребные, неправильные вещи. Туда нужно внести это слово. Слово, оно нейтрализует, делает наше сердце свободным, приводит нас в размышления. Друзья мои, от нас зависит. Мы пели псалом сегодня. «Оторви от мира нас». Вот я буду лежать на кровати и буду молиться и петь. «Господи, оторви меня от мира!» И буду спать до утра. Оторвать от мира Господь может только тогда, когда я хочу этого, когда я желаю. И Он производит через свое слово, если я пребываю в этом слове, и хотение, и желание по своей воле. Вы истинно мои ученики. Слово, оно производит, оно работает, оно меняет меня. Оно заставляет меня молиться. То уклоняет ухо свое от слышания закона того и молитва мерзость. Вот когда я пребываю в Слове Божьем, молитва меняется. Я провозглашаю их в молитве, то, что я слышал. Я себе напоминаю, сердцу своему, что ты унываешь, душа моя, уповай на Господа. Пусть принесет пользу нам Слово Божие, Слово слышанное, растворенное верою. Написано, что для израильтян в свое время не принесло пользы Слово, нерастворенное верою. Слово производит веру в моем и твоем сердце. Хочешь иметь веру? Усилиями берется Царство Божие, когда мы берем Библию в руки и говорим своей плоти, своим хотениям и желаниям, говорим своему аппетиту, похоти своей. Нет! Сын мой, когда будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если ты разбит сегодня, опустил руки, ничего не получается в жизни, то, обратившись к Господу, переоценив свои ценности, вновь устроишься, обратишься к Слову Его, поднимешься, и Бог даст тебе новую жизнь и благословение. Сказал Вальтер Скотт, что есть только одна книга – это Библия, и только одна личность – это Христос. Пусть и для тебя будет только одна книга перед твоими очами, как некогда было сказано в книге Руф, пусть перед твоими очами будет только одно поле, одно ведение, одна личность Христос. И тогда у нас будет успех и благословение. Бог услышит ваши молитвы, Бог вспомнит ваши жертвоприношения, Господь вернет вам утраченное в вашей жизни. Бог любит нас.

крови Христа защита от инфекций, от эпидемий крепкая броня, сильнее всех таблеток и инъекций Иисуса кровь защита для меня. Один глоток крови в Его причастии, одна молитва именем Христа способна оградить меня в ненастье лишь жертвою Голгофского креста. Один мазок крови в дверных проемах достаточен для дома моего. Средь страха и панических синдромов держусь за Бога более всего. И пусть летают вирусные стрелы, пусть тысячи падут возле меня, не испугают язвы и обстрелы, не убоюсь заразы и огня. Имею власть идти против дракона и наступать на кобру неспроста. Я эту власть познала не в законах, а в совершенной жертве у Христа.

Момент творения. Услужливый медоуказчик. С давних пор известно, что африканская птица под названием желтоногий медоуказчик приводит барсуков к пчелиным ульям. После того, как барсук разрушает улей, добираясь до меда, птицам всегда остается чем поживиться, и даже с лихвой. Недавно выяснилось, что у медоуказчика примерно такие же деловые отношения с кенийским племенем Боран. Птица, находя пчелиное гнездо, сообщает об этом представителям племени, зазывая их следовать за ней в сторону гнезда. Если же представители племени Боран сами желают узнать, где есть мед, они подзывают медоуказчика условным свистом. Кроме того, медоуказчик звуками подсказывает людям, в каком направлении им двигаться, и когда племя находит мед, они всегда какую-то часть оставляют птице. Исследователи заметили, что медоуказчик высматривает пчелиное гнездо ночью, чтобы на следующий день ему было куда привести людей. Конечно, медоуказчик получает свою долю вознаграждения в виде меда. И все же нельзя не удивиться тому, насколько разумно эта птица организует свои отношения с людьми. Медоуказчик служит прекрасным примером того, что все творение – это дело рук разумного Творца. Однако эта птица не приведет нас к личным взаимоотношениям с Богом. Для этого мы должны обратиться к Библии. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 1 Петра 4:14.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Также я помню свидетельство одной молодой девушки, которая жила далеко на окраине города и приходила на собрание в центральную его часть почти каждый день. Я с ней беседовал несколько раз и видел, что она имела глубокое осознание греховности и находилась почти в отчаянии. Изо дня в день я ожидал услышать из ее уст свидетельство о перемене жизни. Но ничего не менялось, а ее отчаяние все возрастало. Это заставило меня предположить, что у нее дома существуют какие-то проблемы. Я спросил у нее, христиане ли ее родители. Оказалось, они члены церкви. Тогда задал следующий вопрос, посещают ли они собрания. Она ответила, «Да, в воскресенье». «Разве они не ходят в церковь в другое время?» «Нет», — был ее ответ. «У вас дома проводятся семейные молитвы?» «Нет, сэр», — сказала она. «Но раньше проводились. С тех пор прошло очень много времени». Я понял, что это и был камень преткновения, и поэтому поинтересовался, когда смогу застать дома ее отца и мать. Она сказала, что почти всегда, поскольку они редко куда-то уезжают. Чувствуя, что слишком опасно оставлять все так, как есть, на следующее утро я отправился посетить их. Дочь была, как я понял, единственным ребенком в семье. Во всяком случае, других детей в доме не было видно. Я нашел ее разочарованной, удрученной и погруженной в отчаяние. В разговоре с матерью сказал, «Дух Господень борется с вашей дочерью». «Да», — сказала она, — «наверное, так и есть». Я спросил у нее, молится ли она за дочь. Из полученного ответа стало понятно, что она не знает, как это нужно делать. Поинтересовавшись, где ее муж, узнал, что он работает в поле. Я попросил позвать его. Когда он пришел, я сказал, «Вы видите состояние вашей дочери?» Отец, оказывается, думал, что она просто плохо себя чувствует. «Разве это вас не насторожило, чтобы за нее молиться?» Он начал что-то говорить, из чего стало понятно, что если его жизнь и была когда-то преобразована, то сейчас он просто несчастный отступник, в жизни которого больше нет Бога. «И что же?» — продолжал я. «У вас нет семейных молитв?» «Нет, сэр». Услышав этот ответ, я твердо заявил. «Так вот, после того, как день за днем я видел вашу дочь угнетенной чувством вины, и я понял, что вся проблема находится дома. Вы закрыли для вашей дочери двери в Царство Небесное. Вы сами туда не входите и не позволяете ей туда войти. Ваше неверие и житейская суета не позволяют вашей дочери прийти к покаянию и губят вашу собственную душу. Сейчас вы должны покаяться». «Я не уйду из вашего дома, пока вы и ваша жена не покаетесь и не прекратите ставить преграды на пути вашей дочери. Вы должны учредить семейные молитвы и восстановить духовный жертвенник, который был разрушен. А теперь, сэр, становитесь на колени вместе со своей женой и молитесь. Пообещайте, что с этого времени будете исполнять свой долг и возвратитесь к Господу». Я был настолько искренен с ними, что они оба начали рыдать. Моя вера была твердой, и я не шутил, когда говорил, что не покину дом, пока они не покаются и не восстановят духовный семейный жертвенник. Я чувствовал,

пробуждением и проявлением Божьей славы. Все время, находясь у мистера Гейла, я постоянно молился. Поскольку я привык молиться вслух, то, чтобы не мешать другим, расстилал шкуру буйвола на сеновале. Там и проводил все свое время, молясь Богу, когда не был на посещении или не проповедовал. Мистер Гейл несколько раз делал мне замечание, говоря, что если я не позабочусь о себе, то исчерпаю все свои силы и не выдержу физически. Но молитвенный дух был на мне, и я не мог ему противиться. Я давал ему свободу и в полноте сил изливал душу Богу. Был ноябрь, и становилось все холоднее. Мы с мистером Гейлом посещали людей, разъезжая на его повозке. Когда мы вернулись домой с посещения, вместо того, чтобы идти в дом, я поднялся на сеновал и начал изливать свою душу Богу в молитве. Молился, пока бремя не оставило меня, но, будучи очень истощен, не заметил, как погрузился в глубокий сон. Должно быть, я тотчас заснул, поскольку не помню, что произошло после того, как борьба в моей душе закончилась. Первое, что помню, то, что мистер Гейл поднялся на сеновал и спросил: «Брат Финей, вы мертвы?» Проснувшись, я не мог понять, почему там спал и сколько прошло времени, но точно знал, что мой разум спокоен и вера непоколебима, а потому был уверен, что работа будет продолжаться. Я уже говорил, что пресвитерия меня рукоположила на служение. Это произошло перед разделением пресвитерианской церкви на ассамблеи старой и новой школы. Когда я начал служение, все пресвитерианские церкви придерживались всем хорошо известной доктрины естественной и моральной способности и неспособности. Здесь необходимо повторить, что мистер Гейл, который по поручению пресвитерии следил за моими богословскими исследованиями, твердо придерживался доктрины, утверждающей неспособность грешника повиноваться Божьей воле. В своих проповедях он, как и все пресвитерианские служители, говорил людям, что если они избраны, то в назначенное время Дух их преобразит. Если же они не избраны, то ничего с этим не смогут поделать, и никто другой не поможет им приобрести спасение. Они придерживались доктрины моральной поврежденности, которая была частью человеческой природы. Это учение утверждало, что воля человека склонна ко злу и абсолютно не склонна к добру. По их мнению, все попытки со стороны человека что-то изменить были совершенно бесполезны. И, собственно говоря, другого способа возрождения не было, кроме абсолютной перемены души посредством прямого вмешательства Святого Духа. Искупление ограничено до числа избранных, а для неизбранных людей спасение совершенно невозможно. В противоположность этому я верил, что существуют средства возрождения, и Библия дана нам для того, чтобы побудить грешника оставить зло и повернуться к Богу. Я также считал, что мы должны применять Слово Божье, чтобы просветить разум грешника, и тогда он увидит свою моральную испорченность. Направив грешника на такую дорогу, будет нетрудно повернуть его ко Христу. Жизнь падшего человека преобразится. Совершив это с верой и молитвой, мы будем иметь возможность ожидать от Святого Духа сотрудничества с нами, и Он произведет чудо возрождения. Более того, я считал, что Дух Святой действует через проповедника, открывая истины человеку в надлежащем порядке, а также Он помогает представить эти истины народу, чтобы привести его к покаянию. Я всегда верил в обещание, которое дал Христос апостолам и церкви: «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И сей я с вами во все дни до скончания века».
Это повеление я рассматривал как ответственность.

ответственность, возложенную на меня, на служителей и на церковь. Нам дано обещание, что если мы пойдем выполнять свою работу, неустанно молясь, то Христос будет с нами своим Духом, помогая эффективно трудиться в деле спасения человеческих душ. Я годами слушал проповеди мистера Гейла и никогда не видел, чтобы он с их помощью намеревался привести кого-либо к покаянию. Даже не было похоже, что он преследовал такую цель. Как оказалось, все проповедники, которых я когда-либо слышал, были настроены подобным образом. Но тогда мистер Гейл этого не понимал, потому что, как сам позже признался, он не был возрожденным человеком. В качестве примера расскажу об одном молодом человеке, который учился в богословской семинарии в Пристани. Тогда я только начинал проповедовать, и там, где я находился, началось мощное пробуждение. Он тоже туда приехал. Бывший пастор в той местности, уже пожилой человек, очень хотел услышать, как проповедует тот молодой служитель. Тогда в церкви не было старшего служителя. Соответственно, я был единственным, кто отвечал за кафедру. Поэтому проводил служение по своему усмотрению. Бывший пастор сказал мне, что знал, каким был этот молодой человек до того, как поехал учиться в колледж, и теперь он хочет увидеть успехи, которых тот достиг в своем обучении. Он попросил меня позволить ему проповедовать. Я высказал опасения по поводу того, что он может навредить проповедью ложных доктрин, поэтому не могу позволить ему проповедовать. В деле пробуждения я всегда следовал этому принципу, что вызывало немало обид. Но я не мог идти на компромисс с Евангелием. Во время начавшегося пробуждения, когда души нуждались в особом наставлении, не мог допустить человека, которого не знаю, за кафедру, за которую отвечал, чтобы он говорил свои проповеди, в основном не отвечающие нуждам людей. За это меня часто обвиняли в том, что я считал себя лучшим проповедником, чем другие. Признаюсь, я и вправду считал, что могу лучше ответить на нужды людей, нежели те, кто не знали этих людей, или те, кто собирались читать свои давно написанные проповеди. Я полагал, что мне Христос верил этот труд, и я должен, применяя определенные методы, довести дело до конца и не просить тех, которые не знают состояния людей, наставлять их. Так же поступал и по отношению к другим проповедникам. Я не позволял себе идти туда, где другие трудились для продвижения пробуждения, и не вмешиваться в дела общины, где я мало что знал о духовном состоянии людей. Я упомянул ранее, что приехал Уэстерн как гость мистера Гейла, который к тому моменту пришел к выводу, что не был рожден свыше. Он мне рассказал о своих размышлениях относительно того, во что ранее твердо верил, а потому и постоянно меня убеждал. «Бог не благословит мой труд, если я не буду проповедовать то, что он считал истинной Евангелие». Но когда он увидел, что Дух Божий сопутствовал моему труду, это заставило его признать свою неправоту. Он тщательно пересмотрел свои взгляды и в результате пришел к выводу, что сам никогда не был возрожденным человеком и не понимал Евангелия. Во время пробуждения в Вестерне он посещал почти все собрания и потом согласился, что я был прав. Он благодарил Бога за то, что не смог тогда повлиять на меня, и я не принял его взглядов. Мое служение потерпело бы крах, если бы он достиг своей цели. С того времени, насколько ему позволяло здоровье, он стал очень эффективным тружеником в деле пробуждения в том регионе. Так я проповедовал, что человеку необходимо прилагать усилия, чтобы повиноваться Богу. Это создавало значительное противление в некоторых местах. Я настаивал на том, что человеку дана свободная воля во всем,
и он ответственен за свои решения. Роль Святого Духа заключалась в том, чтобы указать нам на наши грехи и на то, что Иисус Христос — единственная надежда на спасение. В 1832 году, когда я впервые трудился в Бостоне, доктор Бичер сказал, что никогда раньше не слышал от какого-либо проповедника, что влияние Святого Духа настолько ограничено. Таким образом, служители и другие христиане считали, что я умоляю, даже отрицаю роль Духа в процессе спасения. Они говорили, что я учил самопокаянию и самовозрождению. Нередко меня обличали в том, что я обращался к грешнику, утверждая, будто вина за нераскаянность лежит только на нем, что призывал его к немедленному покаянию. Однако я, несмотря ни на что, держался этого курса. Служители и христиане со временем все же увидели, что Бог признавал это истиной и благословил спасением тысячи людей. Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». 1 Коринфянам 13:1. Можно ли беседовать со счетчиком времени? И можно ли изливать душу афишной тумбе? Конечно же, нет. С неживыми предметами совершенно невозможно устанавливать какие-либо отношения. Но и человеческие отношения часто также остаются неэффективными, так как отсутствует любовь друг к другу. Вместо нее часто в уши других мы вносим лишь оболочки слов и громкие фразы. И, как оказывается, только для того, чтобы они вновь вылетели оттуда. Не переживал ли когда-нибудь каждый из нас? Даже слова поистине небесного существа, такого как ангел, без настоящей любви, вызвали бы только звучащий и звенящий шум. И наоборот, даже простые слова могут проникнуть глубоко в сердце, если их говорят с любовью. Это явно зависит не от того, что они хорошо сформулированы, а скорее от истинности, ясности и сочувствия. Иногда можно так много сказать немногими словами, а сердце может говорить даже без слов. В чем же сущность христианской любви? Ее тайна — это личная связь с истинными источниками любви. Этим источником является Личность и ее имя Иисус Христос. Язык любви Господа имеет твердое основание и все еще звучит сегодня для нас. Люди способны придавать значимость своим словам, если они живут, говорят и действуют по образцу Иисуса благодаря любви Господа. Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. И это благодаря силе, которая может коренным образом изменять наши будни, не заполненные любовью.

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВИ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 1 Петра 4:14.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В пятой главе книги «Деяния» мы находим три разряда людей. Хотя нам известно, что в основном существует только две категории людей, верующие и неверующие, но в этой главе мы познакомимся с интересным человеком, который как бы не принадлежит ни к одной из этих двух категорий. Мы знаем, что так или иначе мы должны будем причислить его к одной из двух упомянутых групп, и думаю, что познакомившись с ним, с этим человеком поближе, нетрудно будет причислить его то ли к верующим, то ли к неверующим. Я считаю, что знакомство с этой загадочной личностью послужит нам в назидании и будет полезным. Но в первую очередь давайте познакомимся с первыми двумя группами. В пятой главе книги «Деяния» мы читаем о втором преследовании Первоапостольской Церкви. Заметно, что гонение, о котором мы узнаем здесь, интенсивнее первого, о котором мы читали в четвертой главе. Когда враг впервые поднял руку против детей Божьих, об этом написано в четвертой главе, были арестованы только Петр и Иоанн. А из пятой главы мы видим, что все 12 апостолов были заключены в темницу. Но Господь чудным образом ночью послал ангела своего, который их освободил и вывел их из нее. Небесный посланник велел им идти прямо в храм и говорить народу все слова жизни, как сказано в 20 стихе. Еще раньше, до этого события, мы знакомимся с первой категорией людей. И сегодня я хотел бы начать именно с них. Это интересная группа. Она состоит главным образом из религиозных людей. Среди них первосвященник, и об этом сказано в 17 стихе, и с ним все принадлежащие к ереси саддукейской, все члены Синедриона и все старейшины сынов Израилевых. Это были люди, стоявшие у власти, иудейские лидеры. И вот именно они оказались самыми ярыми врагами церкви. О них сказано, что они исполнились зависти. Почему? А по той причине, что молодая церковь переживала феноменальный успех. Исполнившись зависти, эти религиозники наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Позже, в этой же главе, мы читаем, что они разрывались от гнева и умышляли умертвить апостолов. Мы знаем, однако, что ненависть их в основном была направлена против Иисуса Христа. Его они ненавидели. Это те же люди, которые распяли Его. Они не покаялись в своем грехе убийства. Нет, распявшие Иисуса, они думали, что раз и навсегда рассчитались с Ним. Но вот вдруг Его последователи начали проповедовать, что Он воскрес, что Он жив. И совесть этих людей не давала им покоя. Вот почему теперь они умышляют убить апостолов, которые постоянно напоминали об распятом ими Иисусе. Не мудрено, что они разрывались от гнева, умышляя умертвить тех, которые своими проповедями будоражили их совесть. «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём?» — говорит им сам первосвященник. «Вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека. Он не может произнести этого святого имени, именем, которым сам, да, первосвященник, и все его приближенные могли бы спастись, если бы приняли его. Но, увы, они закрыли свои сердца и не допустили в них благодати Божией». Притом, если бы они были честными исследователями и учителями священных писаний, то не говорили бы «вашим учением». Это не было учение апостолов, это было учение Слова Божьего. Да, еще во время своей земной жизни Иисус говорил этим религиозникам: «Вы исследуете Писание, ибо думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь». Так что можно знать Писание, быть религиозным и тем не менее не признать того и не склониться перед тем, о ком так ясно говорили Писание. Они отреклись от того, о котором свидетельствовало все Писание, и в конечном итоге они стали его убийцами. Да, дорогие мои, все те, которые не примирились с Богом через Сына Его Иисуса Христа, принадлежат к этой категории людей. Но, возможно, кто-то возразит, что, мол, не все неверующие такие ярые противники Иисуса Христа, ведь многие из них порядочные люди, они и мизинцем не пошевельнули бы против Его церкви. Но, дорогие мои, факт остается фактом. Как сказал сам Иисус Христос: «Кто не со Мною, тот против Меня». Одно из двух. Если человек не отдал себя Иисусу Христу, каким бы он ни казался порядочным и добрым человеком, рано или поздно он попадет в ситуацию, в которой вынужден будет проявить себя таким, как он есть. И если он не принял Иисуса Христа, то он в такой момент станет на сторону врагов Иисуса Христа. Подобное наблюдалось во время распятия Иисуса, помните? Кто в критический момент кричал: «Распни, распни его, дай нам Бараву»? Народ. Тот же народ, который следовал за Иисусом, был свидетелем чудес, сотворенных им, слышал его проповеди, ел хлеб и рыбу, который Иисус умножал. Да, это был тот народ, который восхищался Иисусом как личностью, на который никогда не покорился ему. Он, народ этот, кричал вместе с религиозными лидерами и старейшинами: «Распни его! Долой его! Не хотим, чтобы он царствовал над нами! Наш царь Кесарь!» Да, в тот критический момент они избрали князя мира сего, потому что никогда не хотели подчиниться князю Иисусу Христу. Поэтому, мой дорогой друг, каким бы ты ни выглядел хорошим в собственных глазах и в глазах других людей, каким бы ты ни был добрым и даже религиозным церковным человеком, но если ты не склонился у ног Иисуса Христа, не покорился Ему, не принял Его спасительную благодать и не признал Его своим Господом и властелином, то рано или поздно ты окажешься в лагере Его противников, в лагере убийц. Но здесь же мы видим и вторую категорию людей. Тех, которые в один из моментов своей жизни сказали: «Хотим, чтобы Он царствовал над нами». Это те, которые присоединились к Господу. Их было множество мужчин и женщин, как сказано в этой главе. В нашем тексте этих людей представляют апостолы. Точно так же, как еврейские религиозные лидеры представляют неверующих в этой главе. То, что они были апостолами, не значит, что они были в большей степени детьми Божьими, чем то множество мужчин и женщин, которые присоединились к Господу. Поэтому то, что можно было сказать об апостолах, можно сказать и об остальных верующих. Обратите внимание, что в первую очередь говорят апостолы, стоя перед своими гонителями. Слушайте, с каким авторитетом они говорят, не принося никаких извинений, не пускаясь в излишние объяснения, прямо и просто: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Так говорят те, которые верой в Иисуса Христа присоединились к Господу. Это те, которые лишились всего, что занимало руководящее и господствующее положение в их жизни раньше. Должно повиноваться Богу. Вы заметили, повиноваться здесь не сказано учитывать, принимать во внимание, иметь наилучшее мнение о Нем, то есть о Боге, или верить и даже защищать Бога и Его существование. Все это можно делать и не принадлежать Ему.

они не допускают никакой гибкости. Должно повиноваться Богу. И в этом их авторитет. Авторитет, который пренебрегает давлением человеческого авторитета, поскольку он противоречит тому, что велит Бог. Вот это должно не позволяло им пойти на какую-либо сделку с врагом. По этому принципу вы можете узнать, кто на самом деле чадо Божие, а кто нет. Да, это характеристика возрожденной души. Чадо Божие узнается потому, что оно надеется на Господа всем сердцем и не полагается на разум свой. Во всех путях оно познает Бога, и Бог направляет стези его. Но заметьте дальше, что узнать истинного христианина можно потому, как он относится к своему Богом данному призванию. Как он исполняет поручение, данное ему Богом. Есть одно призвание общее для всех детей Божьих, дорогие друзья. В силу своего познания и присоединения к Иисусу Христу они стали свидетелями. Чьими свидетелями? Иисуса. Послушайте, что сказано в 32 стихе. «Свидетели ему всем мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему». Особенность истинных детей Божьих, отличающая их от всех остальных людей, заключается в том, что они являются свидетелями Ему, то есть они являются свидетелями Иисусу Христу. Это и есть то, что сказал Иисус перед тем, как Он оставил эту землю. Его последние слова, сказанные здесь, на земле, были: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Это вернейший признак рожденного свыше человека. Он становится свидетелем Иисусу Христу. Вы знаете почему? По той простой причине, что в нем живет Дух Святой. Вот почему верующие первоапостольской церкви могли сказать: «Свидетели ему все мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему». А если ты Духа Христова не имеешь, то ты и не его, говорит Слово Божие. А если имеешь, то узнают об этом те, которые услышат твое свидетельство. Если ты истинное чадо Божие, то центром твоего свидетельства будет Иисус Христос. Заметьте, как кончается эта пятая глава. Там говорится о детях Божьих. «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Он был темой их свидетельства, их благовествования. Вот, дорогие мои, по этим признакам вы сможете узнать истинных верующих. Тут религия не играет ни малейшей роли. Она ни при чем. Можно быть глубоко религиозным человеком и не иметь жизни Божьей. Чадо Божие тем отличается от невозрожденных, что имеет жизнь Христову и является храмом Духа Святого. Но перед тем, как закончить эту беседу, я хотел бы познакомить вас с этим человеком, о котором я упомянул в самом начале. Это был, как мы читаем в 34 стихе, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом. И вот что мы здесь читаем. «Приказав вывести апостолов на короткое время, он обращается ко всему Синедриону с таким предложением. Слушайте, мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих. Что вам с ними делать?» Просто и ясно он призывает их к снисхождению. Затем он приводит два недавних примера людей, которые увлекли за собой довольно много последователей. Он напоминает членам Синедриона, что оба эти лидера погибли, и все рассыпалось. От их движения и следа не осталось. И вот в 38 стихе мы читаем, что Гамалиил продолжает свою речь, обращенную к Синедриону. Вот что он говорит. «И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человека, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». И дальше сказано, они послушали.

слушались его, и, призвавши апостолов, били их, и, запретивши им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И заканчивается эта глава знаменательными словами, которые мы уже прочли, и всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Теперь давайте поближе познакомимся с этим законоучителем по имени Гамалиил. Дважды он упомянут на страницах Нового Завета. Второй раз тоже в книге Деяния, в 22 главе. Тут Павел, рассказывая о своем прошлом, упоминает о том, что до своего обращения к Иисусу он воспитывался у ног Гамалиила. Это все, что сказано о Гамалииле в Библии. Но и этого достаточно, чтобы составить определенное мнение об этом человеке. Положительные качества его характера его поклонники описали бы приблизительно так, что человек он был рассудительный, осторожный, предусмотрительный, благоразумный, умеренный, спокойный, противник фанатизма и насилия и всякого рода экстремизма. А самое главное, это человек, обладающий терпимостью. Звучит неплохо, правда? О Гамалииле существует, например, такое предание, что он якобы был тайным последователем Иисуса Христа, подобно Никодиму. Но это только предание. Нет никаких оснований утверждать, что на самом деле это было так. Он жил и умер иудеем. Однако есть один исторический документ, оставшийся от Гамалиила. Это его молитва против христиан, как еретиков. Сперва кажется удивительным, что он дает такой совет, чтобы, мол, оставить в покое этих людей, то есть христиан. Но это нетрудно объяснить. Фарисеи, которым он принадлежал и которых он возглавлял, верили в воскресение мертвых. Однако саддукеи не верили ни в воскресение мертвых, ни в потустороннюю жизнь, ни в ангелов или духов. Это были религиозные рационалисты, или, как мы их сегодня называем, модернисты. Обладая достаточным количеством житейской мудрости, Гамалиил сообразил, что в данном случае можно использовать христиан, временно сделать их друзьями-союзниками в борьбе со своими соперниками-либералами-саддукеями. Для него не важно, кто его временные союзники. И поэтому в данном случае он не очень охотно поддерживал разгневанных саддукеев, ополчившихся против апостолов. А их особенно раздражало то, что апостолы проповедовали воскресение из мертвых в Иисусе Христе. Но из сказанного Гамалиилом также можно понять, что он усматривал в христианстве возможный зародыш бунтовщиков против господства Рима. Это видно из приведенных им примеров о двух других движениях. Если они смогут повредить Риму, то не следует их уничтожить. Может быть, этому движению, а именно христианству, удастся выдворить ненавистных римских оккупантов. В таком случае, по мнению Гамалиила, это было бы от Бога, и поэтому не дай Бог, чтобы они, то есть Синедрион, оказались богопротивниками. Да, действительно, он был хорошим политиканом. И все это значит, что он не имел малейшей симпатии к христианству. Наоборот, для него христианство было лишь возможным средством для осуществления его мечты – его политики нанести удар по соперникам своим, саддукеям-либералам, и, возможно, освободить страну от оккупантов-римлян. Поэтому его совет зиждется на очень шатких принципах. Я не вижу в этом человеке искренности. Это гибкий политик, который руководствуется одним единственным принципом – наибольшей выгоды для себя, для своих интересов. Если бы он был искренним богословом, учителем закона Божия, то он бы честно исследовал бы все имевшиеся доказательства об достоверности христианства, а он был окружен ими.
Для того и существовал Синедрион, которому он принадлежал, чтобы тщательно исследовать достоверность подобного движения. Они были очевидцами дел Христа. Они не могли опровергнуть подлинность чудес, совершенных Христом. Сама жизнь Христа была наилучшим свидетельством справедливости того, что Он говорил о Себе, то есть, что Он был Мессией, что Он был Сын Божий. Если бы они хотели добросовестно исследовать пророчества и их исполнение во Христе, то они не могли бы избежать вывода, что Иисус Назарей был воистину ожидаемым Мессией. Но ни Гамалиил, ни его соратники, никто из них не постарался провести такое исследование. Не мудрено, что он говорил, если это предприятие и это дело от человека, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Зачем эти «если» и «если»? Честному и искренному человеку они не нужны. Никому, дорогие мои, ни одному человеку, желающему узнать истину, не нужно говорить «если». Все, что нужно, это прийти к Иисусу Христу, принять Его своим Спасителем, и все эти «если» исчезнут. И тогда вместе с апостолами вы сможете авторитетно сказать, без колебаний и без малейших сомнений, должно повиноваться больше Богу, нежели человеку. Нет никакого сомнения, какому лагерю принадлежит этот человек, подобный Гамалиилу. Но вы скажете, как объяснить тот факт, что даже апостол Павел был воспитанником Гамалиила и сидел у ног его? Но ведь, дорогие друзья, это одно из лучших доказательств того, что он вовсе не был другом христиан, а наоборот, был их врагом и ненавистником. В сердце своем он их презирал и противился Иисусу Христу. И эту ненависть он привил Савлу Тарсянину, своему воспитаннику, самому ярому гонителю церкви, до того, как он имел личную встречу с Иисусом Христом. И не забудьте, что сказано о Гамалииле в 40 стихе. Они, то есть члены Синедриона, послушались его, Гамалиила, и, призвавшие апостолов, били их, и, запретившие им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Ясно, что с полным согласием и, по всей вероятности, по приказанию Гамалиила апостолов били. Кстати, это первый случай, когда преследователи прибегли к насилию против детей Божьих. Воистину, как Христос сказал, дорогие друзья, кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Гамалиил, каким бы он ни казался рассудительным, предусмотрительным, благоразумным, умеренным и беспристрастным человеком, в сердце он был противником Иисуса Христа. Он не собирал для Царствия Божия, а для себя. И поэтому он, как и остальные противники Христа, не желал, чтобы он царствовал над ним. Какому из этих двух разрядов людей принадлежишь ты, мой дорогой друг? Кто является твоим господином? Кому ты подчиняешься? Если не Иисусу Христу, то ты его противник и являешься погибшим грешником. Но в то же время я имею для тебя радостную весть. Этим богопротивникам Петр говорит, «Бог отцов ваших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе. Его возвысил Бог десницей своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Разве вы не слышите милости и любви Божией в этих словах? Тем, которые убили Иисуса Христа, предлагается прощение грехов, и при том, как незаслуженный дар, им нужно было только признать его своим начальником и спасителем, и они были бы прощены. Может быть, ты, мой дорогой радиослушатель, многие годы говорил, «Не хочу, чтобы он царствовал надо мною». О, дал бы Бог тебе смирение и благодать склониться перед Ним и принять Его дар покаяния и прощения. Этот дар принадлежит тебе. Почти, Сына Божия,
чтобы он не прогневался на тебя и чтобы тебе не погибнуть в вечности. Теперь время благоприятное, теперь день спасения.

Дорогие друзья, смотря на тяжелые переживания некоторых искренних преданных Богу верующих, невольно встает вопрос: где, в ком или в чем причина этих переживаний? И вспоминаются слова пророка Иеремии: «Он, Бог, повел меня и ввел во тьму, а не во свет. Измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои. И когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою». Плач Иеремии 3:3-8. Почему постигли пророка такие переживания? Я не знаю. Почему Иоанн Креститель умер такой бесславной смертью, а не на арене цирка за имя Христа? Я тоже не знаю. Почему Бог допускал испытания Иову? Мне тоже непонятно. Что Иосиф попадает в рабство в чужую страну? Тоже непонятно. Бог допускает Александру Меднику делать много зла великому труженику апостолу Павлу. Да только ли это? Но одно знаю. Бог имеет особые цели для каждого своего служителя, допуская для него трудности и тяжелые переживания. Вероятно, каждый искренний христианин имеет своего Иуду, Каиафу, Пилата, Диотрефа и должен без ропота принимать от них бичевание. Не в этих ли словах ответ на мое «почему»? Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. 1 Петра 4, 12-13. Признаюсь, чтобы радоваться в страданиях, до этого порой далеко, но при таких обстоятельствах нас утешают слова Христа: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». Иоанна 13:7.

Благодарю, не забываю того, кто сделал мне добро, кто накормил, подал мне чаю, явил мне помощь, шил пальто. Услышу песню в час заката, благодарю и за нее. Приемлю я душой богатой звучанье, мудрость и тепло. И так во всем, куда ни гляну, на краски древнего холста, на жизнь застывших изваяний, на щедрость мысли и резца, благодарением наполняюсь за вдохновение и труд людей, что видятся издали и что теперь со мной живут. Не говорю, а были люди, что сотворили это все? Об этом ведь никто не судит, об этом говорить смешно. Так можно ли мне, увидев рядом деяния вечного Творца, Его законы и порядки, Его моря, Его леса, Его долины, снег и горы, и все, что дышит и живет, всю молчаливую природу и ту, что славит и поет, себя увидев в мироздании, свой млечный путь среди всего сказать, что я Творца не знаю, сказать, не верю я в Него. Всю жизнь я принимаю даром земли и неба благодать. За все я Богу благодарна и не могу о том молчать.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 1 Петра 4:14.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов повторение чтения книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Послание к Ефесянам, 1 глава. Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, бывши предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, какой Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем. Послание к Ефесянам, глава 2. И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, Духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием,

устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И пришед благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божье Духом. Послание Ефесянам, глава 3. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас? Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко. То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господи нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. Посему прошу вас не унывать при моих ради вас скорбях, которые суть ваша слава. Для этого преклоняю колено мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. А тому, кто действующий в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь. Послание к Ефесянам, глава 4. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания —

0: Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех, и во всех нас. Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: «Восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам». А «восшел» что означает, как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли? Нисшедший, он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава, Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего. Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их, они, дошедши до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в опольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем. И не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою, да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Послание к Ефесянам, глава 5. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым. Также сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив, благодарение. ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления. Итак, не будьте сообщниками их. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте. Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть. Поэтому сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славною церковью, не имеющими пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела Его, от полноты Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Послание к Ефесянам, глава 6. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. «Почитай отца твоего и мать» — это первая заповедь с обетованием: «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу, не с видимой только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человеком, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли или свободный. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятия. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевши устоять». Итак, станьте, припоясавши чресла ваши истиною, и облегшись в броню праведности, и обувши ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. «Всякой молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь об этом самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель, которого я послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас, и чтобы он утешил сердца ваши. Мир братьям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Амінь.
1: Для мене Біблія – картинна галерея, а Бог у ній – неперевершений митець. І кожне полотно відтворює ідею, котру заклав у нього наш Творець. Господь байливо розмістив картини, життєві приклади біблійних героїнь, щоб мудрості небесної глибини черпали ми з далеких поколінь. Ходім, пройдемося, оглянемо полотна, придивимось до ліній і тонів і налаштуємо зв'язок зворотній з Творцем. Що ж він сказати кожному хотів? Ось перше полотно. Дружина Лота. Миттєвий вирок, постать соляна. Вона Содом покинути була не проти, проте з маєтками залишилась душа. Господь чекає повної посвяти, без поділу на Боже і Твоє, щоб кожен з нас бажав йому віддати свій розум, душу, тіло, все своє. Картина поруч, мати Моєсея. Тут Бог говорить нам як матерям, цінуйте час з дитиною своєю, щоб встигнути разом побути вам. Навчіть дітей любити Боже Слово, байдужими не бути до біди. З дитинства правильно закладена основа від помилкових рішень може вберегти. Сусіднє полотно – червона стрічка. Її як знак Рагав чіпляє до вікна. Яка Господня благодать велична, вона без винятку для всіх одна. Любов Господня не проводить грані, Бог любить одинаково усіх. Для Нього перший буде як останній, а з ним останній першим стати зміг. Ось на картині жінка незнайома, вбрання убоге, стоптане взуття. Дві лепти принесла в своїх долонях усе, що мала, Богу віддала. Господь цінує не лише пожертви, для Нього важливіше стан душі. Скажи, чи зможеш Господу відверто останню лепту щиро принести? Численна галерея в Книзі Божій, ми декількох торкнулися картин, а Бог нас закликає при нагоді вивчати всіх біблійних героїнь. Твоя картина теж серед полотен. Щодня життям ти пишеш свій портрет. А що ж на ньому прочитає кожен, лиш Богові відомо наперед.

«Я хочу посоветовать тебе» Псалом 32, 86. «Посоветуй мне доброе», — говорила невеста, «однако не отговаривай меня». Это звучит весело, но в высшей степени опасно не только для влюбленных невест и женихов. Подобная точка зрения во всех других ситуациях не приносит ничего хорошего. Мы вбили когда-то кое-что себе в голову, и наше сердце также наполнено этим, и мы неохотно позволяем себя отговорить от того, что засело в нас. Затем мы ищем до тех пор, пока не находим кого-то, кто укрепляет нас в наших намерениях. При этом мы не спрашиваем, хотел бы он сделать с нами нечто доброе, или ему все равно, что будет. Я знаю одного коллегу, которому многие врачи советовали сделать операцию на желчном пузыре. Однако он боялся наркоза и долго искал, как можно исцелиться без операции, пока не нашел одного природного целителя, который считал операцию излишней. После многомесячных мук он все же очутился на операционном столе. Так как любовь делает слепыми, точно так же любовь к деньгам, к славе и самоутверждению, то христиане должны были бы спросить, что советует им Бог. Кроме того, нужно находить время для чтения Библии и для молитв и быть готовым безоговорочно изменить собственные желания. Однако мы можем сделать это лишь в том случае, если мы верим, что Бог все видит лучше, чем мы, и что Он желает нам добра. Он всегда видит наше и временное, и вечное счастье. Давайте последуем Его доброму совету, и мы увидим, что пути Божии являются самыми лучшими.

Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 1 Петра 4:14.

В эфире передача «Это интересно». Интересные факты о дожде. По четвергам в Лондоне идет намного больше дождей, чем в остальные дни. Удивительно, но факт. В Португалии дождь является уважительной причиной не выходить на работу. В городе Пара жители сверяют часы по дождю, так как ливни каждый день идут в одно и то же время. Игра «Дартс» появилась из-за дождя. Однажды лучникам на соревновании застал дождь. Отправившись в пивную, они начали бросать укороченные стрелы в мишень на стене. На самом деле у дождя нет запаха. Аромат, что мы относим к запаху дождя, на самом деле выделяют цианобактерии. Вещество, придающее дождю запах, называется гиасмин. Жителей Уганды не напугаешь громом, так как в стране дождь с грозой идет 250 раз в год. В засушливой Ботсване люди здороваются словом «пула», что означает «дождь». Также национальная валюта в стране тоже называется «дождь». На Кубе дожди идут только во время сиесты, а в Таиланде только ночью. В XVIII веке в Великобритании был принят закон о дожде, по которому за неправильное предсказание дождя синоптика казнили. Все фразы гидрометцентра о дожде имеют конкретный смысл. Например, при фразе «кратковременный дождь» имеется в виду, что продолжительность дождя будет не больше 3 часов. Фраза «ожидается дождь» означает продолжительность дождя не менее 30 минут. Фраза «без существенных осадков» вовсе не означает, что дождя не будет. Это значит, что дождь выпадет не больше 0,3 литра на квадратный метр. В городке Уайнберг, штат Огайо, 29 июля из года в год непременно идет дождь. Это длится на протяжении 100 лет. Сегодня можно устроить искусственный дождь. Частицы сухого льда сбрасывают с самолета прямо на кучевое облако. В облаке углекислота обволакивается водой и падает, как снежинка, по дороге нагреваясь и превращаясь в дождь. Таким образом можно бороться с засухой или рассеивать облака. Примерно 1 из 100 миллионов людей страдает аллергией на дождь. Любое воздействие воды на кожу вызывает покраснение, отеки, а от попадания под дождь такие люди могут умереть. Самые дождливые места планеты испытывают нехватку воды зимой. После сезона дождей наступает настолько засушливая зима, что жителям приходится покупать воду в других городах.

Как известно, у обычного человека на протяжении жизни зубы меняются дважды. Вначале появляется 20 молочных зубов, а затем 32 истинных зуба. Кстати, название «молочные зубы» дал Гиппократ, который был убежден, что самые первые зубы ребенка формируются из молока. Как ни странно, учеными доказано, что какао-порошок, входящий в состав шоколада, содержит вещества, препятствующие образованию кариеса. Зубная эмаль – самая твердая ткань, производимая организмом человека. Зуб – единственная часть человеческого организма, которая способна к самовосстановлению. У японцев существует мнение, что чистка зубов по 3 раза в день – неплохое профилактическое средство от лишнего веса. Несмотря на то, что кальций необходим для костных тканей, 99% всего кальция в организме находится в зубах. 60% людей в возрасте старше 65 лет могут похвастаться полным комплектом собственных зубов. Зубы человека – это единственные кости человека, не покрытые кожей. Оно и понятно, ведь им ежедневно приходится жевать и перетирать пищу. Так как еда бывает разная, то и зубы человека разные. Одни предназначены, чтобы откусывать, другие – чтобы жевать. Очевидно, все знают, сколько зубов у человека, и что они, когда болят, их надо лечить. Но навряд ли кто знает, что зуб – это также очень сложный орган человека. И строение зубов человека очень сложное. Знаете ли вы, что отбеливающая зубная паста содержит перекись водорода и фтор, токсичный и очень опасный элемент?

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать свидетельство. Два-три раза в моей жизни Бог в своей великой милости касался моего сердца, и дважды перед моим обращением стоял я под гнетом осознания своей большой вины. Во время американской гражданской войны я был военным врачом в армии Объединенных Штатов. После битвы под Геттисбургом много сотен солдат находилось в моем госпитале. Из них 28 были так тяжело ранены, что нуждались в немедленной моей помощи. Некоторым нужно было ампутировать ногу, другим — руку. А иногда одновременно, чтобы спасти раненого, приходилось ампутировать и руку, и ногу. К этим последним относился юноша, который только 3 месяца находился на военной службе. Он был слишком молод для солдата и поэтому был назначен барабанщиком. Когда мой ассистент и санитар хотели юноше перед операцией дать хлороформа, барабанщик повернул свою голову в сторону и решительно отказался его принимать. Когда санитар сказал, что это распоряжение врача, юноша ответил: «Пришлите врача ко мне». Я подошел к кровати раненого и сказал: «Молодой человек, почему вы отказались от хлороформа? Когда я нашел вас на поле битвы, вы были так слабы, что я подумал, едва ли стоит брать вас в госпиталь. Однако, когда вы открыли ваши больные голубые глаза, я подумал, что у вас где-то мама, которая в тот самый миг думает о своем мальчике. Поэтому я не захотел, чтобы вы умирали на поле сражения, и распорядился доставить вас сюда. Но вы потеряли так много крови, что остается открытым вопрос, выдержите ли вы операцию без хлороформа из-за вашей слабости. Поэтому позвольте лучше дать вам хлороформ». Он положил руку свою на мою, посмотрел мне в глаза и сказал: «Доктор, мне было всего 9,5 лет, когда я, воскресное послеобеденное время детского служения, передал Господу Иисусу мою жизнь. Я научен был тогда доверять Ему, и с тех пор я Ему всегда доверяю. Я знаю, что могу Ему доверять и сейчас. Он является моей силой и моей защитой. Он будет меня хранить и нести, когда вы будете ампутировать мои руку и ногу». Тогда я его спросил, позволит ли он мне дать ему немного коньяка. Юноша опять взглянул на меня и сказал: «Доктор, когда мне было 5 лет, моя мама встала на колени рядом со мной, положила руку на мою шею и сказала: „Карл, я молюсь Иисусу, чтобы ты никогда не познакомился со вкусом крепкого напитка. Твой папа умер как пьющий и ушел в могилу пьяницей. Сейчас я обещаю Господу, если будет Его воля, и ты вырастешь, ты должен стать тем, кто будет предупреждать молодых об этой горькой чаше. Сейчас мне 17 лет. Однако я никогда не пил чего-то крепче чая или кофе. Так как я сейчас по всем признакам иду навстречу Богу, то я прошу вас позволить сделать мне это без спиртного в желудке». Взгляд юноши я никогда не забуду. В то время я ненавидел Господа Иисуса Христа. Однако я зауважал веру юноши в этого Господа Иисуса Христа. Когда я видел, как он ему доверяет и как безгранично его любит, что-то зашевелилось в моем сердце, и я сделал для этого юноши то, что никогда не делал ни для одного солдата. Я спросил юношу, не хотел бы он повидаться со своим проповедником. «О, да, господин доктор», — был ответ этого барабанщика. Когда пришел полевой проповедник, он тотчас признал юношу, так как проповедник часто видел юного барабанщика во время полевых богослужений. Он взял руку юноши и сказал: «Мой милый Карл, мне очень печально видеть тебя так тяжело раненым.
«О, со мной все в порядке, господин пастырь», — ответил юноша. «Врач хотел дать мне хлороформа, но я отказался. Затем он предложил мне коньяк, но я отказался и от него тоже. Если мой Спаситель призовет меня сейчас, то я могу идти к нему с чистой душой». «Возможно, ты не умрешь, Карл», — сказал проповедник. «Однако, в случае, если Господь тебя все-таки призовет, не могу ли я что-то для тебя сделать?» «Господин пастырь, пожалуйста, достаньте из-под подушки мою маленькую Библию. Внутри вы найдете адрес моей мамы. Пожалуйста, пошлите ей Библию и напишите ей, что со дня отъезда из дома не было ни одного дня, чтобы я не прочитал главу из моей Библии. Напишите, что я каждый день молился, чтобы Бог благословил мою любимую маму. Это я делал каждый день, невзирая, был ли на марше, в бою или в лазарете». «Могу я еще что-то сделать для тебя, мой мальчик?» — спросил полевой проповедник. «Да, пожалуйста, напишите письмо руководителю воскресной школы на Песочной улице в Бруклине и скажите ему, что я дружественные слова и добрые уроки, которые получил там, и молитвы никогда не забывал. Они меня сопровождали через опасность битвы. Они меня сопровождают и сейчас. В мои предсмертные часы я прошу моего Спасителя благословить моего любимого руководителя воскресной школы. И это все». Юный барабанщик повернулся ко мне и сказал: «Теперь я готов, господин доктор. Я вам обещаю, что никаких стонов вы не услышите, и когда вы будете ампутировать мою руку и ногу, если вы мне не дадите хлороформа. Я ему это обещал. Однако я сам не имел достаточно мужества, чтобы взять в нож руку для этой операции без выхода в соседнюю комнату и глотка алкоголя для снятия возбуждения моих нервов. Только после этого я смог приступить к моей тяжелой обязанности. Когда я продвигался сквозь плоть юноши, из уст Карла не вышло ни звука. Однако, когда я начал отделять кости, юноша прикусил зубами угол своей подушки. И все, что я мог слышать, было: «О Иисус, возлюбленный Иисус, помоги мне сейчас». Юный барабанщик сдержал обещание и не стонал. Этой ночью я не мог заснуть. Я ворочался в постели и все время видел кроткие голубые глаза. И если я закрывал свои глаза, то в ушах звучало: «Иисус, возлюбленный, помоги мне сейчас». Между полуночи и часом ночи я покинул свою постель и ушел в лазарет, чего я обычно никогда не делал. Если меня среди ночи вызывали, то это обычно был какой-то чрезвычайный случай, и требовалось мое экстренное вмешательство. Но в этот раз перебороло желание увидеть юношу. Прибыв в лазарет, я узнал, что 16 человек из безнадежных случаев уже умерли, и их тела доставлены в морг. «Как дела у Карла? Он среди умерших?» «Нет, господин доктор», — ответил санитар. «Он спит безмятежно, как в детстве». Когда я подошел к кровати юноши, мне одна из медсестер рассказала следующее. Около 9 часов в госпиталь прибыли двое членов Христианского союза, чтобы петь и читать. Полевой проповедник пришел с ними. Они преклонили колени у постели Карла и прочитали страстную молитву. Затем, стоя на коленях, они пропели сладчайшую песню, и лучше ее я до этого не слышал: «Иисус, души Спаситель». Им подпевал и Карл. Я не могу понять, как юноша, который прошел через такие мучительные боли, мог петь. Спустя 5 дней, как я ампутировал милому юноше руку и ногу, он попросил позвать меня. И от него в тот день я услышал впервые проповедь Евангелия. «Доктор», — сказал он, — «мое время пришло. Я не ожидаю пережить еще один восход солнца.
Однако я благодарю Бога, что я готов к уходу. Прежде своей смерти я хотел бы от всего сердца поблагодарить ваше дружелюбие ко мне. Доктор, вы еврей, и вы не верите в Господа Иисуса Христа. Я хочу вас попросить присутствовать при моем уходе к Господу и видеть, как я до последнего мига доверяю своему Спасителю. Я попытался остаться у постели юноши, однако не смог. У меня тогда не хватило мужества остаться у постели и видеть, как умирает юноша-христианин, восхваляя любовь этого Иисуса, которого я был научен ненавидеть. Я спешно покинул помещение, сел в своем кабинете и закрыл руками свое лицо. Спустя 20 минут пришел санитар, чтобы мне передать: «Карл хочет меня видеть». «Я только его видел и не могу еще раз видеть», — ответил я. «Но, господин доктор, он говорит, что должен вам кое-что сказать перед тем, как умрет». «Сейчас». И я решил, что пойду к юноше, чтобы сказать ободряющее слово и дать умереть ему спокойно. Однако также я решил, что ни малейшего слова, касающегося Иисуса Христа, не должно на меня повлиять. Когда я подошел к Карлу, то я увидел, что он стремительно приближается к концу. Я сел к его постели, и он попросил меня взять его руку и сказал: «Я люблю вас, доктор, так как вы еврей. Самый лучший друг, которого я нашел в этом мире, является евреем». Я спросил его: «Кто это?» И он ответил: «Иисус Христос, которому я хотел бы вас привести до своей смерти. Пообещайте мне, доктор, что вы никогда не забудете, что я вам сейчас скажу». «Я обещал», — и юноша продолжал. «5 дней назад, когда вы мне ампутировали руку и ногу, я молился Господу Иисусу Христу, чтобы Он спас вашу душу». Эти слова проникли глубоко в мое сердце. И я не мог понять, как это было возможно, чтобы он в то время, когда я был источником его неописуемой боли, смог совершенно забыть себя и ни о чем не думать, как о своем Спасителе и о моей необращенной душе. Я не мог ничего более ему сказать, чем: «Ну, мой мальчик, скоро тебе будет хорошо». С этими словами я его и покинул. И 20 минут спустя юный барабанщик уснул навек, безопасно в руках Иисуса. Сотни солдат умерли в моем госпитале во время войны. Однако я только одного проводил к могиле. И этим единственным был Карл барабанщик. Я проскакал 3 мили, чтобы присутствовать при его погребении. Последние слова этого милого юноши произвели на меня очень глубокое впечатление. Я был в то время богат, что касается денег. Однако я бы охотно пожертвовал каждым центом моего состояния, если бы я смог любить этого Иисуса, так как любил его Карл. Но такое чувство невозможно купить за деньги. К сожалению, я вскоре забыл проповедь моего маленького солдата-христианина. Однако его самого я не мог забыть. Сейчас я знаю, что в то время я страдал под глубоким сознанием вины. Около 10 лет я боролся против Христа со всей ненавистью еврея-ортодокса. Затем была услышана молитва милого юноши: «Бог спас мою душу». Спустя примерно 18 месяцев после моего обращения ко Христу я присутствовал на молитвенном собрании в Бруклине. Это было одно из тех собраний, на котором христиане свидетельствуют о любви их Спасителя. После свидетельств некоторых христиан встала пожилая женщина и сказала: «Это, возможно, моя последняя привилегия в силу моего возраста и состояния. Я буду свидетельствовать о Христе. О, это великая радость знать, что я скоро встречу моего мальчика подле Иисуса Христа на небе». Мой сын был настоящим солдатом Иисуса Христа. Он
был тяжело ранен в битве и оказался в руках врача-еврея. Этот врач должен был ампутировать моему мальчику руку и ногу. Но спустя 5 дней после операции сын умер. Полевой проповедник полка написал мне письмо и выслал мне Библию моего мальчика. В этом письме он еще сообщил, что мой Карл в свой предсмертный час позвал к себе врача, чтобы ему сказать: «Доктор, прежде чем я умру, я хотел бы вам сказать, что 5 дней назад, когда вы мне ампутировали руку и ногу, я молил моего Господа Иисуса Христа спасти вашу душу. И когда я услышал свидетельство этой женщины, я не мог больше тихо сидеть. Я встал, прошел через зал, взял руку женщины и сказал: «Да благословит вас Бог, моя любимая сестра. Молитва вашего сына услышана. Я тот самый врач-еврей, за которого молился Карл. И теперь его спаситель является также и моим спасителем. Слава Богу!»

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВИ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Неужели вы невероятным считаете, что Бог воскрешает мертвых? Деяния 26 глава, 8 стих. А что это за Бог? Незадолго до своего отплытия в Рим Павел обратился к царю Агриппе со словами, приведенными в начале. Он имел обыкновение говорить о воскресении Христа именно так. Да, это было смелое заявление. В свое время, когда он находился в Афинах, тема воскресения Иисуса не только привлекла внимание людей на площади, но и разделила тех, кто его слушал в Ареопаге. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: «Об этом послушаем тебя в другое время». Агриппа, прежде чем послушать Павла, узнал, что обвинения в отношении его были связаны с каким-то Иисусом умершим, о котором Павел утверждал, что он жив. В любой беседе на тему евангельской вести хорошо бы по возможности упомянуть о воскресении Господа. И именно этот факт отличает христианство от любого другого верования и является основой для нашей собственной веры. Но обратите внимание, что Павел задал свой вопрос так, что это требовало ответа другой стороны. Возможно, у нас были схожие беседы с неверующими. Кто-то мог сказать, что учение Иисуса привлекло, но трудно поверить в то, что Он был воскрешен. Ответом на это мог бы быть рассматриваемый стих. Можно было бы спросить у сомневающегося: «А вы вообще верите в то, что Бог существует? Если да, то что это за Бог? Неужели Он так слаб, что не превозможет биологию или физику? Неужели природа сильнее Бога? Почему должно казаться невероятным, что могущественный Бог способен воскрешать мертвых?» Безусловно, евангельская весть идет дальше, но это было бы хорошее начало. И если Он может воскрешать мертвых, разве Он не может ответить на все остальные вызовы?

«Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». 1 Петра 4:14.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжаем изучение нашей темы «Встречая будущее». В наших предыдущих радиобеседах мы с вами рассматривали различные способы реагировать на события в мире вокруг нас, приходящие к своей кульминации. Я указывал вам на ключи как к выживанию, так и успеху. Этот ключ – быть солидарным с Божьими целями. Вчера я объяснил глубже и полнее природу Божьих целей в этот период времени на Земле. Сегодня я намерен поделиться с вами в больших подробностях Божьими целями по восстановлению Израиля. Я считаю, что если мы понимаем это во свете Священного Писания, это дает нам немного лучшее понятие всего того, что происходит в мире сегодня. Прежде всего, мы должны знать, что с того времени, как Бог сотворил нации и наделил их землею для обитания, Его план для всех наций вращается вокруг центра, которым есть Израиль. Вот что говорится в 5 книге Моисея, 32 главе, в стихах 8 и 9. «Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых. Ибо часть Господа – народ его, Иаков – наследственный удел его». Знать это очень важно. Есть определенные элементы национальной гордости и предубеждения в большинстве из нас, которые отвергают факт, что Бог создал свой план для всех наций, план, вращающийся вокруг Израиля. Я прочту это еще. «Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых». Другими словами, Израиль получил свое наследие, и все другие нации получили свое наследие в отношении к наследию Израиля. Таким образом, наследие, благоденствие и благословение всех наций в конце концов вращается вокруг Израиля. И когда Израиль не имел своего места, все другие нации в определенной мере были также лишены порядка. Вот очень простой пример. Допустим, что у вас есть одежда, имеющая пуговицы спереди. Например, 6 или 7 пуговиц. Это может быть жакет или свитер. Вообразите себе, что вы застегаете пуговицы, но по ошибке вы застегаете несоответственную пуговицу в несоответственную петлю. Что получается? Все другие пуговицы в результате будут застегнуты не в свою петлю. Если вы ошиблись в застегивании первой пуговицы, вы, несомненно, ошибитесь и дальше, но увидите это, когда придете к последней пуговице. Я имею в виду, что это произойдет, когда вы начнете застегивать свои пуговицы сверху вниз, как это я делаю, а не снизу вверх. Это, между прочим, именно так же обстоит дело и с Израилем. Израиль – это первая пуговица в ряду всех пуговиц. Если его мы застегнем неправильно, то от этого и остальные пуговицы окажутся застегнутыми неправильно. Они тогда не могут быть на своем верном месте, потому что все вращается вокруг Израиля. Все другие нации должны понимать, что восстановление Израиля имеет отношение к добру всех наций. Фактически, благополучие всех наций, всех народов, в конечном счете, зависит от судьбы Израиля. Бог во многих текстах Священного Писания раскрывает в подробностях способ, которым Он собирается восстановить Израиля. У меня нет времени привести вам множество высказываний, поэтому я приведу только несколько,
И я желаю, чтобы вы видели, как дословны эти предсказания и как точно они исполнились на наших глазах сегодня. Откроем книгу пророка Иеремии, 32 главу, стихи 36 до 42. Читаю. «И однако же ныне так говорит Господь, Бог Израилев, об этом городе, о котором вы говорите, он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровою язвою. Вот я соберу их из всех стран, в которые изгнал их во гневе моем, и в ярости моей, и в великом негодовании, и возвращу их на место сие, и дам им безопасное житие. Они будут моим народом, а я буду им Богом. И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня, и буду радоваться о них, благотворя им, и насажу их на земле сей твердо, от всего сердца моего и от всей души моей, ибо так говорит Господь, как я навел на народ сей все это великое зло, так наведу на них все благо, какое я изрек о них». Я желаю сказать, объясняя прочитанное, что когда Бог нечто посадит всем своим сердцем и душой, то нет такой силы во Вселенной, которая могла бы исторгнуть, вырвать посаженное Богом. Дальше, заключительный стих, очень важный, стих 42. Читаю. «Ибо так говорит Господь, как я навел на народ сей все это великое зло, так наведу на них все благо, какое я изрек о них». Здесь есть очень ясная параллель. Так как Бог навел на Израиля все наказание, рассеяние, агонию, изгнание, их страдание в течение 2000 лет, таким же реальным будет и восстановление Израиля, его благоденствие. И история дает нам много примеров этого, много деталей. И если первое произошло,

и возвращу плен Иуды и плен Израиля, и устрою их, как в начале, и очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо мною, и прощу все беззакония их, которыми они грешили предо мною, и отпали от меня». Обратите внимание на порядок. Бог говорит: «Я возвращу плен Иуды и плен Израиля». Это первое. Дальше Бог говорит: «Я устрою их». И в-третьих, «Я очищу их от всего нечестия их, которым они грешили предо мною, и прощу все беззакония их». Духовное восстановление является конечным, это кульминация. Оно является целью, но не стоит на первом месте в перечне восстановления. То, что мы видим сегодня, это осуществление первой части обетования, возвращение евреев в их землю. Но за этим скоро последует и второй пункт. А вот другая пророческая картина восстановления Израиля. Я ставлю ударение на этой картине только для того, чтобы показать ясно, что восстановление будет прежде всего политическим, а затем и духовным. Это Богом установленный порядок. Цитирую книгу пророка Иезекииля, 36 главу, стих 24. «И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу». Это политическая реставрация Израиля. А вот духовная, стих 27. «Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять».

Первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

и да будут слова сии в сердце твоем, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Второзаконие 6:6-9. Вскоре после того, как женился шотландский проповедник Кэмпбелл Морган, к новобрачной паре в их новому обустроенную квартиру приехал в гости его отец. Как обычно, вначале с некоторой гордостью и самодовольством отцу показали все комнаты. После осмотра отец заметил: «Да, вы имеете прекрасную квартиру, но никто из увидевших эту квартиру не будет знать, принадлежите ли вы Богу или противнику Его». Сначала Морган от этих прямых, но сказанных с добрым умыслом слов своего отца был шокирован. Однако затем он понял. С этого дня он заботился о том, чтобы в каждой комнате его квартиры можно было найти что-либо, что позволяло бы судить об их вере в Иисуса Христа. Многие верующие украшают свои дома вещами, которые напоминают о милости и доброте Бога, или которые указывают на вышеупомянутое пожелание родителей. Например, высказывание «Я и дом мой хотим служить Господу». Нарисованного на кафеле сюжета из Библии или выжженного на большой доске настольного, сделанного со вкусом украшения с христианским мотивом, иногда достаточно, чтобы воодушевить семью служить Господу и чтить Его имя. Кроме того, христианские журналы или книги могут содействовать столь необходимому в семье чтению Библии. Такие тихие свидетельства предлагают замечательную возможность говорить с гостями о доброте Бога. Мы не хотим прятаться, а хотим показать наш флаг.

Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Момент творения. Услужливый медоуказчик. С давних пор известно, что африканская птица под названием желтоногий медоуказчик приводит барсуков к пчелиным ульям. После того, как барсук разрушает улей, добираясь до меда, птицам всегда остается чем поживиться, и даже с лихвой. Недавно выяснилось, что у медоуказчика примерно такие же деловые отношения с кенийским племенем Боран. Птица, находя пчелиное гнездо, сообщает об этом представителям племени, зазывая их следовать за ней в сторону гнезда. Если же представители племени Боран сами желают узнать, где есть мед, они подзывают медоуказчика условным свистом. Кроме того, медоуказчик звуками подсказывает людям, в каком направлении им двигаться, и когда племя находит мед, они всегда какую-то часть оставляют птице. Исследователи заметили, что медоуказчик высматривает пчелиное гнездо ночью, чтобы на следующий день ему было куда привести людей. Конечно, медоуказчик получает свою долю вознаграждения в виде меда. И все же нельзя не удивиться тому, насколько разумно эта птица организует свои отношения с людьми. Медоуказчик служит прекрасным примером того, что все творение – это дело рук разумного Творца. Однако эта птица не приведет нас к личным взаимоотношениям с Богом. Для этого мы должны обратиться к Библии. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Я успею еще покориться, верой, правдой успею я жить, ведь я молод, хочу веселиться, и мне не о чем больше тужить. Я успею с Христом примириться, и служить я успею Ему, и успею я свыше родиться, и успею оставить я тьму. Я успею принять покаяние, еще вся моя жизнь впереди, а потом получу от Христа оправдание и навеки расстанусь с грехом. Думал юноша, бедный, несчастный, о, как ошибался он в мыслях своих, через месяц и случай несчастный моментально беднягу постиг. Заболел. Смерть у ног уж стояла. «Я успею», — твердил все больной, «я успею, вот что бы ни стало, погуляю, пока молодой». Вот теряет больной уже силы, и молиться Творцу он начал, но обрушился край у могилы, молвит, поздно, и жить перестал. И на кладбище мертвое тело с плачем громким несли хоронить, так и не смог он достигнуть своей цели, чтобы в вечном блаженстве царить. О, подумайте, юные души, и придите к Христу вы теперь, призывать Христос вечно не будет, скоро, скоро закроется дверь.

Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 1 Петра 4:14.

Также я помню свидетельство одной молодой девушки, которая жила далеко на окраине города и приходила на собрание в центральную его часть почти каждый день. Я с ней беседовал несколько раз и видел, что она имела глубокое осознание греховности и находилась почти в отчаянии. Изо дня в день я ожидал услышать из ее уст свидетельство о перемене жизни. Но ничего не менялось, а ее отчаяние все возрастало. Это заставило меня предположить, что у нее дома существуют какие-то проблемы. Я спросил у нее, христиане ли ее родители. Оказалось, они члены церкви. Тогда задал следующий вопрос, посещают ли они собрания. Она ответила, «Да, в воскресенье». «Разве они не ходят в церковь в другое время?» «Нет», — был ее ответ. «У вас дома проводятся семейные молитвы?» «Нет, сэр», — сказала она. «Но раньше проводились. С тех пор прошло очень много времени». Я понял, что это и был камень преткновения, и поэтому поинтересовался, когда смогу застать дома ее отца и мать. Она сказала, что почти всегда, поскольку они редко куда-то уезжают. Чувствуя, что слишком опасно оставлять все так, как есть, на следующее утро я отправился посетить их. Дочь была, как я понял, единственным ребенком в семье. Во всяком случае, других детей в доме не было видно. Я нашел ее разочарованной, удрученной и погруженной в отчаяние. В разговоре с матерью сказал: «Дух Господень борется с вашей дочерью». «Да», — сказала она, — «наверное, так и есть». Я спросил у нее, молится ли она за дочь. Из полученного ответа стало понятно, что она не знает, как это нужно делать. Поинтересовавшись, где ее муж, узнал, что он работает в поле. Я попросил позвать его. Когда он пришел, я сказал: «Вы видите состояние вашей дочери?» Отец, оказывается, думал, что она просто плохо себя чувствует. «Разве это вас не насторожило, чтобы за нее молиться?» Он начал что-то говорить, из чего стало понятно, что если его жизнь и была когда-то преобразована, то сейчас он просто несчастный отступник, в жизни которого больше нет Бога. «И что же?» — продолжал я. «У вас нет семейных молитв?» «Нет, сэр». Услышав этот ответ, я твердо заявил: «Так вот, после того, как день за днем я видел вашу дочь угнетенной чувством вины, я понял, что вся проблема находится дома. Вы закрыли для вашей дочери двери в Царство Небесное. Вы сами туда не входите и не позволяете ей туда войти. Ваше неверие и житейская суета не позволяют вашей дочери прийти к покаянию и губят вашу собственную душу. Сейчас вы должны покаяться. Я не уйду из вашего дома, пока вы и ваша жена не покаетесь и не прекратите ставить преграды на пути вашей дочери. Вы должны учредить семейные молитвы и восстановить духовный жертвенник, который был разрушен. А теперь, сэр, становитесь на колени вместе со своей женой и молитесь. Пообещайте, что с этого времени будете исполнять свой долг и возвратитесь к Господу». Я был настолько искренен с ними, что они оба начали рыдать. Моя вера была твердой, и я не шутил, когда говорил, что не покину дом, пока они не покаются и не восстановят духовный семейный жертвенник. Я чувствовал, что работа должна быть сделана без отлагательства, и, опустившись на колени, начал молиться. Они тоже склонились и горько зарыдали. Я признавался от их лица в грехах и пытался направить их к Богу. Подходил с терзновением к Господу и умолял Его об этой семье. Это была трогательная сцена. Они открыли свои сердца и исповедовали грехи. Прежде чем мы встали с колен,
их дочь получила свободу, и в ней произошли явные перемены. Она встала, радуясь во Христе. Во время этого пробуждения было много ответов на молитвы, и произошло немало других интересных событий. Также был один эпизод, о котором не могу умолчать, поскольку он тесно связан с этим пробуждением и проявлением Божьей славы. Все время, находясь у мистера Гейла, я постоянно молился. Поскольку я привык молиться вслух, то, чтобы не мешать другим, расстилал шкуру буйвола на сеновале. Там и проводил все свое время, молясь Богу, когда не был на посещении или не проповедовал. Мистер Гейл несколько раз делал мне замечание, говоря, что если я не позабочусь о себе, то исчерпаю все свои силы и не выдержу физически. Но молитвенный дух был на мне, и я не мог ему противиться. Я давал ему свободу и в полноте сил изливал душу Богу. Был ноябрь, и становилось все холоднее. Мы с мистером Гейлом посещали людей, разъезжая на его повозке. Когда мы вернулись домой с посещения, вместо того, чтобы идти в дом, я поднялся на сеновал и начал изливать свою душу Богу в молитве. Молился, пока бремя не оставило меня, но, будучи очень истощен, не заметил, как погрузился в глубокий сон. Должно быть, я тотчас заснул, поскольку не помню, что произошло после того, как борьба в моей душе закончилась. Первое, что помню, то, что мистер Гейл поднялся на сеновал и спросил: «Брат Финей, вы мертвы?» Проснувшись, я не мог понять, почему там спал и сколько прошло времени, но точно знал, что мой разум спокоен и вера непоколебима, а потому был уверен, что работа будет продолжаться. Я уже говорил, что пресвитерия меня рукоположила на служение. Это произошло перед разделением пресвитерианской церкви на ассамблеи старой и новой школы. Когда я начал служение, все пресвитерианские церкви придерживались всем хорошо известной доктрины естественной и моральной способности и неспособности. Здесь необходимо повторить, что мистер Гейл, который по поручению пресвитерии следил за моими богословскими исследованиями, твердо придерживался доктрины, утверждающей неспособность грешника повиноваться Божьей воле. В своих проповедях он, как и все пресвитерианские служители, говорил людям, что если они избраны, то в назначенное время Дух их преобразит. Если же они не избраны, то ничего с этим не смогут поделать, и никто другой не поможет им приобрести спасение. Они придерживались доктрины моральной поврежденности, которая была частью человеческой природы. Это

того, чтобы побудить грешника оставить зло и повернуться к Богу. Я также считал, что мы должны применять Слово Божье, чтобы просветить разум грешника, и тогда он увидит свою моральную испорченность. Направив грешника на такую дорогу, будет нетрудно повернуть его ко Христу. Жизнь падшего человека преобразится. Совершив это с верой и молитвой, мы будем иметь возможность ожидать от Святого Духа сотрудничества с нами, и Он произведет чудо возрождения. Более того, я считал, что Дух Святой действует через проповедника, открывая истины человеку в надлежащем порядке. А также Он помогает представить эти истины народу, чтобы привести его к покаянию. Я всегда верил в обещание, которое дал Христос апостолам и Церкви. «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И се я с вами во все дни до скончания века». Это повеление я рассматривал как ответственность, возложенную на меня, на служителей и на Церковь. Нам дано обещание, что если мы пойдем выполнять свою работу, неустанно молясь, то Христос будет с нами Своим Духом, помогая эффективно трудиться в деле спасения человеческих душ. Я годами слушал проповеди мистера Гейла и никогда не видел, чтобы он с их помощью намеревался привести кого-либо к покаянию. Даже не было похоже, что он преследовал такую цель. Как оказалось, все проповедники, которых я когда-либо слышал, были настроены подобным образом. Но тогда мистер Гейл этого не понимал, потому что, как сам позже признался, он не был возрожденным человеком. В качестве примера расскажу об одном молодом человеке, который учился в богословской семинарии в Пристани. Тогда я только начинал проповедовать, и там, где я находился, началось мощное пробуждение. Он тоже туда приехал. Бывший пастор в той местности, уже пожилой человек, очень хотел услышать, как проповедует тот молодой служитель. Тогда в церкви не было старшего служителя. Соответственно, я был единственным, кто отвечал за кафедру. Поэтому проводил служение по своему усмотрению. Бывший пастор сказал мне, что знал, каким был этот молодой человек до того, как поехал учиться в колледж, и теперь он хочет увидеть успехи, которых тот достиг в своем обучении. Он попросил меня позволить ему проповедовать. Я высказал опасения по поводу того, что он может навредить проповедью ложных доктрин, поэтому не могу позволить ему проповедовать. В деле пробуждения я всегда следовал этому принципу, что вызывало немало обид. Но я не мог идти на компромисс с Евангелием. Во время начавшегося пробуждения, когда души нуждались в особом наставлении, не мог допустить человека, которого не знаю, за кафедру, за которую отвечал, чтобы он говорил свои проповеди, в основном не отвечающие нуждам людей. За это меня часто обвиняли в том, что я считал себя лучшим проповедником, чем другие. Признаюсь, я и вправду считал, что могу лучше ответить на нужды людей, нежели те, кто не знали этих людей, или те, кто собирались читать свои давно написанные проповеди. Я полагал, что мне Христос верил этот труд, и я должен, применяя определенные методы, довести дело до конца и не просить тех, которые не знают состояния людей, наставлять их. Так же поступал и по отношению к другим проповедникам. Я не позволял себе идти туда, где другие трудились для продвижения пробуждения, и не вмешиваться в дела общины, где я мало что знал о духовном состоянии людей. Я упомянул ранее, что приехал Уэстерн как гость мистера Гейла, который к тому моменту пришел к выводу, что не был рожден свыше. Он мне рассказал о своих размышлениях относительно того, во что ранее твердо верил, а потому и постоянно меня убеждал,

Бог не благословит мой труд, если я не буду проповедовать то, что он считал истиной Евангелия. Но когда он увидел, что Дух Божий сопутствовал моему труду, это заставило его признать свою неправоту. Он тщательно пересмотрел свои взгляды и в результате пришел к выводу, что сам никогда не был возрожденным человеком и не понимал Евангелия. Во время пробуждения в Вестерне он посещал почти все собрания и потом согласился, что я был прав. Он благодарил Бога за то, что не смог тогда повлиять на меня, и я не принял его взглядов. Мое служение потерпело бы крах, если бы он достиг своей цели. С того времени, насколько ему позволяло здоровье, он стал очень эффективным тружеником в деле пробуждения в том регионе. Так я проповедовал, что человеку необходимо прилагать усилия, чтобы повиноваться Богу. Это создавало значительное противление в некоторых местах. Я настаивал на том, что человеку дана свободная воля во всем, и он ответственен за свои решения. Роль Святого Духа заключалась в том, чтобы указать нам на наши грехи и на то, что Иисус Христос — единственная надежда на спасение. В 1832 году, когда я впервые трудился в Бостоне, доктор Бичер сказал, что никогда раньше не слышал от какого-либо проповедника, что влияние Святого Духа настолько ограничено. Таким образом, служители и другие христиане считали, что я умоляю, даже отрицаю роль Духа в процессе спасения. Они говорили, что я учил самопокаянию и самовозрождению. Нередко меня обличали в том, что я обращался к грешнику, утверждая, будто вина за нераскаянность лежит только на нем, что призывал его к немедленному покаянию. Однако я, несмотря ни на что, держался этого курса. Служители и христиане со временем все же увидели, что Бог признавал это истиной и благословил спасением тысячи людей. Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Дорогие друзья, характеристика последних дней перед вторым пришествием Христа дана нам в 3 главе 2 послания апостола Павла к Тимофею. Мы живем в такое время, когда люди не только самолюбивы, горды, надменны, злоречивы, неблагодарны, нечестивы, непримирительны, недружелюбны, но когда извращены вкусы и понятия даже в искусстве. Вместо отображения реальной жизни творцы культуры уходят в мир диких фантазий. Мораль в упадке, мир развращен. И это развращение мы видим везде, и в литературе, и в несуразностях художников-модернистов. Французский художник-модернист выставил свою картину на выставке изобразительного искусства в Нью-Йорке. Выставку посетило 100 тысяч человек, и никто не заметил, что картина висела вверх ногами. Только сын художника заметил эту оплошность и поставил картину как следует. Миллионы людей не замечают того, что вся их жизнь вверх ногами, потому что живут, не зная живого спасающего Бога и Его любви к человеку-грешнику.

Знаю, как бывает очень больно и как сожмется сердце от тоски, и скатится слеза невольно, и так пугает низ.

йому, услышав грозний приговор судьби, а ночью темной горькие рыдания подступят к горлу, как свинцовый ком, и ты с невольным сердца содроганием молиться станешь сбивчиво тайком, и каждый день томиться в ожидании, в сомнениях, в предчувствиях беды, и ждать тепла, любви и сострадания, столь редкого средь будней суеты. Пусть чаша слез наполнена сверх нормы, мы рождены, чтоб жить и побеждать, ведь лучше с Богом плыть в туман и штормы, чем без Христа в пучине погибать. Пускай встают стеною жизни волны, пусть восстает враг в пламени огня, Бог наши нужды видит, знает, помнит и нас собою будет заслонять. Он раны сердца, словно врач, излечит, а нужно и пожертвует собой, и станет крест страданий твоих легче, когда Отец разделит боль с тобой. Все видит, все и знает Бог Небесный, и слышит вздох из сердцаной души, когда грозит нам буря впереди, и нету силы, чтоб вперед идти. И что не сможешь другу ты поведать, когда скатится с твоих глаз слеза, о своих болях, трудностях и бедах ему ты можешь втайне рассказать. Так вспомни же отца обетование, что он дарил тебе в пути не раз, и возложи на Бога упование, поколебаться он тебе не даст. Нам главное с тропы прямой не сбиться, пусть многое пока нам не понять, нам главное в Христе

следам нашим пойдет, и хоть наш путь пропитан весь слезами, Бог все до капли взвесит и учтет, и нам поможет выдержать экзамен и самый важный жизненный урок.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 1 Петра 4:14.

проломе. И я искал у них человека, который поставил бы стену и стал предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Иезекииль, 22 глава. Лица знакомые и родные, те, кто входят в твою семью, друг мой, осмелюсь спросить я ныне, встанешь ли ты за землю сию? Трудно сражаться за души близких, трудно стоять день и ночь в проломе. В этом присутствует доля риска, нужно себя держать на изломе. Нужно рискнуть, от себя отказаться, ради спасения сердцу милых. Нужно рискнуть, за них подвязаться. Хватит ли мужества, веры, силы? Нужно рискнуть и вступить в сражение. Нужно ударом подставить щеку и о себе забыть совершенно. Это порой состояние шока. Нужно рискнуть и пойти на битву, за неспасенных сражаться смело. Нужно стоять день и ночь в молитве. Друг мой, риск — благородное дело. О, рисковать поначалу страшно, сна и покоя нужно лишиться. Друг мой, рискни. Бог сказал, как важен риск, что оправдан спасенной жизнью. Дьявол на поле сражения вышел, он попытается уничтожить. Нужно рискнуть и голову выше, Бог в этой битве тебе поможет. Нужно рискнуть, и появится вера, что ты спасен будешь вместе с ними. Если не ты, кто же станет первым в этот пролом, сияющий ныне? Какая мощная атака! Поднялся на тебя весь ад, не смей пред дьяволом заплакать, ни шагу не ступи назад. Колени ты склони в молитве, ты согласился встать в пролом, и враг со вражескую свитой набросился на душу зло. О, демоны тебя злословят, у каждого из них стрела. Не бойся, ты стоишь под кровью, и пусть трепещут духи зла. Враг пламенем из черной пасти не опалить желает, сжечь. Не бойся, ты под Божьей властью, в твоих ладонях острый меч. Ты Богом приготовлен к бою, надежен шлем, броня крепка. Ты защищен, Господь с тобою, и пусть не дрогнет меч в руках. На поле битвы будет жарко. Не бойся, дьявол обречен, ты отразишь его удары своим отточенным мечом. Вернее, не своим, Господним. Бог этот меч вручил тебе, чтоб ты смог выстоять сегодня и не был поражен в борьбе. Вид раскаленных стрел ужасен, не бойся, это только вид. Щита, касаясь, стрелы гаснут, и с поля битвы враг бежит. Смотри, от ярости он бледный, он отступил, и он в стыде. Какая славная победа была дарована тебе! Ты с честью из сражения вышел, ты не напрасно воевал. Твою молитву Бог услышал, но этот человек не знал, кто из далеких или ближних в проломе за него стоял.

когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его, Бог Державин. О, ты пространством бесконечный, живой в движении вещества, течением времени предвечный, без лиц, в трех лицах божества. Дух всюду сущий и единый, кому нет места, нет причины, кого никто постичь не мог, кто все собою наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, кого мы называем Бог. Измерить океан глубокий, сочесть пески, лучи планет, хотя и мог бы ум высокий, тебе числа и меры нет. Не может дух мой просвещенный, от духа твоего рожденный, исследовать судеб твоих. Лишь мысль к тебе взнестись дерзает, в твоем величии исчезает, как вечности прошедший миг. О чудо тайны сокровенной! Из ничего ты мир создал, а вечность прежде дней вселенной в себе самом ты основал, себя собою составляя, собою из себя сияя. Ты свет, откуда свет истек, создавший все единым словом, в творении простираясь новом. Ты был, ты есть, ты будешь век. Ты цепь существ в себе вмещаешь, ее скрепляешь и живишь, любви дарами осыпаешь, и смертью жизнь ты всем даришь. Как искры сыплются, стремятся, так твари от тебя родятся. Тобой созданные текут по небу ярких звезд миллионы. Твои они творят законы, и свет животворящий льют. Как капля, брошена в море, вся тварь перед тобой сия. Но что весь мир в его просторе, и что перед тобою я? В пространстве света необъятном миры умножи я стократно в уме восторженном. И то, когда дерзну сравнить с тобою, лишь будет точкою одною, а я перед тобой ничто, ничто. Но ты во мне сияешь величием твоих доброт, во мне себя изображаешь, как солнце в малой капле вод. Ничто, но жизнь я ощущаю, и мысль, и чувство простираю в пределы вечной высоты. В тебе душа моя пылает и о тебе лишь размышляет. Я есмь, конечно, есть и ты. Твое создание я, создатель, твоей премудрости я тварь, источник жизни, благ податель, душа души моей и царь. Твое веление положило, что бездну смерти проходило мое бессмертное бытие, чтоб дух мой смертность облачился, и чтоб через смерть я возвратился, Отец, бессмертие твое, пути твои неисследимы. Я знаю, что души моей воображение бессильны, и тени начертать твоей.
Но если словословить должно, то слабым, смертным невозможно тебя ничем иным почтить, как им, к тебе лишь возвышаться, твоей любовью наслаждаться и, славя в сердце, слезы лить. Аминь.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Неужели вы невероятным считаете, что Бог воскрешает мертвых? Деяния, 26 глава, 8 стих. А что это за Бог? Незадолго до своего отплытия в Рим Павел обратился к царю Агриппе со словами, приведенными в начале. Он имел обыкновение говорить о воскресении Христа именно так. Да, это было смелое заявление. В свое время, когда он находился в Афинах, тема воскресения Иисуса не только привлекла внимание людей на площади, но и разделила тех, кто его слушал в Ареопаге. Услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили: «Об этом послушаем тебя в другое время». Агриппа, прежде чем послушать Павла, узнал, что обвинения в отношении его были связаны с каким-то Иисусом умершим, о котором Павел утверждал, что он жив. В любой беседе на тему евангельской вести хорошо бы по возможности упомянуть о воскресении Господа. И именно этот факт отличает христианство от любого другого верования и является основой для нашей собственной веры. Но обратите внимание, что Павел задал свой вопрос так, что это требовало ответа другой стороны. Возможно, у нас были схожие беседы с неверующими. Кто-то мог сказать, что учение Иисуса привлекло, но трудно поверить в то, что Он был воскрешен. Ответом на это мог бы быть рассматриваемый стих. Можно было бы спросить у сомневающегося: «А вы вообще верите в то, что Бог существует? Если да, то что это за Бог? Неужели Он так слаб, что не превозможет биологию или физику? Неужели природа сильнее Бога? Почему должно казаться невероятным, что могущественный Бог способен воскрешать мертвых?» Безусловно, евангельская весть идет дальше, но это было бы хорошее начало. И если Он может воскрешать мертвых, разве Он не может ответить на все остальные вызовы?

Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 1 Петра 4:14.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Если скажешь, кто твой друг, я скажу, кто ты. Посмотри скорей вокруг, друга назови. Скажешь, много у тебя есть друзей, подруг, но на первом месте быть должен лучший друг. Если сердце от греха Бог омыл твое кровью жертвенной Христа, ты дитя Его. Если заповеди Божьи любишь и хранишь, Иисуса другом можешь ты назвать своим. Если слабым ты опора, перед злом не трус, ненавидишь грех и ссоры, значит, друг твой Иисус. Тот, кто дружит с Богом, может и других любить. Он друзьям своим поможет ближе к Богу

Иисус Навин, заместитель Моисея. Моисей очень состарился, и Бог сказал ему, что он скоро умрет, и после смерти будет вечно жить на небе. Но перед смертью Моисей помолился, чтобы Господь поставил вместо него заместителя для управления народом Божиим, чтобы они не были как овцы, не имеющие пастыря. Тогда Господь сказал ему: «Возьми Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть Дух Божий, и возложи на него руку твою, и поставь его перед Елеазаром, священником, и перед всем обществом, и дай ему наставление перед глазами их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых». Моисей сделал так, как повелел ему Господь. Он позвал Иисуса Навина, поставил его перед священником Елеазаром и перед всем обществом, возложил на него руки и дал ему наставление от Господа.

Наставление детям – не забыть Господа. Бог в своих заповедях, данных через Моисея, сказал, чтобы каждый возлюбил Господа Бога всем сердцем, всею душою и всем разумением своим, и ближнего своего, как самого себя. Также Он повелел, чтобы слова, которые Он говорит, всегда были в человеческом сердце. Господь желает, чтобы родители рассказывали своим детям о том, как важно любить Бога с детских лет, и о том, как опасно забывать Его. Все в нашей жизни зависит от послушания воли милосердного Создателя. Моисей велел израильтянам рассказывать

Жертвоприношение. Каждому израильтянину Господь сказал через Моисея: «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и поселишься на ней, то возьми начатки всех плодов, которые ты получишь со своей земли, положи их в корзину и пойди на то место, которое Господь изберет, чтобы там пребывало имя Его. Приди к священнику, который будет там, и скажи: «Сегодня исповедую перед Господом, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам». Священник возьмет корзину из руки твоей и поставит ее перед жертвенником Господа Бога твоего. Затем ты возблагодари Господа за то, что Он вывел народ твой из египетского рабства сильною и могучей рукою и привел в эту землю, где течет молоко и мед. Веселись ты о всех благах, которые Господь дал тебе и дому твоему. Дай также плодов левитам, служителям в храме, пришельцам, сиротам, вдовам и бедным людям».

Мы берегом ручья идем, беседу мирную ведем. Водичка тихая журчит, природа сонная молчит. До поворота мы дошли, но ручейка-то не нашли. Куда он делся? Здесь река, а наш ручей в нее втекал. Что делать? Дальше не пройти. Перешагнуть или обойти? Мы попытались, но беда, была глубокая вода. Как перейти на берег тот? Где мелководье или брод? Все очень просто, мостик есть. Теперь не надо в воду лезть. Тот мостик много мне сказал, на связь с Иисусом указал. Ответ, конечно, очень прост. Молитва наша, этот мост, где скорби бурны и страшней, там просьбы громче и ясней. Тогда молитвою простой мы ищем связи со Христом.

0: В огромном актовом зале средней школы номер 75 завтра состоится творческий конкурс. В нем примут участие ученики всех классов. Это очень большое и волнующее мероприятие. Школьники, завоевавшие призовые места в своих возрастных группах, получат интересные награды. В школьном коридоре развесили рисунки, на столах расставили поделки из дерева, глины и пластилина. Принесли дети также на конкурс вышивки, вязание и самые разные вещи, сделанные своими руками. Чья же работа окажется лучшей? Но самое интересное будет проходить в актовом зале. Там все услышат лучших школьных певцов, поэтов, чтецов и музыкантов, выявят детские таланты. Света шла домой огорченная. Ей просто не везло. Сегодня она сдала на выставку свой рисунок, но он совсем не выделялся среди десятков других. А как хочется обратить на себя внимание! Всем так нравятся стихи Ани из 5 Б-класса. Всюду ее хвалят, называют поэтессой. А чем она, Света, хуже? Нет, надо срочно что-то придумать. Дома девочка никому не рассказала о своих переживаниях и раньше времени ушла в свою комнату. Там у нее созрел гениальный план. Когда-то в юности ее мама тоже писала стихи. Они ничуть не хуже Аниных, даже, наверное, лучше. Что плохого, если завтра прочесть их на конкурсе? Выдать за свои тоже не страшно, ведь не у поэта какого-то списала, а взяла у мамы из старенькой тетрадки. Стихотворение Света выбрала очень быстро, про природу. В нем даже несколько строчек о том, что все вокруг создал Бог. Света сообразила, что это, с христианской точки зрения, будет выглядеть даже хорошо. Пусть все услышат, что она верит в Бога. Света быстренько переписала стихотворение на листок и положила тетрадь обратно в мамин письменный стол. Выучить четверостишие наизусть не составило большого труда, так как память у Светы была очень хорошая. Перед сном девочка мечтала, как завтра под взрыв аплодисментов закончит читать на сцене стихотворение собственного сочинения и на глазах удивленной Ани завоюет главный приз. Наспех помолившись, девочка заснула. На другой день Света собиралась в школу как на праздник. Новые блестящие заколки в волосах и красивое платье придавали ей уверенность. В классе ее сразу встретили вопросом: «Будешь участвовать в конкурсе?» Ответственные за конкурс старшеклассники записывали желающих в свою тетрадь. Света как можно громче сказала: «Конечно! Я написала стихотворение!» Ее записали. У Ани округлились глаза. «Света, ты тоже сочиняешь стихи? Почему никогда не говорила об этом?» «А зачем трубить на весь мир? Я же не выскочка!» Света чувствовала себя победительницей.
1: «И много у тебя стихов, Света?» – спросил Саша.
2: «А тебе что? Много! Я давно пишу!»
1: «О Боге?»
2: «И о Боге тоже! Обо всем!»
1: «Принесешь почитать?»
0: «Стихи, Саша, это личное, понял?» После этого диалога ребята отправились в актовый зал. Уроков сегодня не будет. Пока все рассаживались по местам, жюри подводило итоги конкурса «Умелые руки». Были уже известны имена победителей. Рисунок Светы, как она и предполагала, даже не заметили. У нее был единственный шанс показать себя талантливой, выйти на сцену со стихотворением. Недалеко от нее сидела Аня. Ее губы шевелились. Она повторяла стихотворение. Света чувствовала себя очень уверенно. Когда ведущий назвал ее фамилию, она ничуть не заволновалась. Притихший зал слушал ее внимательно. Стихотворение было действительно хорошим. Света даже сама поверила, что это ее сочинение, и приложила все старание, чтобы красиво его прочесть. В первых рядах сидела ее классная руководительница Надежда Ивановна. Она была удивлена и вместе с тем очень довольна своей ученицей. Аплодисменты были громкими и продолжительными. Света возвращалась на свое место с чувством глубокого достоинства. Аня выступила сразу после одноклассницы. Ее еще неумелый, но искренний стишок остался почти незамеченным зрителями, и девочка скромно покинула сцену. А Свете между тем со всех сторон шептали: «Молодец! Прочти еще! Здорово!» В зале еще долго звучали песни и стихи, кто-то играл на скрипке, а потом все с волнением ждали результатов. Их должны были объявить после 15-минутного перерыва. Зал почти никто не покидал. Школьники шумно обсуждали предстоящие новости. Наконец на сцену вышла ведущая и торжественным голосом объявила победителей. Света чуть не подпрыгнула от счастья, услышав в этом списке свою фамилию. Так она с небольшой группой ребят оказалась на сцене. Под общий гул и аплодисменты ей вручили цветы, грамоту и большую коробку с красной лентой наискосок. Это был ее приз. Девочка обводила зрителей восторженным взглядом. Вон улыбается ей Надежда Ивановна. Вон хлопает изо всех сил в ладоши сосед по парте Саша. Там грустно смотрит на нее Аня. Света ей улыбнулась. Пусть знает, что не все такие зазнайки, как она. Но кто это там в углу зала? Кто смотрит на Свету так тревожно и задумчиво? Света застыла от этого взгляда. Он, казалось, проник прямо в ее сердце. Руки девочки задрожали. В зале была ее мама. Она сидела тихо и незаметно среди других родителей. Света не приглашала ее на конкурс. Когда же она пришла? Мамина соседка пыталась поздравить ее с победой дочери, но та лишь едва кивнула в ответ. Взгляда, говорящего громче всяких слов, Света выдержать не могла. Она сбежала со сцены, юркнула в раздевалку и выскочила вон из школы. Что же теперь делать? Куда ей теперь идти? Что она скажет дома? Ах, как ей стыдно! Ноги сами собой понесли ее к бабушке. Кто, как не она, поймет Свету сейчас? Бабушка всегда была рада внучке, но сегодня особенно. Мама уже сообщила ей, что у Светы в школе творческий конкурс. Бабушке было интересно узнать, участвовала ли в нем внучка. Света молча положила на стол коробку с лентой, протянула бабушке цветы и грамоту и устало села на стул. Старушка засуетилась и не сразу обратила внимание на настроение внучки. Надев очки, она принялась вслух читать грамоту. Награждается победительница конкурса Света Степанова за стихотворение собственного сочинения и поощряется почетным призом. Возле даты стоял ряд подписей жюри. Бабушка радостно всплеснула руками. «Внученька, так ты что же, стихи сочинять стала? В маму, значит, пошла. Она этим так увлекалась. Бывало, проснусь ночью, а она вот здесь, за этим столом, сидит, все думает и пишет. А писала очень хорошо. Часто ее стихи на богослужение молодежь наша читала. Так ты, значит, ее труд продолжишь. Слава Богу!» Но только теперь бабушка заметила, как по щекам Светы поползли крупные бусины слез.
3: «Что случилось, детка? Тебя обидели?»
0: Света вскочила со стула, уткнулась в колени бабушки и горько разрыдалась.
4: «Бабушка, как мне теперь жить? Как идти домой? Что я наделала? В школу тоже больше не пойду!»
0: Долго пришлось выяснять старушке, в чем дело, пока, наконец, она не поняла. Утешить она внучку не успела. Дверь распахнулась, и на пороге появилась мама. Света со страхом смотрела в ее глаза, ожидая упреков и приговора. Она честнее прижалась к бабушке. Но мама была очень спокойна. Она еще с юности привыкла делить все радости и волнения со своим спасителем. Он ей подсказал, как быть с дочерью. Всю дорогу из школы она молилась. Молилась, стараясь всем сердцем понять свою девочку. Света бросилась ей навстречу.
4: «Мамочка, милая, прости меня, я виновата. Что теперь делать мне, мама?»
0: «Хорошо, я тебя прощаю. Но есть тот, у кого ты еще не просила прощения, которого ты огорчила больше всего. Там, на сцене, каждым твоим словом ты словно плетью била по его щекам, плевала в любящее лицо, придавала его доверие и веру. Иди сначала к нему. Иди одна, мы подождем здесь». Мама указала на соседнюю комнату, и Света пошла туда. Еще никогда она не чувствовала так сильно присутствие Бога в молитве. Мамины слова словно врезались в ее сознание. Она представила себе огорченного, израненного Иисуса и в слезах склонилась перед ним на колени. Он ждал. Он внимательно слушал ее невнятные слова, всхлипывания и вздохи. А в другой комнате мама и бабушка тоже благодарили его, в чем-то каясь, чего-то прося, и Господь слышал их всех. После молитвы Света написала свой первый в жизни стишок. Она посвятила его тому, кто понял и простил ее, кто стал ей так дорог. Стишок был едва складный, но восторженный и нежный. Маме и бабушке он очень понравился. Света знала, что Иисусу он нравится еще больше. В этот вечер девочка посетила Аню. Она протянула ей через порог так и не распакованную коробку с ленточкой и попросила прощения.
4: «Я только начала писать стихи. Они гораздо хуже твоих. А то было мамино стихотворение. Не сердись на меня, пожалуйста».
0: Аня не была зазнайкой, как думала Света, и сразу поняла ее.
4: «Даже если с тобой никто не будет дружить, я тебя не оставлю», — шепнула она напоследок своей однокласснице.
0: И Света была благодарна ей за эти слова. Надежда Ивановна тоже была приветливой. Она была очень тронута признанием девочки, но рассказать о проступке в классе она ей не советовала.
4: «Твой стишок мне понравился. Тот, что ты сочинила сама. Я почти ничего не знаю о Боге, но чувствую, как от души ты его любишь. Каждая строчка твоего стихотворения говорит об этом. На следующий творческий конкурс постарайся написать еще что-нибудь. Вот увидишь, у тебя обязательно получится. А ребятам в классе знать о происшедшем не обязательно. Не все тебя поймут. Я же рада, что ты извлекла для себя такой важный урок».
0: Потом в жизни Светы было множество творческих конкурсов. Случались поражения и победы. Но главное, она всем сердцем полюбила того, кто спас ее своей смертью. Не попадал ли в твои руки томик ее трепетных стихов, посвященных Иисусу? Правда, они прекрасны.

Любит деток Иисус, Он хранит нас нежно. Я Ему всегда молюсь в радости безбрежно. Я всегда в Его руке, зло меня не встретит. Он, как свет на маяке, мне всегда ответит.

одной церкви приехал миссионер. А миссионер – это человек, который работает в других странах и рассказывает людям об Иисусе Христе, которые никогда-никогда не слышали о Христе. Очень много народов, которые вообще никогда о Христе не слышали. И вот он приехал и рассказывал, какие там трудности, как люди живут без Бога, как они страдают в постоянном страхе. И ужасно, потому что демоны мучат их. И вот одни старички, они уже были такие старенькие, муж и жена, они все это слушали и вышли, идут домой такие печальные. И потом муж говорит: «Знаешь, дорогая, я так сегодня печально иду домой, потому что мы ничего не можем дать, и чтобы помочь, чтобы люди услышали об Иисусе Христе. А я так хочу это сделать, но не знаю как. У тебя, ты не подскажешь, как мы можем поучаствовать в этом?» Она говорит: «Я тоже иду печальная и тоже не знаю, что и сказать. У нас есть деньги, которые мы отложили на похороны. Но если мы их отдадим, тогда у нас придется кому-то другому нас хоронить и тратить свои деньги. Я бы так не хотела. Мы занимаемся пряжей, но этого так мало, едва-едва хватает на то, чтобы кушали. Если уменьшить, чтобы мы поменьше кушали, тогда мы можем заболеть и умереть, и кто-то опять будет за нас платить. Что же делать?» Старичок тоже так послушал, говорит: «Я с тобой согласен. Давай мы будем об этом молиться, расскажем Господу, а у него обязательно есть выход». Вот они пришли домой, покушали, помолились и рассказали Господу: «Мы так хотим, чтобы мы могли поучаствовать, чтобы в проповеди для язычников, для тех, для дикарей, для тех людей, которые никогда не слышали об Иисусе Христе». И легли спать. И вот утром бабуленька готовит обед, чистит картошку, и вдруг ей приходит мысль: а что если я буду сушить картофельные кожурки?» И они картошку кушали, а кожурки стала она сушить и складывать в пакетик. И вот когда уже достаточно набрала она полный пакетик, она пошла к соседке и принесла, а у соседки были свиньи. Видели вы хрюшек, да? Вот, она принесла их и говорит: «Я вот насушила картофельных кожурок для ваших свинок. Не хотите вы взять?» А соседка говорит: «Ой, спасибо большое, я вам так благодарна, я вам заплачу за них». И дала ей 50 центов. Бабулечка так обрадовалась и пошла сразу же к пастору. И говорит, постучалась, он выходит. Она говорит: «Пастор, я сегодня самая счастливая. Представляете, Господь послал мне мысли, чтобы я могла насушить кожурок и отдать их соседке. И вот теперь у нас есть деньги, чтобы отдать для миссионеров, чтобы они рассказывали людям о Христе». Пастор взял эти денежки, посмотрел на бабулечку, на глаза его навернулись слезы, и он встал, сказал: «Господи, воздай им во сто крат мерою добрую, утрясенную и переполненную, как Ты обещал в Твоем слове». А бабулечка радостная повернулась со своей клюшкой, поковыляла домой.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Николая Куркаева. В 6 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Не дам зерна твоего болю пищу врагам твоим, и сыновья чужих не будут пить вина твоего. Что значит вино пить? Во время Третьего Царства, когда дьявол будет связан, там не будут пьянить. Означает сегодня, радость означает. И не будут радоваться твоей радостью, а будут своей уже. Грешник никогда не будет радоваться, когда ему не будет возможности грешить. Наоборот, он будет стонать, плакать. Не дам будет пить вина твоего, потому что радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими. Не всем сегодня это доступно. Не все сегодня могут радоваться с радующими. Когда зависть есть. Нет, какая тут радость, если он радуется? Вот если он плачет, вот тогда я радуюсь. Когда у него много чего, я плачу. Когда у него ничего нету, я тогда радуюсь. Что ж я на выворот получается? Ну что, не бывает так? Бывает. Бывает. Когда хорошо, то другому и плохо становится. А почему у него есть, а у меня нету? А почему? И уже начинается тоска, начинается зависть. Ой, как мы привыкли считать деньги в чужом кармане, это удивительно. Уже так хочется знать, что, да за что. Просто таки страдаем от этого. А я уже не буду говорить конкретных примеров проводить, я бы мог их проводить, но знаете что? Мы сами знаем, как нам хочется знать, кто сколько получает, за что покупает, да за что, ой, как хочется знать. Ну, наверное, что тогда тоска сильная заедает. Почему у него есть, а у меня нет? Характер порочный такой у нас на сегодняшний день. И Бог будет этот характер менять. И сыновья чужих не будут пить вина твоего, над которым ты трудился. Ну, конечно, это же не значит, что нам не надо будет трудиться. Надо будет, но другое дело, уже труд будет не такой интенсивный. Вы помните, я когда-то вам говорил, есть три уровня интенсивности труда. Первый уровень в Едемском саду, это для удовольствия был. И есть труд, такой уровень, который доставляет удовольствие. И есть, который в поте лица. Это уже второй уровень. А третий уровень – как наказание труд. Концлагеря, потом в свое время у нас были такие зоны, где работали. Так вот, в Третьем Царстве будет такой труд для удовольствия, для радости. Но собирающие его будут есть и славить Господа. Я уже сказал, что будут работать не на износ. На сегодняшний день у некоторых людей, у них есть все. Но они доработались настолько, уже ничто в рот не лезет, да? Все есть, а здоровья уже нету. Потому что этот труд не принес пользы, не принес удовлетворения. Хотя какие-то надежды были и так далее. А потом пришло время. Уже и вкус не тот, когда состарелись. Все они вкусные, и дети не так готовят, а в древнем мире все было лучше. А почему? Вкус потерян в старости, и тогда ропот бывает. Бывает такое? Бывает. Я знаю пример одного из мужей Божиих, Вирджилия Галадитянина, помните? Который продовольствовал Давида, когда он был в изгнании. И Давид ему сказал, иди со мной, Вирджилий, я тебе буду продовольствовать. Помните, что он говорил? Я уже потерял вкус. Твоя пища мне будет не нравиться, слуха нету, твои музыканты мне не устроят. И так далее, и так далее. Я вот не могу тогда разобраться, уже буду, что тебе все новое, а меня все... Я хочу привычную обстановку вернуться. Но у тебя вот есть сын, Кимхам, помните? Вот ты его возьми. А Кимхам означает тоска, томление. Забери мою тоску старшескую, вот что забери. Остальное мне не надо. Но когда мы понимаем вот эти вещи, то будет меньше проблем. А когда не понимаем, значит, мы удовлетворение своей семье не принесем. Я когда-то на эту тему рассказывал, говорил на эту тему. Конфликт поколений, такая тема, давно-давно, в Америке говорил. Один из братьев говорит, вот, я уже то пережили. Мы, говорит, таких пирожков наделали, говорит, сами слюнки текут. А говорит, а моя теща взяла, фу, какое горькое все. Мы вот так старались, а ее, наверное, печень болела, горькое все становится. Фу, говорит, какое все горькое. Попробуйте угодить такому человеку. Поэтому я, чему я думаю, молодежь, не обижайтесь на стариков, а старики не считать себя как-то центром земли, вокруг вас должно все вращаться. Все должно быть на своем уровне. Одни, понимаете, стариков, а старики не считайте, что вокруг вас должны бегать, на цыпочках ходить. Это тоже своя проблема. Когда одни не понимают других, вы знаете, что это трудно понять, кто тут виноват в этом. Поэтому я просто немножко вскользь об этом напомнил. И обирающий виноград будет пить вино. Не с горя. Знаете, зачем чего не пьют вино? С горя, чтобы забыться. А тогда просто радость будет. Тогда не будет пьянеть, не будет того, что сегодня есть. Будут пить его. Это вино не будет лишать разума человека. Сегодня же вино лишает разума, да? Это же наркотик своего рода. Человек совсем другой становится, когда напьется. Пьяному что море по колено. Его все для него нормально. Но будет время, когда и вино будет, но не будет того эффекта производить отрицательного, который сегодня оно производит. И будут пить его во дворах святилища моего. Посвятили, принесли в Дом Божий. Сегодня мы вино никогда не посвящаем в Дом Божий, не приносим. Разве тут на хлебопреломление? Но нам не надо. Оно не доставляет радости, не доставляет удовлетворения никакого. Но тогда будет другое время. Другое время. 10 стих читаю. «Проходите, проходите в ворота». Приготовляйте путь народу, равняйте, равняйте дорогу, убирайте камни, поднимите знамя для народу. Проходите.

нашем сердце тоже есть ворота. Ну, естественно, чтобы кому-то подсказать человеку, проходящему ворота, подними знамя для народа. Надо через Христа все делать, чтобы знать, что ему сказать. Иногда мы начинаем что-то говорить, а оно ему совсем не идет, этому человеку. Надо с другой стороны подойти. А как это узнать? А Бог знает, как это сделать. Если через ворота. Я помню такой случай. Кто-то свидетельствовал, когда в одной из церквей молились о том, чтобы пришли люди к Богу, чтобы покаялись. Ну, один из братьев молился, значит, Господи, ну, дай людей, чтобы они покаялись сегодня, чтобы они приняли Тебя. Дай братьям слово, чтобы они проповедовали. Ну, говорит, в вечернее служение выходит один из братьев и начинает читать родословную. Адам жил 930 лет, Мафусал жил 969. Господи Боже, что он проповедует? Это ж надо же, человек пришел из посторонний, ничего не знает о Боге, он такой начал проповедовать. Но как раз-то это и надо было. А его заинтересовало, как это так, начал читать Библию через эту и покаялся. Вот попробуйте найти ключ к сердцу человека, чем его заинтересовать. А Бог вот так делал, просто сделал. Нашел выход. Вы помните, у нас одна сестра была. Ну как была, ее уже нету. Лена Голикова. Она очень любила посещать больных. Посещала и ходила. Ну, я уже не говорю, что там было. Ну и знаете, заболела у него сильно. Вот гортань заболела. Знаете, для поприенника гортань больная – это проблема номер один. Это же говорить надо. Потому что иногда мне, допустим, когда я часа два проговорю, то мне начинает болеть уже здесь, и гортань, и все. Я сейчас меньше кричу, раньше кричал очень много. Но и сегодня немножко, может быть, и громко говорю, и так далее, и так далее. И к этому брату, к Пете, приходили братья не один раз. Такую депрессию упал, в уныние упал, но никак не могли выбить с этой колеи его. Однажды эта сестра тоже напросилась, говорит, братья, возьмите меня, и я пойду. Братья подумали, ну ладно, иди. Она пришла, стали беседовать. И что не получается? Она говорит, братья, я вам говорит, один секрет скажу. Вы знаете что? Я скажу, один пример приведу такой. Вот один был там человек, уже пенсионер, пожилой, заболел очень сильно. Вы знаете что, говорит, ему посоветовали пойти там на болото, набрать там некого зелья, напарить, он попил и молчит. Ну, а что дальше было? Молчит. Что же дальше было? Говорит, умер. Этот брат говорит, как рысь, да ты что ж, меня напоишь, чтобы я умер. Расхохотался с этого совета, все пошло на поправку. Вот попробуйте догадаться, как нас вывести из того депрессивного состояния. Вот, ну, получилось, так неудачно получилось. И что с ним? Молчит. Ну, что с ним дальше будет? А пусть он говорит, умер. А на третий день умер. А как расхватался этот брат Петя. Говорит, так ты же хочешь, я через три дня умер. Хочешь меня напоить чем-то? Все. Жил еще очень долго. Проповедовал неплохо. Ворота надо войти. А вот эти ворота разрешить, что сказать, что применить, ну, трудно по нашему разуму. Вот эти два примера привел. Ну кажется, что это за ворота? Но Бог-то знает сердце человека, Он знает, как к нему подойти, Он знает, что ему предложить. Но я другие ворота возьму. Есть же двери, ну, ворота-то что-то очень огромное такое, гаражные ворота, ну, дверь. Ну, то дверь же большая ворота. Открывается, закрывается. В нашем сердце тоже есть ворота. Это наши мысли. Я когда-то помню, я просто напомню этот случай, когда я работал еще на комбинате, и я не один раз слышал такое слово. Открой двери сердца, открой двери сердца, открой двери сердца. И в Откровении написано, помните, войду с ним, буду вешать, еще двери открою. Думаю, что за двери? Что за двери? Молюсь, иду по проходу, решил пойти где-то со своей мастерской в кабинет начальника. Иду и молюсь.

написал, Господи, что за... Дверы думы. Дума, это по-белорусски, на белорусском языке. Мысли дверы. Когда мы свои мысли направляем к Богу, открываем дверь для Него. Если направляем к дьяволу, то для Него же открываем. И чьи мысли принимаем, тот и дверы поставил. И приняли сомнение какое-то. Дьявол опустошит. Сомнение от Бога не приходит. Приняли Слово Божие верою. Эти двери открыты для него, но для дьявола закрыты. Он не может тогда проникнуть в сердце, не может опустошить его, не может сомнения нанести. И вот двери. Проходите, проходите у ворота. Приготовляйте путь народу. Вот приходит на сердце что-то. Вы знаете, что проходите у ворота. С какой стороны проходите у ворота? Снаружи что-то ворота открыты? Или в нашем сердце какие-то мысли родились? И те, и другие надо, чтобы прощить через ворота. Допустили снаружи что-то. Нечистая проблема будет. И из сердца исходит тоже, что? Из сердца исходит, что? Злые помыслы бывают такие. Любой день, прибой день. И стоит вопрос. Надо в эти ворота пропускать эти мысли, чтобы они материализовались для кого-то, чтобы... Или не надо? Вот и проходите в ворота. С какой стороны? Изнутри совет Божий получить. Надо это говорить или не надо? Или совет снаружи принять. Опять же ворота сердца. И вот как нам надо, чтобы и с той, и с другой стороны ворота были, через Божьи мысли они были, проходили. Чтобы эти ворота были Господом поставлены. Надо или не надо говорить. Откровение, надо сказать или не надо. Иногда и не надо. Попробуйте сказать человеку, что я знаю о нем все, он в собрание перестанет ходить. Иногда просто говорит, не говори, просто молись и все. Иначе поймет, не будет тебе никакого эффекта от твоих слов, которые ты скажешь. А мы-то очень часто говорим, что получили. Выдать-то выдали. А вот надо было то говорить или не надо? Вот тут-то не поставили вопрос этот. А уже свои мысли, то ясно. Наверное, ну, не надо их. А мое такое мнение, а мое такое мнение. Я однажды сказал у себя... на церковном совете, когда сам был. Сейчас, Дмитрий Ильич, я не бываю на церковном совете. Они там сами решают. Но где канон? Говорю, мое мнение такое, мое такое. Слушайте, говорю, зачем брать ваше мнение? Вы скажете, мнение Божье. Мы же согласились молиться. Какое Божье мнение? А что мне ваше мнение? Если человек, у каждого свое мнение. А у Бога то одно мнение должно быть. Если бы все получили то, что надо, были бы одного мнения. Когда свое, ну есть свое, а кому оно надо, твое мнение. Какая польза от этого мнения? Поэтому я просто обращаю внимание, проходите у ворота, приготовляйте путь народу, равняйте дорогу. Я обращаю внимание, дорога – это и наша жизнь, тоже жизненная дорога, тоже много светит кому. Вот когда идем вот так вот, то падение, то подъем. Кто захочет идти той дорогой, которую мы показали? Не пойдет. А вот равняйте дорогу свою. Равняйте свою дорогу. Потому что пример жизненный, он имеет огромное влияние и значение. Одно дело говорить, а другое дело жить. И люди очень часто смотрят даже не на то, что мы говорим, а на то, что мы делаем. Как мы делаем, для чего мы делаем. Ну, равняйте дорогу. Равняйте дорогу. Убирайте камни. Что значит убирать камни? Камни преткновений различных. Чем отличается дорога от поля? Это участок, по которому легче проехать, да? Утрамбованы, наверное, обозначены, камни убраны, асфальт положены. Кажется, столько пространства много, есть куда тебе
Так куда тебе хочется? Напрямую. Так не поедешь, надо дорогу показать. Самолетом и то нельзя лететь напрямую. Есть коридоры в каждой стране. Такой иногда круг делает круг, что напрямую не летят. Есть дорога. Так и наша жизнь – это дорога. Вот увидели, как мы живем, что мы даем, что мы получаем, как мы реагируем, ложим камни преткновения или убираем их, готовим дорогу. Своей собственной жизнью готовим дорогу. Равняйте, равняйте дорогу. Убирайте камни. Поднимите знамя для народов. Какое знамя должно быть сегодня над нами поднято? Вы, наверное, знаете. Знамя его надо мною. Любовь. Любовь знамя. Поднимите знамя для народа. Любовь, чистая любовь, непритворная. Если она будет у нас, будут очень сильные действия Святого Духа. И сегодня уже не есть, слава Богу. Есть, но хочется еще больше. Хочется видеть первоапостольское время, которое было. Но для этого что надо? Ну, любить друг друга. Любить не значит чувства. Помните, Христос говорил, если любите меня, то что? Кричите, Иисус, я тебя люблю, я тебя люблю. Или что-то еще там поважнее написано. Если любите меня, то что сделаете? Соблюдите заповеди мои. А заповеди мои не тяжкие. Какие заповеди? Не убивай, не кради, не лжи свидетельствуй, не клевещи. Это что, не заповеди разве? Заповеди. Заповеди. Не подчиживайте друг друга. Не ищите компромата друг у друга. У всех нас его можно найти. Когда-то один из братьев, ну я сейчас стараюсь говорить уже помедленнее, уже и не могу быстро. Он написал письмо такое, принес. Когда ты говоришь, то шкура на тебе говорит. В таком тебе положил мне письмо в ящик, там, где я жил раньше, на квартире. А сам быстренько смылся, но я заметил его. Правда, я бы ничего не сказал, но тем не менее, вот так вот. Ну что, шкура говорит. Павел, может, и говорит шкура даже. Ну что, надо, чтобы еще говорила. Ну, а что сделаешь? Я такой на сегодняшний день. Ну ничего ж не сделаешь. Какой есть, такой есть. Но это уже было сказано не совсем добродушно. Это уже было сказано, что немножко укусить или так сказать, сзади. Сказал бы, нет, пришел так, прыгнувшись, пришел, положил ящик и быстрый ходом. Я как раз смотрю, этот брат, правда, его уже нету, вечности уже давно. Поднимите знамя для народа. Вот это знамя действия Духа Святого очень часто привлекает людей. Вы помните, когда в Таллине было пробуждение сильное, сколько туда людей съезжалось? Покуда не было действия Духа Святого, то никто не знал, что там то Оливеста где-то есть, эта церковь. Когда началось это движение, все туда пошли, поехали со всех концов. Много получили, но не удержали. Очень хорошо получить что-то от Господа, но, наверное, надо еще удержать то, что Бог дал. Растирали, впоследствии растирали потихонечку. Все, так сказать, пошло на старые рельсы. И сегодня много крику, а силы мало. Криком не возьмешь, возьмешь святой жизнью. Точным исполнением Слова Божия возьмешь, вот что возьмешь. А больше, ну что толку кричать? Я не имею в виду ссориться. А даже и петь, и аллилуйя, и плясать, и на голове ходить. Все, что мне делает, тогда что толку с этого? Что толку с этого? Затухает все потихонечку, уходит в небытие. А вот там есть благовение перед Господом. Где есть молитва, где есть серьезное отношение к делу Божию, там будет все то, что надо. За что слава и благодарение Богу. Я помню однажды один из братьев, вот когда я был в Москве, он мне рассказал такой случай, когда началось это движение, эти крики все, эти пляски все. Он говорит, однажды вижу такое видение. Одна церковь пляшет, танцует, там свистят, кричат. А другая, значит, Слово Божие читают.
молятся, поют, потом пошел пророк по залу, каждому подходит, слово говорит. И Господь говорит, я уже немножко не совсем точно передаю. Говорит, ну, какое ты думаешь лучшее? Говорит, ну, я думаю, вот это наше. Правильно, говорит. Заражает такая мысль. Я уже от себя немножко добавляю у него. А почему ты ничего не делаешь? Бог показывает другое видение. Та же самая церковь подходит, там у них, значит, пляшут, танцуют. Ангел подходит, дочь моя, Господу не надо этого, что ты делаешь. Они говорят, не слушай, они делают. Подходит к другому, сын мой, не надо этого Господу, что ты делаешь. Говорит, делают, не слушай, делают. Как для Господа, а ему этого не надо. Вот в чем проблема вся. И когда мы что-то делаем, давайте думать, Господи, а тебе это надо или не надо то, что я делаю? Вот тебе это нравится. Но Бог не осуждает нас. Он понимает, что мы для Него, но не в непонимании делаем. Но подошел, надо было прислушаться. Походил и ушел. Разве будет там силы, не будет? Не будет силы. Где нет благоговения, там не будет и силы. Христос был услышан за что? За свое что? Благоговение. Благоговеющий перед Богом, не будешь плясать, не будешь рычать. Не будешь плясать благоговение. Это нечто более такое тонкое, более сильное, приемлемое для Господа. Поэтому пусть Господь благословит нас на сегодняшний день. Чтоб мы не надеялись, что Бог в шуме, в крике. Не в этом. Бог в своей истине стоит. Он там, его прославляют. А славят устами можно. А если только шумно делать, это бесполезно все. Я не раз говорил, дьявол не боится наших формул. Он не боится нашего крика. Он боится власти и силы Божьей. Вот что он боится. Изгоняли 7 сыновей первосвященника Скевы иудейского. Помните, что они говорили? Заклинаем тебе Иисусом, которого Павел проповедует. Иисуса знаю. И Павел говорит, а вы кто? Ну как, мы же пользуемся именем. А кто вы? И такую силу взяли над ними, что они наги и избиты выбежали из того дома. Поэтому в сегодняшний день пусть Господь благословит нас благоговением ходить перед Его лицом. Искать Его воли. Не в шуме и не в крике, а в молитве, благоговении перед Ним, в поисках той власти Божией, которую Бог дает, за что славу и благодарение. Я просто напомню еще один текст Писания, не текст, а событие, которое произошло во время священника Илия. Помните, там филистимляне выступили, они потерпели поражение, потому что сыновья его, Офни и Финеяс, были негодными людьми. Помните, написано там? Просто негодные люди были, и все. Хотя священники были, но негодные. И потерпели поражение. Потом решили, надо внести ковчег Завета Божия в стан. И когда внесли ковчег Завета Божия в стан, написано, Израиль поднял такой сильный крик, аж земля стонала. Филистимляне... Что такое? Почему такой шум? Говорят, ковчег Завета Божий пришел к ним в стан. Ага, это тот ковчег Завета, который, говорит, шел перед ними, когда они шли из Египта, который делил море. Филистимляне, говорят, надо сконцентрироваться, надо группироваться, воевать будем, чтобы нам быть порабощением евреев, как они у нас. Вы знаете, что это их настроило такую волну противления. Пошли, победили, ковчег Завета взяли. Не наружность надо. Ковчег Завета там. А сыновья Офни и Финеяс, люди негодные. И все. Крик подняли большой. А результат плачевный. Не нулевой даже, а плачевный. Или упал в седалище, сломал хребет. Жена Финеясова родила младенца, и Ихавот назвала. Бесславие, отступила слава от Израиля. Ковчег Завета Божия в Пятиграде Филистимское попал, там где-то, наверное, 7 месяцев был, если я не ошибаюсь. Долгое время был там.
Но вышел оттуда. Поэтому в шуме, в крике не в этом дело. Дело в той власти, которую Бог дает нам. Поэтому Он дает, но есть, что надо взять. Че даю вам власть, но ее надо взять. А когда кто-то мне дает, а я не беру, какая польза с этого? Никакой пользы абсолютно нет. Поднимите знамя для народа. Я понимаю, если будет пробуждение где-то в церкви, оно разнесется во все концы земли. Не надо будет ни афиши вешать, не надо будет звать никого. Много что не надо будет. Люди пойдут. Потому что в этом сегодня у них есть великая нужда. Вот Господь, 11 стих читаю, объявляет до конца земли. «Скажите ччеры Сиона, грядет Спаситель твой до конца земли». Зачем объявлять до конца земли? Потому что Израиль рассеян во всех странах нашей земли. Во всех концах земли они есть на сегодняшний день. Господь и будет объявлять до концов земли, чтобы все не услышали. На сегодняшний день эти колена настолько сильно рассеяны, что даже мы, наверное, не знаем, где какое колено обосновалось, кто к какому колену принадлежит. А они знают. Где-то в Афганистане есть племя пуштунов. Ну, это говорят так. Говорят так. Может, это не так. Они говорят, соблюдают еврейские традиции, обычаи все, обрезания и так далее. И говорят, мы пока что не евреи. Но когда придет Христос, мы будем опять евреями. Говорят, это племя Ефремова. Они говорят, мастера партизанской войны. Знаете, партизаны все делают тайно. Но я не говорю, что это так. Кто его знает? Ну, так считают. Так исследователи считают. Но Бог знает, где кто. И объявляет до конца земли, чтобы они собрались всю свою землю. И на сегодняшний день ничто не рассеяны. Везде их много. Собираются, и границы открыты. Но почему-то... Но придет время, когда их погонят. Помните, рыболовы и охотники, там есть в Езекииле написано. Рыболовы ловят на удочку, а охотники что делают? Гонят. Охотники не ловят, и гонят. Погонят в свою землю. Потому здесь и написано. Вот Господь объявляет до конца земли. А сегодня это сделать легко и просто. Массовое средство информации. Они настолько проникают даже в самые отдаленные, даже самые бедные. И то, что с мобильниками ходят, да? В любой стране сегодня. Африканская беднота, но есть мобильники, все есть. Интернет работает. Правда, это интернет, конечно, не очень-то важное что-то. Но, тем не менее, будет Господь объявлять до конца земли, чтобы они собрались. Скажите, вот Господь объявляет до конца земли. Скажите, через чего она? Грядет. Что значит грядет? Еще не пришел, но идет уже. Время идет. Чтобы были готовы. Чтобы не думали, что у Бога остановилось дело по их спасению. Ну а для нас что такое? Кончится время язычников скоро. И начнется время Израиля. А когда? Никто ж не знает. Я просто напомню одно из таких откровений, которое было давно-давно сказано через одну из сестер Смичковича. Через нее было такое слово сказано. Вот ходит по земле человек, далекий от Бога, но очень счастливый. Думаем, ну что значит далекий от Бога, но счастливый? Это последний из язычников, который войдет, и за ним дверь благодати закроется. А кто он? Китаец он или белорус, или кто? Но на сегодняшний день наша открыта. А может, через 5 минут войдет последний. Все. Никто ж не знает. То мы сегодня благодарим Бога, что мы не опоздали. Но будут люди, которые опоздают. Не успеют это сделать. Допустим, через 5 минут, через 10. Раз закрыть дверь, все. И тогда будут стучать, скажут, все, кончено. Все мои уже со мной. Поэтому, пожалуйста, я хочу сказать, что, чтобы кто-нибудь из нас не казался опоздавшим. Это очень серьезно. Опоздали на поезд, можем следующим рейсом отправиться. На самолет тоже подождать.
А здесь, когда опоздаем, то все. Следующего рейса не будет. Останемся. Скажите, через Сиона, грядет Спаситель твой? Ну, что значит грядет? Шаги слышны. И сегодня эти шаги, все, что в мире сегодня делается. Что подтверждается Писанием? Исполняется то, что Бог предвидел и о чем сказал. Войны, вот этот разврат. Я не раз напоминаю, эти однополые браки и так далее, и так далее. Это же время Содома и Гоморры. Время Содома и Гоморры. И так будет и в пришествии Сына Человеческого. Так написано. Так будет, как было во дни Лота, как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Это признаки сегодня есть. Ни дня, ни часа не знаем, это однозначно. Люди еще считают, сегодня считают, просчитывают, и конец света 20 раз назначали, хотя Библия не говорит о конце века говорит, о конце определенного времени, потому что считают конец века, это конец света. Ну, где вы взяли этот конец света? Когда конец века, конец определенного времени, а не конец света. Ну, вот конец света ожидают, но его долго еще не будет. А время спасения, язычников, уже очень близко. Закроется очень скоро. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы слышали Его шаги. Для них это милость великая для евреев, а для нас тоже великая милость. Пришествие Христа церковь заберет. Совсем другая среда обитания, духовный мир. Останутся на земле, что будут пахать, и что будут сеять хоть немножечко. А нам же не надо этого будет делать уже. Будем со Христом, потому у нас лучше жребий нам приготовлен, чем им. Ну, хотя для них, я не знаю, что будет еще там дальше. 1000 лет, потом еще 1000 лет, и что будет время маленькое отпущено дьяволу на свободу, опять будет обольщать и так далее. Но для нас уже близко время, когда придется оставить эту землю. Скажите, через Сиона, грядет Спаситель твой, Спаситель именно подчеркивается. Если вы еще не спасены, находитесь в проблеме, то и грядет Спаситель. Спаситель. Это очень много значит слово Спаситель. Царь свое значение имеет. Вождь свое. А Спаситель очень ценное. Спасет от чего-то. От смерти, от греха, от нищеты, от болезней, от войн, от разрухи. От всего спасет. Награда его с ним. И воздаяние его перед ним. Ну, воздаяние называется, как правило, мщение Божие. Но в некоторых местах Писания воздаяние – это и награда. И кто как трудился, кто как жил, тот и получит свое в его пришествии. Он идет, и перед ним, и воздаяние его идет. Награда его с ним, воздаяние его перед ним. Ну, здесь написано – награды Господне, воздаяние перед Ним. И назовут их народом святым, искупленным от Господа. Почему назовут народом святым? Потому что увидит перемену в их жизни. Нас иногда, наверное, очень трудно назвать святыми. Согласны со мной? Чтобы кто-то назвал святым, не надо самому трубить, святой ты или не святой. Пусть люди скажут, святой или не святой. Эта реклама никому не нужна. Вот назовут их народом святым. Почему? Потому что среди них будет Господь. И поведение будет не такое, как сегодня. Святой есть святой. Я не буду долго останавливаться на этом месте Писания. Вы прекрасно понимаете, о чем идет речь святой. Сразу видно человека. Атмосфера совсем другая. Я часто слышу такое. О ком-то говорят. Говорят, от него теплотой веет. А от другого не веет теплотой. И хочешь, не хочешь, но приходится обращать на это внимание. Теплые отношения.
Это, и не говорит никто, что я святой. Сразу чувствуется это. Отношение, речь, поведение, лицо и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И назовут их народом святым, искупленным от Господа. В Захарии, в 8 главе, есть такой текст Писания, я его отметил просто. «И будет, как вы, дом Иудин и дом Израилев, были проклятием у народов, то я спасу вас, вы будете благословением, не бойтесь, да укрепятся руки ваши». Вот смотрите, это же я не выдумал. «Вы были проклятием у народов, я в вас спасу, будете чем? Благословением». Перемену Бог сделает. А что вы думаете, у нас такое не бывает? Я вспомню другое место Писания. «И вы оставите имя ваше как проклятием для народу». Одно имя произносит, сразу дрожь берут. Другое имя произносит, спокойствие, так? Вот вам имя. Один брат другим говорил, верующие оба, но один пастор был. Вот он не в нашем городе, вы не ищетесь у нас здесь, в другом. Он говорил так: брат, когда ты заходишь в дверь, меня сразу дрожь берут. Когда только произносит его имя, сразу дрожь бросает. Скажите, это нормально, когда кто-нибудь заходит и в дрожь бросает? Это же как проклятие какое-то. А другой заходит, сразу спокойствие становится. Вот он, пожалуйста, а мы когда заходим куда, что, дрожь бросает кого-то или не бросает? Кто его знает? Как относятся люди, что они думают? Но, тем не менее, это так. Имя. Вы оставите имя ваше для проклятия. Мы тоже оставим свое имя. Вот подумайте, что о нас будут говорить люди в свое время, когда мы уйдем в вечность. Может быть, короткое время будет. Может быть, долго будут помнить. Некое там Горация, да еще кого долго помнят. Ну, уже не знав, что там за имя было. А вот, знаете что? Когда-то с другой, так сказать, песни слова. Когда одному сказали, ну, значит, банда. Один бандит сказал подругу, назвал имя этого самого областного этого. Его губы сразу задрожали. Смотрящий по области. Как только назвали имя, его сразу губы задрожали. Только одно имя. Его же нету, только имя назвали. Имя. Поэтому и наше имя что-то значит для людей. Для одних это радость, а для других, наверное, ну, от нашей жизни зависит это все. Дорогу как уравняли перед людьми или не уравняли, или наоборот, ухабов наделали еще больше. Вот с одним поговоришь, спокойно, с другим поговоришь, уже не знаешь, как идти дальше. Разобьет дребезги. Не вырвал дорогу для него, а наоборот, усугубил. Оказывается, жизнь непростая у нас на сегодняшний день. Вот ровняйте дорогу, убирайте камни. И с чужой дороги постарайтесь убрать, и сами их не ложите. И пусть на ваших дорогах не будет этих камней, потому что имя, имя. Быть народом святым, искупленным от Господа. Если сегодня говорить об этом народе израильском, то вроде бы многие народы поддерживают их, но на самом деле это не совсем так. Хотят что-то взять от них, получить от них. Их разумом пользуют, их умом. Евреи очень умные люди. Да, не отнять от них. Но впоследствии, когда будет это сильное нашествие там, все их оставят.
не получат того, что хотели. А когда спасен, будет спасен Господь, именно Господь спас. И так и будут говорить, Господь спас. Не Америка, не Германия, не Россия, не Белоруссия. Господь спас. И стан то в тот день на горе Елеонской, и раздвоится гора Елеонская, и так далее, и так далее. Я уже не буду цитировать эти места Священного Писания. Но назовут их народом искупленным от Господа. Сегодня в них, может быть, основание ложится и не совсем верное, но когда примут Христа, будет защита очень надежная в них. Назову тебя народом святым, искупленным от Господа, а тебя назовут взысканным, не оставленным, а взысканным. Был оставлен этот народ на долгое время, понес наказание за свое беззаконие, но не отвергнут совсем, а оставлен на время, а время очень долгое. И назовут их взысканным. Нашел Господь. И правильно, если бы посмотреть на их историю всю, я, конечно, историю евреев не знаю, но немножко знаю. Ой, какой нетрудный путь прошли. Погромы каждое столетие, ненависть и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Это такая судьба у них. Но взысканы, не отвергнуты. Помните, Павел говорил, не отверг Бог народа, который наперед знал. Но что? Но наказал за то, что отвергли его. Наказал. А тебя, Иерусалим, назовут взысканным городом, не оставленным. Ну, познают, конечно, что не оставил навсегда, а просто наказал. Не отверг Бог народа своего, который наперед знал. Римлянам написано. Но в Исаии 27 главе, помните, мерою ты наказывал его. Выбросил его сильным дуновением, как в день восточного ветра. Наказал, рассеял, но не отверг. Так и нас, еще никого Бог не отверг. Если оставил на время, почему-то, но хочет взыскать, и мы будем все взысканными, и сегодня обратимся к Господу, склоним свои колени перед Ним, исповедуем свои грехи, то Бог не оставит нас такими, какими мы себя считаем, несчастными, отверженными, никому не нужными. Мы Богу все нужны, так что слава Богу и благодарение. И Он хочет всех взыскать, если даже упал, если даже затирался сам по своей вине, то Бог силен, чтобы отыскать тебя и меня, так что слава Ему и благодарение. Будем за все благодарить Господа, и пусть никто из нас не чувствует себя оставленным, но пусть будет взысканным и найденным им. Аминь.

0: В мире море водки, океан вина. Почему ж иные говорят до дна? Почему не скажут, ты ее не пей, и свое здоровье лучше пожалей? Пожалей супругу, пожалей детей. Зелье для безумства никогда не пей. Не приносит счастья водка обиду. Почему ж ты молишься на нее одну? Может, стала водка богом для тебя? На последнем месте у тебя семья. Посмотри, как прежде, на свою жену. Как тебе не жалко милую твою? Посмотри внимательно в добрые глаза, и тогда увидишь, в них блестит слеза. Сколько претерпела женушка обид, удручал любимую твой убогий вид. И поверь, ты сможешь водке отказать, перед искушением сильным устоять. От тебя отступит сей коварный зверь, если в сердце Богу ты откроешь дверь. И Господь другое в жизни счастье даст, Он тебе поможет, вовсе не предаст. Бог тебе не скажет, ну давай до дна, ведь не ради водки жизнь тебе дана. И поняв, что пьянка для семьи беда, ты открытым сердцем скажешь Богу «да». Я хочу счастливым и свободным быть, Он тебя услышит и научит жить. Продолжай молиться, продолжай просить, и Господь поможет твой недуг сразить. Бог тебе поможет, и поверь не раз, Он тебе погибнуть никогда не даст. Знай, что только с Богом обретешь ты вновь деток уважение и жены любовь. Эти наставления, как молитву чти, как потянет к зелью, заново прочти. И желание выпить сразу отпадет. Это значит, совесть в тебе еще живет.
1: Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 1 Петра 4:14.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте передачу «Это интересно». Затем в эфир выйдет свидетельство, а в 7 часов слушайте чтение Библии.

дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию послушать свидетельство. Два-три раза в моей жизни Бог в своей великой милости касался моего сердца, и дважды перед моим обращением стоял я под гнетом осознания своей большой вины. Во время американской гражданской войны я был военным врачом в армии Объединенных Штатов. После битвы под Геттисбургом много сотен солдат находилось в моем госпитале. Из них 28 были так тяжело ранены, что нуждались в немедленной моей помощи. Некоторым нужно было ампутировать ногу, другим — руку. А иногда одновременно, чтобы спасти раненого, приходилось ампутировать и руку, и ногу. К этим последним относился юноша, который только 3 месяца находился на военной службе. Он был слишком молод для солдата и поэтому был назначен барабанщиком. Когда мой ассистент и санитар хотели юноше перед операцией дать хлороформа, барабанщик повернул свою голову в сторону и решительно отказался его принимать. Когда санитар сказал, что это распоряжение врача, юноша ответил: «Пришлите врача ко мне». Я подошел к кровати раненого и сказал: «Молодой человек, почему вы отказались от хлороформа? Когда я нашел вас на поле битвы, вы были так слабы, что я подумал, едва ли стоит брать вас в госпиталь. Однако, когда вы открыли ваши больные голубые глаза, я подумал, что у вас где-то мама, которая в тот самый миг думает о своем мальчике. Поэтому я не захотел, чтобы вы умирали на поле сражения, и распорядился доставить вас сюда. Но вы потеряли так много крови, что остается открытым вопрос, выдержите ли вы операцию без хлороформа из-за вашей слабости. Поэтому позвольте лучше дать вам хлороформ». Он положил руку свою на мою, посмотрел мне в глаза и сказал: «Доктор, мне было всего 9,5 лет, когда я, воскресное послеобеденное время детского служения, передал Господу Иисусу мою жизнь. Я научен был тогда доверять Ему, и с тех пор я Ему всегда доверяю. Я знаю, что могу Ему доверять и сейчас. Он является моей силой и моей защитой. Он будет меня хранить и нести, когда вы будете ампутировать мои руку и ногу». Тогда я его спросил, позволит ли он мне дать ему немного коньяка. Юноша опять взглянул на меня и сказал: «Доктор, когда мне было 5 лет, моя мама встала на колени рядом со мной, положила руку на мою шею и сказала: „Карл, я молюсь Иисусу, чтобы ты никогда не познакомился со вкусом крепкого напитка. Твой папа умер как пьющий и ушел в могилу пьяницей. Сейчас я обещаю Господу, если будет Его воля, и ты вырастешь, ты должен стать тем, кто будет предупреждать молодых об этой горькой чаше. Сейчас мне 17 лет. Однако я никогда не пил чего-то крепче чая или кофе. Так как я сейчас по всем признакам иду навстречу Богу, то я прошу вас позволить сделать мне это без спиртного в желудке». Взгляд юноши я никогда не забуду. В то время я ненавидел Господа Иисуса Христа. Однако я зауважал веру юноши в этого Господа Иисуса Христа. Когда я видел, как он ему доверяет и как безгранично его любит, что-то зашевелилось в моем сердце, и я сделал для этого юноши то, что никогда не делал ни для одного солдата. Я спросил юношу, не хотел бы он повидаться со своим проповедником. «О да, господин доктор», — был ответ этого барабанщика. Когда пришел полевой проповедник, он тотчас признал юношу, так как проповедник часто видел юного барабанщика во время полевых богослужений. Он взял руку юноши и сказал: «Мой милый Карл, мне очень печально видеть тебя так тяжело раненым.
«О, со мной все в порядке, господин пастырь», — ответил юноша. «Врач хотел дать мне хлороформа, но я отказался. Затем он предложил мне коньяк, но я отказался и от него тоже. Если мой Спаситель призовет меня сейчас, то я могу идти к нему с чистой душой». «Возможно, ты и не умрешь, Карл», — сказал проповедник. «Однако, в случае, если Господь тебя все-таки призовет, не могу ли я что-то для тебя сделать?» «Господин пастырь, пожалуйста, достаньте из-под подушки мою маленькую Библию. Внутри вы найдете адрес моей мамы. Пожалуйста, пошлите ей Библию и напишите ей, что со дня отъезда из дома не было ни одного дня, чтобы я не прочитал главу из моей Библии. Напишите, что я каждый день молился, чтобы Бог благословил мою любимую маму. Это я делал каждый день, невзирая, был ли на марше, в бою или в лазарете». «Могу я еще что-то сделать для тебя, мой мальчик?» — спросил полевой проповедник. «Да, пожалуйста, напишите письмо руководителю воскресной школы на Песочной улице в Бруклине и скажите ему, что я дружественные слова и добрые уроки, которые получил там, и молитвы никогда не забывал. Они меня сопровождали через опасность битвы. Они меня сопровождают и сейчас. В мои предсмертные часы я прошу моего Спасителя благословить моего любимого руководителя воскресной школы. И это все». Юный барабанщик повернулся ко мне и сказал: «Теперь я готов, господин доктор. Я вам обещаю, что никаких стонов вы не услышите, и когда вы будете ампутировать мою руку и ногу, если вы мне не дадите хлороформа. Я ему это обещал. Однако я сам не имел достаточно мужества, чтобы взять в нож руку для этой операции без выхода в соседнюю комнату и глотка алкоголя для снятия возбуждения моих нервов. Только после этого я смог приступить к моей тяжелой обязанности. Когда я продвигался сквозь плоть юноши, из уст Карла не вышло ни звука. Однако, когда я начал отделять кости, юноша прикусил зубами угол своей подушки. И все, что я мог слышать, было: «О Иисус, возлюбленный Иисус, помоги мне сейчас». Юный барабанщик сдержал обещание и не стонал. Этой ночью я не мог заснуть. Я ворочался в постели и все время видел кроткие голубые глаза. И если я закрывал свои глаза, то в ушах звучало: «Иисус, возлюбленный, помоги мне сейчас». Между полуночи и часом ночи я покинул свою постель и ушел в лазарет, чего я обычно никогда не делал. Если меня среди ночи вызывали, то это обычно был какой-то чрезвычайный случай, и требовалось мое экстренное вмешательство. Но в этот раз перебороло желание увидеть юношу. Прибыв в лазарет, я узнал, что 16 человек из безнадежных случаев уже умерли, и их тела доставлены в морг. «Как дела у Карла? Он среди умерших?» «Нет, господин доктор», — ответил санитар. «Он спит безмятежно, как в детстве». Когда я подошел к кровати юноши, мне одна из медсестер рассказала следующее. Около 9 часов в госпиталь прибыли двое членов Христианского союза, чтобы петь и читать. Полевой проповедник пришел с ними. Они преклонили колени у постели Карла и прочитали страстную молитву. Затем, стоя на коленях, они пропели сладчайшую песню, и лучше ее я до этого не слышал. «Иисус, души Спаситель». Им подпевал и Карл. Я не могу понять, как юноша, который прошел через такие мучительные боли, мог петь. Спустя 5 дней, как я ампутировал милому юноше руку и ногу, он попросил

носителю. Я попытался остаться у постели юноши, однако не смог. У меня тогда не хватило мужества остаться у постели и видеть, как умирает юноша-христианин, восхваляя любовь этого Иисуса, которого я был научен ненавидеть. Я спешно покинул помещение, сел в своем кабинете и закрыл руками свое лицо. Спустя 20 минут пришел санитар, чтобы мне передать. «Карл хочет меня видеть». «Я только его видел и не могу еще раз видеть», — ответил я. «Но, господин доктор, он говорит, что должен вам кое-что сказать перед тем, как умрет». «Сейчас». И я решил, что пойду к юноше, чтобы сказать ободряющее слово и дать умереть ему спокойно. Однако также я решил, что ни малейшего слова, касающегося Иисуса Христа, не должно на меня повлиять. Когда я подошел к Карлу, то я увидел, что он стремительно приближается к концу. Я сел к его постели, и он попросил меня взять его руку и сказал: «Я люблю вас, доктор, так как вы еврей. Самый лучший друг, которого я нашел в этом мире, является евреем». Я спросил его: «Кто это?» И он ответил: «Иисус Христос, которому я хотел бы вас привести до своей смерти. Пообещайте мне, доктор, что вы никогда не забудете, что я вам сейчас скажу». «Я обещал», — и юноша продолжал. «5 дней назад, когда вы мне ампутировали руку и ногу, я молился Господу Иисусу Христу, чтобы Он спас вашу душу». Эти слова проникли глубоко в мое сердце. И я не мог понять, как это было возможно, чтобы он в то время, когда я был источником его неописуемой боли, смог совершенно забыть себя и ни о чем не думать, как о своем Спасителе и о моей необращенной душе. Я не мог ничего более ему сказать, чем: «Ну, мой мальчик, скоро тебе будет хорошо». С этими словами я его и покинул. И 20 минут спустя юный барабанщик уснул навек, безопасно в руках Иисуса. Сотни солдат умерли в моем госпитале во время войны. Однако я только одного проводил к могиле, и этим единственным был Карл барабанщик. Я проскакал 3 мили, чтобы присутствовать при его погребении. Последние слова этого милого юноши произвели на меня очень глубокое впечатление. Я был в то время богат, что касается денег. Однако я бы охотно пожертвовал каждым центом моего состояния, если бы я смог любить этого Иисуса, так как любил его Карл. Но такое чувство невозможно купить за деньги. К сожалению, я вскоре забыл проповедь моего маленького солдата-христианина. Однако его самого я не мог забыть. Сейчас я знаю, что в то время я страдал под глубоким сознанием вины. Около 10 лет я боролся против Христа со всей ненавистью еврея-ортодокса. Затем была услышана молитва милого юноши: «Бог спас мою душу». Спустя примерно 18 месяцев после моего обращения ко Христу я присутствовал на молитвенном собрании в Бруклине. Это было одно из тех собраний, на котором христиане свидетельствуют о любви их Спасителя. После свидетельств некоторых христиан встала пожилая женщина и сказала: «Это, возможно, моя последняя привилегия в силу моего возраста и состояния. Я буду свидетельствовать о Христе. О, это великая радость — знать, что я скоро встречу моего мальчика подле Иисуса Христа на небе». Мой сын был настоящим солдатом Иисуса Христа. Он был тяжело ранен в битве и оказался в руках врача-еврея. Этот врач должен был ампутировать моему мальчику руку и ногу. Но спустя 5 дней после операции сын умер. Полевой проповедник полка написал мне письмо и выслал мне Библию моего мальчика.
В этом письме он еще сообщил, что мой Карл в свой предсмертный час

позвал к себе врача, чтобы ему сказать: «Доктор, прежде чем я умру, я хотел бы вам сказать, что 5 дней назад, когда вы мне ампутировали руку и ногу, я молил моего Господа Иисуса Христа спасти вашу душу. И когда я услышал свидетельство этой женщины, я не мог больше тихо сидеть. Я встал, прошел через зал, взял руку женщины и сказал: „Да благословит вас Бог, моя любимая сестра. Молитва вашего сына услышана. Я тот самый врач-еврей, за которого молился Карл. И теперь его спаситель является также и моим спасителем. Слава Богу!“

В эфире передача «Это интересно». Интересные факты о дожде. По четвергам в Лондоне идет намного больше дождей, чем в остальные дни. Удивительно, но факт. В Португалии дождь является уважительной причиной не выходить на работу. В городе Пара жители сверяют часы по дождю, так как ливни каждый день идут в одно и то же время. Игра «Дартс» появилась из-за дождя. Однажды лучникам на соревновании застал дождь. Отправившись в пивную, они начали бросать укороченные стрелы в мишень на стене. На самом деле у дождя нет запаха. Аромат, что мы относим к запаху дождя, на самом деле выделяют цианобактерии. Вещество, придающее дождю запах, называется гиасмин. Жителей Уганды не напугаешь громом, так как в стране дождь с грозой идет 250 раз в год. В засушливой Ботсване люди здороваются словом «пула», что означает «дождь». Также национальная валюта в стране тоже называется «дождь». На Кубе дожди идут только во время сиесты, а в Таиланде только ночью. В XVIII веке в Великобритании был принят закон о дожде, по которому за неправильное предсказание дождя синоптика казнили. Все фразы гидрометцентра о дожде имеют конкретный смысл. Например, при фразе «кратковременный дождь» имеется в виду, что продолжительность дождя будет не больше 3 часов. Фраза «ожидается дождь» означает продолжительность дождя не менее полусуток. Фраза «без существенных осадков» вовсе не означает, что дождя не будет. Это значит, что дождь выпадет не больше 0,3 литра на квадратный метр. В городке Уайнберг, штат Огайо, 29 июля из года в год непременно идет дождь. Это длится на протяжении 100 лет. Сегодня можно устроить искусственный дождь. Частицы сухого льда сбрасывают с самолета прямо на кучевое облако. В облаке углекислота обволакивается водой и падает, как снежинка, по дороге нагреваясь и превращаясь в дождь. Таким образом можно бороться с засухой или рассеивать облака. Примерно 1 из 100 миллионов людей страдает аллергией на дождь. Любое воздействие воды на кожу вызывает покраснение, отеки, а от попадания под дождь такие люди могут умереть. Самые дождливые места планеты испытывают нехватку воды зимой. После сезона дождей наступает настолько засушливая зима, что жителям приходится покупать воду в других городах.

Как известно, у обычного человека на протяжении жизни зубы меняются дважды. Вначале появляется 20 молочных зубов, а затем 32 истинных зуба. Кстати, название «молочные зубы» дал Гиппократ, который был убежден, что самые первые зубы ребенка формируются из молока. Как ни странно, учеными доказано, что какао-порошок, входящий в состав шоколада, содержит вещества, препятствующие образованию кариеса. Зубная эмаль – самая твердая ткань, производимая организмом человека. Зуб – единственная часть человеческого организма, которая способна к самовосстановлению. У японцев существует мнение, что чистка зубов по 3 раза в день – неплохое профилактическое средство от лишнего веса. Несмотря на то, что кальций необходим для костной ткани, 99% всего кальция в организме находится в зубах. 60% людей в возрасте старше 65 лет могут похвастаться полным комплектом собственных зубов. Зубы человека – это единственные кости человека, не покрытые кожей. Оно и понятно – ведь им ежедневно приходится жевать и перетирать пищу. Так как еда бывает разная, то и зубы человека разные. Одни предназначены, чтобы откусывать, другие – чтобы жевать. Очевидно, все знают, сколько зубов у человека, и что они, когда болят, их надо лечить. Но навряд ли кто знает, что зуб – это также очень сложный орган человека. И строение зубов человека очень сложное. Знаете ли вы, что отбеливающая зубная паста содержит перекись водорода и фтор, токсичный и очень опасный элемент?

В доме горшечника глина кружала, лепит горшечник из глины сосуд. Трудится мастер, забыв он про жалость, глиный комок пальцы давят и жмут. Если бы взялся неопытный кто-то, глина осталась бы грязи куском. Трудится мастер, он знает работу, полон сосудов горшечника дом. Глина под пальцами стонет и плачет, лучше бы глиной вовеки лежать. Сделать сосуд невозможно иначе, только вот так глину пальцами сжать. Мастер склонился над кругом гончарным, он не волнуется и не спешит. Времени, кажется, не замечает, что за сосуд мастер сделать решил. Он не искал чьих-то умных советов, ни от кого он подсказки не ждал. Лепит из глины руками согретой, что за сосуд, никому не сказал. И очертания уже появились, форма, изящество линий, кувшин. Пальцы кружились, кружились, кружились, мастер работу почти завершил. Глина от этой работы устала, он поскорей бы закончился труд. Мастер трудился, а глина не знала, что на глазах превращалась в сосуд. Он становился все гладше и гладше. Чудо! В кувшине жила красота. Глина вздыхала, когда же, когда же? Но для горшечника что-то не так. Мастер смотрел, он задумал другое. Без сожаления кувшин вмиг был смят. Глина кричала, да что же такое, рядом на полках кувшины стоят. Чем я была хуже тех или этих? Я не хочу возвращаться на круг. Мастер все слышал, но он не ответил. На пол он глину не бросил из рук. И началась вся работа сначала. Сколько терпения мастер имел. Снова склонился над кругом гончарным. Ночь за окном, но он спать не хотел. Теплые пальцы простое кружало, как бы работа была не трудна. Глина смирилась и мягко стонала. «Я потерплю», – прошептала она. И завершится работа к рассвету, глины комочком я в Божьих руках. Больно сосудом стать, знаю об этом. Мастер своим не откроет секреты. Что за сосуд буду там в небесах?

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 1 Петра 4:14.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого.

Исход, глава 17. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню и расположилось станом в Рефадиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили: «Дайте нам воды пить». И сказал им Моисей: «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: «Зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жаждую нас и детей наших, и стада наши». Моисей возопил к Господу и сказал: «Что мне делать с народом этим? Еще немного, и побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею: «Пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских, и нарек месту тому имя Масса и Мерива, искушение и укорение, по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидиме. Моисей сказал Иисусу: «Выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем. А Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею: «Напиши это для памяти в книгу, и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из-под небесной». И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Нисси, Господь, знамя мое. Ибо, сказал он, рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род. Книга Исход, глава 18. И услышал Иофор, священник Мадиамский, тесть Моисеев, о всем, что сделал Бог для Моисея и для Израиля, народа своего, когда вывел Господь Израиля из Египта. И взял Иофор, тесть Моисеев, Сепфору, жену Моисееву, перед тем возвращенную, и двух сыновей ее, из которых одному имя Герсам, потому что говорил Моисей: «Я пришлец в земле чужой», а другому имя Ельезер, потому что, говорил он, «Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от меча фараонова». И пришел Иофор, тесть Моисея, с сыновьями его и женой его к Моисею в пустыню, где он расположился станом у горы Божией, и дал знать Моисею: «Я, тесть твой Иофор, иду к тебе, и жена твоя, и два сына ее с нею». Моисей вышел навстречу тестю своему и поклонился, и целовал его, и после взаимного приветствия они вошли в шатер. И рассказал Моисей тестю своему о всем, что сделал Господь с фараоном и с египтянами за Израиля, и о всех трудностях, какие встретили их на пути, и как избавил их Господь. Иофор радовался о всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян.
И сказал Иофор: «Благословен Господь, который избавил вас из руки египтян и из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я, что Господь велик, паче всех богов, в том самом, чем они превозносились над израильтянами». И принес Иофор, тесть Моисеев, всесожжение и жертвы Богу, и пришел Аарон и все старейшины Израилевы есть хлеба с тестем Моисеевым пред Богом. На другой день сел Моисей судить народ, и стоял народ перед Моисеем с утра до вечера, и видел тесть Моисеев все, что он делает с народом, и сказал: «Что это такое ты делаешь с народом? Для чего ты сидишь один, а весь народ стоит пред тобою с утра до вечера?» И сказал Моисей тестю своему: «Народ приходит ко мне просить суда у Бога. Когда случается у них какое дело, они приходят ко мне, и я сужу между тем и другим, и объявляю уставы Божии и законы его». Но тесть Моисеев сказал ему: «Нехорошо это ты делаешь. Ты измучишь и себя, и народ этот, который с тобою, ибо слишком тяжело для тебя это дело. Ты один не можешь исправлять его. Итак, послушай слов моих, я дам тебе совет, и будет Бог с тобою. Будь ты для народа посредником перед Богом и представляй Богу дела его. Научай их уставам и законам Божьим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корысть, и поставь их над ним тысяченачальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ этот будет отходить в свое место с миром». И послушал Моисей слов тестя своего и сделал все, что он говорил. И выбрал Моисей из всего Израиля способных людей и поставил их начальниками народа, 1000 начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками, и судили они народ во всякое время, о делах важных доносили Моисею, а все малые дела судили сами. И отпустил Моисей тестя своего, и он пошел в землю свою. Книга Исход, глава 19. В 3-й месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы. Моисей взошел к Богу на гору, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Яковлеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться голоса моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». И пришел Моисей, и созвал старейшин народа, и предложил им все эти слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Вот я приду к тебе в густом облаке,
дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Пойди к народу и освяти его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню, ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою, скот ли то или человек, да не останется в живых».

Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И сказал Господь Моисею: «Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь». И сказал Моисей Господу: «Не может народ взойти на гору Синай, потому что ты предостерег его, сказав: проведи черту вокруг горы и освети ее». И сказал Господь ему: «Пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою Аарон, а священники и народ, да не порываются восходить к Господу, чтобы не поразил их». И сошел Моисей к народу и пересказал ему. Книга Исход, глава 20. И изрек Бог все слова эти, говоря: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу Богу твоему. Не делай в тот день никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих, ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и, увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: «Говори ты с нами, а мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». И сказал Моисей народу: «Не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. И сказал Господь Моисею: «Так скажи сынам Израилевым: вы видели, как я с неба говорил вам: не делайте предо мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе. Сделайте мне жертвенник из земли и принеси на нем всесожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих на всяком месте,
где я положу память

имени моего, я приду к тебе и благословлю тебя. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесанных, ибо как скоро наложишь на них тесло свое, то осквернишь их. И не всходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя».

Ответы его беззвучны и мир твой наперекосяк. А что, если Бог знает лучше и медлит не просто так? А что, если смысл есть в страданиях, в терпении слезам твоем, в попытках и поисках знания, в молитвах духовных с огнем? Да, может, ты вместо лучшего сегодня увидишь хлев, но что, если из этого Господь создает шедевр? Ты видишь солому грязную и множество грубых лиц? Не взял ли ты миссию важную? Их вызвали из темниц. И как бы сейчас ни думалось в попытках увидеть цель, давай будем верить в лучшее. Ведь Бог все предусмотрел. Ведь Бог никогда не опаздывал и мимо не проходил. Он искренне клеточку каждую в тебе до конца возлюбил. И не соглашаясь с мыслями и ропотом многих сердец, останемся верными, чистыми, ведь добрый у нас Отец.

В эфире передача «Хлеб насущный». Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Врач определил у меня отек печени, призналась Джанис Джоплин незадолго до смерти и с горечью добавила: «Я больше никогда к нему не обращусь». Порой кажется, что лучше и не знать точного диагноза своей болезни, хотя он может спасти вам жизнь. Многие люди реагируют подобным образом и предпочитают не знать мнения Господа об их жизни. Мы можем достичь потрясающего результата на пути к выздоровлению, если не будем запускать свою болезнь. Понятие «грех» кажется для многих пережитком Средневековья, не имеющим к нам никакого отношения. Очевидно, в наше время это библейское понятие имеет другой смысл. Однажды для выяснения общественного мнения я брал интервью на Кельнском вокзале и подходил с микрофоном к прохожим, чтобы выяснить, что мои современники подразумевают под словом «грех». И вот результат опроса. Что именно для вас обозначает слово «грех»? Обратился к стоящему рядом полицейскому. Его ответ прозвучал как выстрел. «Фленсбург, мой господин Фленсбург». Для непосвященных замечу, что Фленсбург — это город, где находится картотека нарушителей правил дорожного движения. После этой фразы я включил магнитофон и вместе с полицейским обратил внимание на чудака в карнавальном шествии. Воспользовавшись удобным моментом, я задал ему следующий вопрос. «Послушайте, это очень нужно для моего исследования. Мне важно знать, что у вас в Кельне понимают под словом «грех».» Я протянул к нему микрофон. Вокруг нас уже собралась небольшая компания. Эти люди с остановившимся взглядом, держась за руки, как бы в ответ мне запели. «Мы все немного грешники. Так было и так будет впредь. Нам Бог простит, конечно же. Так было и так будет впредь. Тогда зачем же на земле нам ангелов иметь?» Компания продолжала распевать во все горло. Полицейский презрительно морщил нос, воздерживаясь от любых действий. А мой собеседник объяснил: «Это песня почтенного гражданина Кельна Вилли Миловича». Но продолжим дальше. Еще Фридрих Ницше в своей полной цинизма статье писал: «Грех — это форма самоуничижения людей, которую придумали священники для господства над ними, чтобы не позволить людям возвыситься». 8 из 10 опрошенных теологов считают, что грех — это понятие Средневековья. Его определение дал основатель лютеранства Мартин Лютер. У него были трудности в этом отношении. Грех — это проблемы скованных, заторможенных людей. Нас это не касается. То, что современный человек не может справиться с понятием «грех», в немалой степени зависит от нас, христиан. Нас сегодня настолько приучили к вседозволенности, что мы стыдимся следовать моральным христианским устоям. Кто сегодня осмелится сказать, что аборт — это убийство, нарушение супружеской верности — мерзость перед Богом, а ложь — преступление? Мы, христиане, сегодня не солнечный свет, а отблеск сальной свечи, не соль земли, не основа всего, а сладенькая глазурь эгоистичного, потерявшего всякие ориентиры общества. Жизнь духовных вождей прошлых столетий подчас могла закончиться на костре, но тем не менее они считали, что люди должны знать истину, и называли грех своим именем. Сегодня же христианские лидеры зачастую получают награды за заслуги перед Германией из рук профессионально улыбающихся политиков, в то время как они должны знать, что Господь осуждает продажность, неискренность и эгоизм. Сегодня, когда не без вины христиан в нашем обществе почти исчезло сознание вины, суд Божий относительно морального облика каждого человека остался неизменным.
в то время как гуманизм с помощью теологии и психологии хочет нам доказать, что человек, собственно говоря, по своей сути не так уж и плох, и в том, что он совершает ошибки, виноваты только обстоятельства, суждение Библии об этом однозначно и правдиво. Она учит, что человек — грешник и враг Бога, испорчен и не в состоянии делать добро. Прочтите об этом в Новом Завете, послание апостола Павла к римлянам, глава 3, стих 5. В Библии четко сказано, что человек в этот мир пришел как грешник, и только вопрос времени, когда он проявит себя словом или делом. В нашей семье подрастало 7 ребятишек. Ни я, ни моя жена никогда им не объясняли, как можно лгать, быть непослушными или завистливыми. И как же мы были шокированы, когда эти невинные карапузы в первый раз солгали, позавидовали, проявили чувство ревности и эгоизма. Разве тысячелетняя история человечества и наш собственный опыт не свидетельствует о том, что в человеческом характере зарыто зло? И только воспитание и страх наказания удерживают человека от плохих поступков. В 1990 году в Вашингтоне должен был быть приведен в исполнение смертный приговор осужденному за 3 убийства. Он сам просил, чтобы его казнили, и запретил своему адвокату предпринимать любые попытки к спасению. Из камеры смертников он писал: «Меня должны казнить, прежде чем я смогу спастись бегством и начать все сначала. Если бы я скрылся, то знаю точно, что вновь стал бы убивать и насильничать, и наслаждаться при этом каждой минутой». Этот человек знал свое сердце и был достаточно честным, чтобы произвести суд над собой. Мы делаем различия в оценке грехов по количеству и степени их тяжести, но свою собственную суть не можем скрыть от Бога, и все предстанем пред Его судом. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 3, 22-23. Мы легкомысленны, морально неустойчивы и стараемся скрыть свои грехи. Мы все немного грешники, а в глазах Бога каждый наш грех — это катастрофа, как пропасть, отделяющая нас от Бога и обрекающая на осуждение. Грех — это не только ложь, ненависть, зависть, непримиримость, бессердечие, воровство, измена и так далее, но еще и первородный грех и наше безбожие, которое мы как бремя несем на себе с самого рождения. А ведь фактически мы до сих пор не осмыслили, что должны делать то, для чего созданы — любить Бога, быть благодарными Ему, жить в полной зависимости от Него. Суть нашего безбожия и безнадежности звучит в песне Марлен Дитрих. «Кто может мной распорядиться? Никто, кроме меня самой». Другими словами, я принадлежу себе и могу с моим телом и моей жизнью делать то, что мне заблагорассудится. Это и есть грех. Современное общество можно охарактеризовать как не признающее ни власти Бога, ни обязательств перед Ним. Оно независимо. Предполагает, что прогресс приносит с собой более высокий уровень жизни, удовлетворение всех и всяческих потребностей. Но за этим следует ослепление и пресыщенность. А в результате — ужасное одиночество и безысходность. Красноречивый пример этому Фридрих Ницше. Будучи сыном пастора, он в юные годы потерял веру в Иисуса Христа. И в течение всей последующей жизни его произведения были пропитаны ненавистью к Богу, а также к Библии и христианской морали. Христианство он охарактеризовал как сплошное проклятие, внутренний порок и несмываемое пятно на всем человечестве. И добавил: «Бог умер, и сейчас мы хотим сказать: да здравствует сверхчеловек». После своей последней работы «Антихрист», наполовину ослепший Ницше сошел с ума и в таком состоянии прожил еще 12 лет. Так трагично завершилась его мечта о сверхчеловеке. Как больно тем, кто родину теряет. Совсем по-другому сложилась жизнь
у знаменитого реформатора Мартина Лютера. Еще совсем юным в одном из монастырей уверовал он в Бога, в то, что грех глубоко проник в нас, и там Лютер через покаяние познал радость от общения с Богом. Можем ли мы после Освенцима, ГУЛАГа, Боснии и прочего утверждать, что людям присуща доброта? Современная история человечества опровергает все коммунистические теории и служит доказательством правильности постулатов Библии о моральном облике человечества. Многие быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их. Римлянам 3:15-18. Если истина то, что человек испорчен грехом и неизлечимо болен, можно ли с помощью лекарственного средства или вмешательства извне изменить сущность человека? Конечно же, нет. Это может сделать только кровь Иисуса Христа.

«Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». 1 Петра 4:14.

Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Вячеслава Бойнецкого. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.

0: вам, дорогие друзья.
1: Мы приветствуем вас, уважаемые радиослушатели.
0: Вы слушаете христианскую радиопрограмму «Путь ко спасению». Проповедует пастор Вячеслав Бойницкий.
2: Мы говорим о значимости Библии в нашей жизни. Библия – это книга, которую дал нам Бог. 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета, говорящие о многом и важном для нас. Итак, 2 Тимофея, 3 глава, стих 16. «Все Писание Бога вдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Бог дал нам Слово. Это Слово называется Писание, говорящее о великих делах Божьих. Был такой симпозиум, большой форум в свое время еще. Рассуждали, какую книгу можно было бы рекомендовать человеку пожизненного заключения в тюрьме. Пришли все к одному мнению, что только Библию. Все остальные авторы, все книги читаются сегодня, чрезмерно много их печатано литературе, но Библия превзошла. Когда я обратился к Богу, не так много было Библии. В 70-е годы уже появлялись, где-то через границу переносили Евангелие маленького размера. Это была мечта молодежи, была радость. Я даже уверовал от такой маленькой книги. Личная встреча у меня была через это маленькое слово, маленький Новый Завет. Я мечтал о Библии, помню, какими жертвами, каким трудом пытался найти эту Библию, обменять на что-то. Проделывать пешком много километров, чтобы достать. Я помню те времена, и многие из вас могли помнить это. Для нас Библия была драгоценная книга для верующих, для христиан. Почему в 90-е годы, когда началось пробуждение, в конце 80-х годов, народ потянулся к Библии, неверующие люди, потому что она была под запретом в Советском Союзе. И люди хотели слышать, читать подлинное, настоящее Слово Божье. Потому что издавалась параллельно Библия для верующих и неверующих Ярославского, другие забавные Евангелия атеистов. А вот Библия настоящая была желанная. Люди покупали, люди ждали, хотели искать. Но прикоснувшись с ней, многие просто остановились, потому что недостаточно было видеть Библию. Библия же говорит правду. Библия обнажает нашу натуру. Неприятная книга для нашей плоти. Мой друг говорит, я когда учился в техникуме и жил на квартире у одной бабушки с дедушкой, время было особое, благоприятное для общения с Богом. Новый Завет. Открываю, читаю Евангелие. Смотрю, бабушка с дедушкой как будто бы под наркозом усыпают сразу. А я тихонечко отлаживаю Евангелие в сторону, беру художественную литературу, смотрю, просыпаются моментально мои бабушка и дедушка. Просыпаются и внимательно слушают. Я через время снова беру Евангелие в руки и читаю Новый Завет. Смотрю, снова усыпают. И так несколько раз. Говорит, я убедился, Слово Божие действует. И если человек не принимает Слово, не соглашается с Евангелием, он усыпает. Сегодня, кстати, многие христиане уснули, друзья мои, при чтении Библии и Нового Завета. Многие устами чтут, говорят много хороших слов о Библии, о Слове Божьем. Но удаляются сердцем от меня, говорит Господь, устами чтут меня. Когда я уверовал, обратился к Богу, не было литературы. И у одного верующего, где я жил, в Белой Церкви, были много журналов, христианин 27-го, 28-го года, старые. Я оттуда каждый вечер после работы приходил и выписывал себе в записную книгу какие-то стихи, выражения. И запоминал, и запомнил на всю жизнь то, что я там записывал тогда. Я помню такое выражение. «Господь мой Бог, каким Тебя в Писании нахожу, таким Ты нужен для меня, к такому прихожу. И как же я сердечно рад, что знаю я Тебя. Я не хочу смотреть назад, хочу любить Тебя». Друзья мои, Слово Божье – это что-то сокровенное, таинственное, величественное. Христиане, верующие люди, должны быть сочитаны с этим словом. Это слово самого Господа. Господь Иисус Христос, написано, был введен в пустыню духом. И когда Он встретился с дьяволом, Христос – это Бог, и Он мог сказать любое слово, это было слово Бога, но Он подчиняется по Писанию Слову Божьему. Он говорит, так написано, когда Его увлекал на высокую гору, склонял Его к поклонению, предлагал богатство мира, самая большая взятка, которая предлагалась когда-то на земле, Он предложил Христу. Христос отказался, потому что Он подчинился, уважал это Слово. Насколько у нас должно быть уважение к этому Божьему Слову? Глубокое благоговение. Говорит, вот на кого я презрю, на трепещущего перед моим Словом. Слово так много значило для Христа. Написано, что Бог вознес превыше всякого имени Слово Свое. Мы сегодня живем в такое время, когда в Библиях нет нужды. К нам приезжали недавно книгоноши, как раньше говорили, книжный магазин, предлагают разные обложки. Библии уже никому не нужны, у всех есть. Иногда родители покупают детям такие Библии. Смотришь, уборщица показывает. Вот смотри, остались сегодня 3 Библии, в прошлое воскресенье 2. Пренебрегают, им это не нужно. Одна причина – человек не познал Бога. Вторая причина – охладел к Богу в любви своей. Первая любовь, она всегда держит Библию под мышкой. Человек всегда не расстается с Библией. Я помню, приехали в Россию в одну деревню и посетили одну бабушку. Помню, как сейчас, у нее один только зуб был. Она такая была радостная, простая, с Библией в руках. Так улыбалась, как будто бы это бриллиантовый зуб был у нее. Что подействовало на всех нас ошеломительно, простотой, своей любовью к Богу. Первая любовь любила Слово Божие, она об этом говорила. И всего-навсего один зуб. Иногда у кого-то один зуб выпадет, и мрачнее темной ночи. Переживает человек, одного зуба не стало. Песня была когда-то. «Как счастлив я, что я Христа имею, как счастлив я, что Он всегда со мной». Песня моей юности. Пели ее, выражая эти чувства, переживая Иисуса через Слово Божье. Существует взаимосвязь между Библией и Христом, между Богом и Словом Божьим. Христос о себе сказал, «Есть Альфа и Омега». Я недавно слышал на Ютубе свидетельство, уверовал один мусульманин. Когда в мусульманской стране молодежь проповедовала Слово Божье и раздавала христианскую литературу, буклеты. И он, ревнитель ислама, взял и разорвал эти буклеты, которые ему дали, части Нового Завета. И когда он разорвал, был сумрак, уже вечер. Вдруг он видит большой свет, сходящий с неба. И он увидел большую фигуру, выше человеческого роста. И он ему только сказал одно. «Я есмь Альфа и Омега». Мусульманин ничего не знал о том, что такое Альфа и Омега. Он говорит, я посмотрел, послушал, это он сейчас свидетельствует, и задумался, что такое Альфа и Омега. Альфа – это, говорит, итальянский автомобиль. Омега – это часы швейцарские. Кроме этого, он ничего не знал. Прошло 2 года. За какое-то преступление. Попал в тюрьму. Заболел. И там ему дали новый совет. Но предупредили, чтобы он не читал с Откровения. Потому что в Откровении можно запутаться. Лучше Евангелие от Матфея и подряд читать Слово Божие. Потому что у него была большая тяжелая форма болезни. И, может быть, не доживет до Откровения. Чтобы он начал читать евангелистов, а потом дойдет до Откровения в конце. А запретный плод сладок. Все, что вам запрещают, вам хочется этого. Это правда. Только они ушли, те, которые подарили ему Новый Завет. И он начал читать с Откровения. И попадает на первую главу, и там Христос о себе говорит, «Я есмь Альфа и Омега». И он вспомнил те слова, которые были сказаны ему там в тот вечер. И он покаялся, он свидетельствовал о Христе, он стал христианином. Друзья мои, Бог находит различные пути, чтобы спасать людей. Удивительным образом. Часто бывают в жизни очень курьезные случаи, но это слово остается в силе. Я был недавно в Сакраменто, брат рассказывал, там посетили с гедеоновских братьев. Одному человеку подарили Новый Завет, он неверующий. И он взял, посмотрел и швырнул на крышу. Кинул на крышу, а там люди работали. И попал прямо в человека, который накрывал крышу. А верующий напарник вразумлял его. Смотри, сам Бог тебя этим словом посетил. Ты видишь? И он принял это слово и покаялся, обратился к Богу. Я помню, когда в Советском Союзе был железный занавес. Невозможно было проникнуть в Евангелие. Христианские контрабандисты проносили это слово, пытались донести до людей, рискуя своей жизнью. Штрафы платили большие, конфисковали машины, имущество. Они делали это ради нас с вами, ради многих верующих. А Венгрия была другая страна немножко, социалистическая, но более демократично там настроена по отношению к верующим. И Билли Грейма пустили тогда в 82-й год или 83-й, когда еще атеизм твердо стоял на своих ногах в СССР. Билли Грейм проповедовал на стадионе. В магазинах были Библии Новые Заветы в Венгрии. И результатом этой проповеди не было покаяния, но просто после проповеди его, после этой кампании евангелизационной, у людей появился интерес к Слову Божьему. Исчезли с прилавков всех Библий. Друзья мои, давайте проверим сейчас себя. Действительно ли мы в правильном состоянии перед Богом? Для того, чтобы проверить пульс, давление, есть аппараты, давление нормальное. Тогда можно и дальше пить кофе, можно питаться своеобразно и салом, и другими продуктами. А если давление у тебя ненормальное, ты уже смотришь, надо таблетки какие-то принимать, к врачу сходить. Сами себя исследуйте. Вере ли вы? Что для вас Библия является? Слово Божье. Внешнее почитание у православных. Книгу не читали, но целовали на полотенце в большом доме, хранили на виду. Это не почитание. Богу не нравится это. У других христиан, верующих людей, Библия была исписана, подчеркнута. Люди читали. Это рабочая книга, это нормальное явление. Когда я смотрю, что у меня нет аппетита, у меня нет жизни, нет желания сегодня искать, читать, размышлять. Настоящая жизнь или здоровое состояние – проверка нашего духовного давления, нашего здоровья зависит от того, насколько мы нуждаемся, живем этим словом. Написано, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Словом был Бог. Это Слово стало плотью. Это Слово становится твоей плотью, потому что ты питаешься этим Словом. Если ты питался сегодня газетами, какими-то новостями, какие-то другие вещи, ты смотрел, вот этим ты питался. Это была твоя пища. Физически мы знаем,

не привлекает людей, но приходит время, когда их за уши не оттащишь, потому что Бог коснулся их. Уже не по твоим словам. Приходит время, когда они начинают Библию читать, вникая в Слово, живя этим Словом, потому что они полюбили автора, потому что они познакомились с Спасителем, потому что они были спасены. Мы были всего-навсего детоводителями ко Христу. Вы не можете это сделать, но делает это Господь, употребляя нас. Когда мы говорим о великих вещах, величаво, о великом имени говорим в высоком духе, с восторгом. Когда мы о Христе говорим с особой любовью, с верой, люди воспринимают. Когда мы можем говорить о Христе, о Боге без особого огня, о своей работе, о своих детях, о своих увлечениях, хобби, мы можем так сказать, что поймут люди, что это наш Бог, это мое, этим я живу. Вот это для меня дорого. Ночью пробуди меня, расскажи мне о рыбалке. Вот о чем ты живешь, дорогой человек. И он расскажет. Слава Богу, что есть свободные уши. Кому-то интересно послушать меня. Но вот Слово Божие, Христос, кто для тебя Христос? Когда Христос для меня является больше жизни, как сказал апостол Павел, для меня жизнь Христос, то Слово Его слаще меда, дороже жизни, дороже золота и серебра, Слово Божье. Трепет – это смирение перед Словом, это готовность исполнить волю Божью. Христу говорили, что вот твоя мать пришла за тобой, вот твои братья, вот твои родственники. А Он говорит, кто мне мать и сестра? Другими словами, кто мои родственники сегодня, самые близкие на земле? Те, которые связаны со мной через это слово, исполняющие, любящие слово мое. Друзья мои, поверьте, что евангельские христиане – это те, которые любят Евангелие, которые живут этим словом. Мы можем называться, но не жить. Слово Божие Бога вдохновенно. 40 авторов писали в разное время, на протяжении тысячи лет. 66 книг Ветхого и Нового Завета, 39 книг Ветхого Завета и 27 книг Нового Завета. Чудесной гармонии в математическом сочетании между собой, не противоречат друг другу. Говорят сегодня о многих прогнозах пророческого характера. Сколько сегодня гадателей, экстрасенсов, прогнозов, гороскопов они составляют для того, чтобы обманывать людей. Люди идут, людям интересно будущее. А Христос через Свое Слово наперед нам сказал. Тайны Царства Божия. Он открыл нам это Слово. Друзья мои, насколько мы должны быть спокойны и быть независимы от всех остальных слухов, лжепророков, которые на этой земле, их много. Господь есть Бог. Его Слово есть истина. Его Слово верно. Господь жив. Живы и мы. Я просто хочу, чтобы мы любили это слово, чтобы мы любили Библию. С Библией нельзя расставаться. Легко узнать человека, чем он живет, какая у него ценность. От избытка сердца говорят уста. Если он живет Иисусом, Богом, Господом, если он любит Божье Слово, если он видит ценности евангельского характера, что Господь через это Слово меняет нас, открывает нам волю свою, открывает нам ум для разумения Писания. Мы с вами счастливые люди. Вы не будете унывать вместе с неверующими людьми. Падут возле тебя тысячи, а тебя не коснется. Пали тысячи людей. Они стоят перед телевизором, зависят от этих политических новостей, смотрят, как падает экономика. Но для нас Христос – это все. Писание – это Его окно, это открытая дверь в наше сердце. Хочу, друзья мои, чтобы мы полюбили Библию, Божье Слово, чтобы это Слово стало предметом рассуждений, нашего утешения. Библия, как Бог, говорящий нам. Телефон предназначен для того, чтобы люди общались друг с другом. В этом телефонном аппарате могут быть и Библия, погода на завтра, в айфоне. Там столько этих безделушек и много интересных вещей, игрушек для взрослых, там интернет. Не знаю что, пусть все служит Богу. И смс-ки могут люди писать друг другу, текст-месседжи. Но главное предназначение этого телефона, чтобы общаться людям друг с другом. Друзья мои, Библия открывает нам много интересных страниц в прошлом, в настоящем и истории.

культуру тех людей, с которыми мы встречались на страницах Евангелия, Библии. Мы можем много знать и рассуждать, и спорить до потери пульса. Но самое главное, это Господь говорит нам через Слово. Бог говорит нам. И блажен человек, который приходит в собрание, в церковь, с целью: «Господи, я взяла сегодня с собой карандаш и бумагу. Боже, что ты мне скажешь через Слово для моей жизни? Пусть никто не знает, но я знаю точно, что я не случайно пришла сегодня или пришел на собрание. Я не случайно оказался здесь, чтобы ты напомнил мне, люблю ли я твое Слово. Если любите меня, соблюдите мои заповеди, мое Слово». Годами боремся с нашими проблемами, грехами, идолами. А Господь говорит: «Если пребудете в Слове Моем, вы истинно Мои ученики. Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Слово Божие имеет противоядие, концентрацию против многих греховных желаний. Читал в Ветхом Завете за храм Дагона, что туда, в этот храм Дагона, с филистимскими языческими идолами ввели для полной коллекции ковчег Господень. Но на следующий день написано: Дагон с обрубленными руками, ногами был ниц, разрушен, уничтожен, другими словами. Благодаря тому, что там находился ковчег Господень. В наше сердце. Может быть, там уже тоже скопище идолов. Там есть вещи непотребные, неправильные вещи. Туда нужно внести это слово. Слово, оно нейтрализует, делает наше сердце свободным, приводит нас в размышления. Друзья мои, от нас зависит. Мы пели псалом сегодня: «Оторви от мира нас». Вот я буду лежать на кровати и буду молиться и петь: «Господи, оторви меня от мира», и буду спать до утра. Оторвать от мира Господь может только тогда, когда я хочу этого, когда я желаю. И Он производит через свое Слово, если я пребываю в этом Слове, и хотение, и желание по своей воле. Вы истинно Мои ученики. Слово, оно производит, оно работает, оно меняет меня. Оно заставляет меня молиться. То уклоняет ухо свое от слышания закона того и молитва мерзость. Вот когда я пребываю в Слове Божьем, молитва меняется. Я провозглашаю их в молитве, то, что я слышал. Я себе напоминаю, сердцу своему: «Что ты унываешь, душа моя, уповай на Господа». Пусть принесет пользу нам Слово Божие, Слово слышанное, растворенное верою. Написано, что для израильтян в свое время не принесло пользы Слово, нерастворенное верою. Слово производит веру в моем и твоем сердце. Хочешь иметь веру? Усилиями берется Царство Божие, когда мы берем Библию в руки и говорим своей плоти, своим хотениям и желаниям, говорим своему аппетиту, похоти своей: «Нет, сын мой, когда будут склонять тебя грешники, не соглашайся». Если ты разбит сегодня, опустил руки, ничего не получается в жизни, то, обратившись к Господу, переоценив свои ценности, вновь устроишься, обратишься к Слову Его, поднимешься, и Бог даст тебе новую жизнь и благословение. Сказал Вальтер Скотт, что есть только одна книга – это Библия, и только одна личность – это Христос. Пусть и для тебя будет только одна книга перед твоими очами. Как некогда было сказано в книге Руфь, пусть перед твоими очами будет только одно поле, одно ведение, одна личность – Христос. И тогда у нас будет успех и благословение. Бог услышит ваши молитвы, Бог вспомнит ваши жертвоприношения, Господь вернет вам утраченное в вашей жизни. Бог любит нас.

крови Христа защита от инфекций, от эпидемий крепкая броня, сильнее всех таблеток и инъекций Иисуса кровь защита для меня. Один глоток крови в Его причастии, одна молитва именем Христа способна оградить меня в ненастье лишь жертвою Голгофского креста. Один мазок крови в дверных проемах достаточен для дома моего. Средь страха и панических синдромов держусь за Бога более всего. И пусть летают вирусные стрелы, пусть тысячи падут возле меня, не испугают язвы и обстрелы, не убоюсь заразы и огня. Имею власть идти против дракона и наступать на кобру неспроста. Я эту власть познала не в законах, а в совершенной жертве у Христа.

Момент творения. Услужливый медоуказчик. С давних пор известно, что африканская птица под названием желтоногий медоуказчик приводит барсуков к пчелиным ульям. После того, как барсук разрушает улей, добираясь до меда, птицам всегда остается чем поживиться, и даже с лихвой. Недавно выяснилось, что у медоуказчика примерно такие же деловые отношения с кенийским племенем Боран. Птица, находя пчелиное гнездо, сообщает об этом представителям племени, зазывая их следовать за ней в сторону гнезда. Если же представители племени Боран сами желают узнать, где есть мед, они подзывают медоуказчика условным свистом. Кроме того, медоуказчик звуками подсказывает людям, в каком направлении им двигаться, и когда племя находит мед, они всегда какую-то часть оставляют птице. Исследователи заметили, что медоуказчик высматривает пчелиное гнездо ночью, чтобы на следующий день ему было куда привести людей. Конечно, медоуказчик получает свою долю вознаграждения в виде меда. И все же нельзя не удивиться тому, насколько разумно эта птица организует свои отношения с людьми. Медоуказчик служит прекрасным примером того, что все творение – это дело рук разумного Творца. Однако эта птица не приведет нас к личным взаимоотношениям с Богом. Для этого мы должны обратиться к Библии. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

«Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется». 1 Петра 4:14.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Также я помню свидетельство одной молодой девушки, которая жила далеко на окраине города и приходила на собрание в центральную его часть почти каждый день. Я с ней беседовал несколько раз и видел, что она имела глубокое осознание греховности и находилась почти в отчаянии. Изо дня в день я ожидал услышать из ее уст свидетельство о перемене жизни. Но ничего не менялось, а ее отчаяние все возрастало. Это заставило меня предположить, что у нее дома существуют какие-то проблемы. Я спросил у нее, христиане ли ее родители. Оказалось, они члены церкви. Тогда задал следующий вопрос, посещают ли они собрания. Она ответила, «Да, в воскресенье». «Разве они не ходят в церковь в другое время?» «Нет», — был ее ответ. «У вас дома проводятся семейные молитвы?» «Нет, сэр», — сказала она. «Но раньше проводились. С тех пор прошло очень много времени». Я понял, что это и был камень преткновения, и поэтому поинтересовался, когда смогу застать дома ее отца и мать. Она сказала, что почти всегда, поскольку они редко куда-то уезжают. Чувствуя, что слишком опасно оставлять все так, как есть, на следующее утро я отправился посетить их. Дочь была, как я понял, единственным ребенком в семье. Во всяком случае, других детей в доме не было видно. Я нашел ее разочарованной, удрученной и погруженной в отчаяние. В разговоре с матерью сказал: «Дух Господень борется с вашей дочерью». «Да», — сказала она, — «наверное, так и есть». Я спросил у нее, молится ли она за дочь. Из полученного ответа стало понятно, что она не знает, как это нужно делать. Поинтересовавшись, где ее муж, узнал, что он работает в поле. Я попросил позвать его. Когда он пришел, я сказал: «Вы видите состояние вашей дочери?» Отец, оказывается, думал, что она просто плохо себя чувствует. «Разве это вас не насторожило, чтобы за нее молиться?» Он начал что-то говорить, из чего стало понятно, что если его жизнь и была когда-то преобразована, то сейчас он просто несчастный отступник, в жизни которого больше нет Бога. «И что же?» — продолжал я. «У вас нет семейных молитв?» «Нет, сэр». Услышав этот ответ, я твердо заявил: «Так вот, после того, как день за днем я видел вашу дочь угнетенной чувством вины, и я понял, что вся проблема находится дома. Вы закрыли для вашей дочери двери в Царство Небесное. Вы сами туда не входите и не позволяете ей туда войти. Ваше неверие и житейская суета не позволяют вашей дочери прийти к покаянию и губят вашу собственную душу. Сейчас вы должны покаяться. Я не уйду из вашего дома, пока вы и ваша жена не покаетесь и не прекратите ставить преграды на пути вашей дочери. Вы должны учредить семейные молитвы и восстановить духовный жертвенник, который был разрушен. А теперь, сэр, становитесь на колени вместе со своей женой и молитесь. Пообещайте, что с этого времени будете исполнять свой долг и возвратитесь к Господу». Я был настолько искренен с ними, что они оба начали рыдать. Моя вера была твердой, и я не шутил, когда говорил, что не покину дом, пока они не покаются и не восстановят духовный семейный жертвенник. Я чувствовал, что работа должна быть сделана без отлагательства, и, опустившись на колени, начал молиться. Они тоже склонились и горько зарыдали. Я признавался от их лица в грехах и пытался направить их к Богу. Подходил с дерзновением к Господу и умолял Его об этой семье. Это была трогательная сцена. Они открыли свои сердца и исповедовали грехи. Прежде чем мы встали с колен,
их дочь получила свободу, и в ней произошли явные перемены. Она встала, радуясь во Христе. Во время этого пробуждения было много ответов на молитвы, и произошло немало других интересных событий. Также был один эпизод, о котором не могу умолчать, поскольку он тесно связан с этим пробуждением и проявлением Божьей славы. Все время, находясь у мистера Гейла, я постоянно молился. Поскольку я привык молиться вслух, то, чтобы не мешать другим, расстилал шкуру буйвола на сеновале. Там и проводил все свое время, молясь Богу, когда не был на посещении или не проповедовал. Мистер Гейл несколько раз делал мне замечание, говоря, что если я не позабочусь о себе, то исчерпаю все свои силы и не выдержу физически. Но молитвенный дух был на мне, и я не мог ему противиться. Я давал ему свободу и в полноте сил изливал душу Богу. Был ноябрь, и становилось все холоднее. Мы с мистером Гейлом посещали людей, разъезжая на его повозке. Когда мы вернулись домой с посещения, вместо того, чтобы идти в дом, я поднялся на сеновал и начал изливать свою душу Богу в молитве. Молился, пока бремя не оставило меня, но, будучи очень истощен, не заметил, как погрузился в глубокий сон. Должно быть, я тот час заснул, поскольку не помню, что произошло после того, как борьба в моей душе закончилась. Первое, что помню, то, что мистер Гейл поднялся на сеновал и спросил: «Брат Финей, вы мертвы?» Проснувшись, я не мог понять, почему там спал и сколько прошло времени, но точно знал, что мой разум спокоен и вера непоколебима, а потому был уверен, что работа будет продолжаться. Я уже говорил, что пресвитерия меня рукоположила на служение. Это произошло перед разделением пресвитерианской церкви на ассамблеи старой и новой школы. Когда я начал служение, все пресвитерианские церкви придерживались всем хорошо известной доктрины естественной и моральной способности и неспособности. Здесь необходимо повторить, что мистер Гейл, который по поручению пресвитерии следил за моими богословскими исследованиями, твердо придерживался доктрины, утверждающей неспособность грешника повиноваться Божьей воле. В своих проповедях он, как и все пресвитерианские служители, говорил людям, что если они избраны, то в назначенное время Дух их преобразит. Если же они не избраны, то ничего с этим не смогут поделать, и никто другой не поможет им приобрести спасение. Они придерживались доктрины моральной поврежденности, которая была частью человеческой природы. Это учение утверждало, что воля человека склонна ко злу и абсолютно не склонна к добру. По их мнению, все попытки со стороны человека что-то изменить были совершенно бесполезны. И, собственно говоря, другого способа возрождения не было, кроме абсолютной перемены души посредством прямого вмешательства Святого Духа. Искупление ограничено до числа избранных, а для неизбранных людей спасение совершенно невозможно. В противоположность этому я верил, что существуют средства возрождения, и Библия дана нам для того, чтобы побудить грешника оставить зло и повернуться к Богу. Я также считал, что мы должны применять Слово Божье, чтобы просветить разум грешника, и тогда он увидит свою моральную испорченность. Направив грешника на такую дорогу, будет нетрудно повернуть его ко Христу. Жизнь падшего человека преобразится. Совершив это с верой и молитвой, мы будем иметь возможность ожидать от Святого Духа сотрудничества с нами, и Он произведет чудо возрождения. Более того, я считал, что Дух Святой действует через проповедника, открывая истины человеку в надлежащем порядке. А также Он помогает представить эти истины народу, чтобы привести его к покаянию.
Я всегда верил в обещание, которое дал Христос апостолам и церкви. «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И се я с вами во все дни до скончания века». Это повеление я рассматривал как ответственность, возложенную на меня, на служителей и на церковь. Нам дано обещание, что если мы пойдем выполнять свою работу, неустанно молясь, то Христос будет с нами своим Духом, помогая эффективно трудиться в деле спасения человеческих душ. Я годами слушал проповеди мистера Гейла и никогда не видел, чтобы он с их помощью намеревался привести кого-либо к покаянию. Даже не было похоже, что он преследовал такую цель. Как оказалось, все проповедники, которых я когда-либо слышал, были настроены подобным образом. Но тогда мистер Гейл этого не понимал, потому что, как сам позже признался, он не был возрожденным человеком. В качестве примера расскажу об одном молодом человеке, который учился в богословской семинарии в Пристани. Тогда я только начинал проповедовать, и там, где я находился, началось мощное пробуждение. Он тоже туда приехал. Бывший пастор в той местности, уже пожилой человек, очень хотел услышать, как проповедует тот молодой служитель. Тогда в церкви не было старшего служителя. Соответственно, я был единственным, кто отвечал за кафедру. Поэтому проводил служение по своему усмотрению. Бывший пастор сказал мне, что знал, каким был этот молодой человек до того, как поехал учиться в колледж, и теперь он хочет увидеть успехи, которых тот достиг в своем обучении. Он попросил меня позволить ему проповедовать. Я высказал опасения по поводу того, что он может навредить проповедью ложных доктрин, поэтому не могу позволить ему проповедовать. В деле пробуждения я всегда следовал этому принципу, что вызывало немало обид. Но я не мог идти на компромисс с Евангелием. Во время начавшегося пробуждения, как

и не просить тех, которые не знают состояния людей, наставлять их. Так же поступал и по отношению к другим проповедникам. Я не позволял себе идти туда, где другие трудились для продвижения пробуждения, и не вмешиваться в дела общины, где я мало что знал о духовном состоянии людей. Я упомянул ранее, что приехал в Уэстерн как гость мистера Гейла, который к тому моменту пришел к выводу, что не был рожден свыше. Он мне рассказал о своих размышлениях относительно того, во что ранее твердо верил, а потому и постоянно меня убеждал. «Бог не благословит мой труд, если я не буду проповедовать то, что он считал истинной Евангелие». Но когда он увидел, что Дух Божий сопутствовал моему труду, это заставило его признать свою неправоту. Он тщательно пересмотрел свои взгляды и в результате пришел к выводу, что сам никогда не был возрожденным человеком и не понимал Евангелия. Во время пробуждения в Уэстерне он посещал почти все собрания и потом согласился, что я был прав. Он благодарил Бога за то, что не смог тогда повлиять на меня, и я не принял его взглядов. Мое служение потерпело бы крах, если бы он достиг своей цели. С того времени, насколько ему позволяло здоровье, он стал очень эффективным тружеником в деле пробуждения в том регионе. Так я проповедовал, что человеку необходимо прилагать усилия, чтобы повиноваться Богу. Это создавало значительное противление в некоторых местах. Я настаивал на том, что человеку дана свободная воля во всем, и он ответственен за свои решения. Роль Святого Духа заключалась в том, чтобы указать нам на наши грехи и на то, что Иисус Христос — единственная надежда на спасение. В 1832 году, когда я впервые трудился в Бостоне, доктор Бичер сказал, что никогда раньше не слышал от какого-либо проповедника, что влияние Святого Духа настолько ограничено. Таким образом, служители и другие христиане считали, что я умаляю, даже отрицаю роль Духа в процессе спасения. Они говорили, что я учил самопокаянию и самовозрождению. Нередко меня обличали в том, что я обращался к грешнику, утверждая, будто вина за нераскаянность лежит только на нем, что призывал его к немедленному покаянию. Однако я, несмотря ни на что, держался этого курса. Служители и христиане со временем все же увидели, что Бог признавал это истиной и благословил спасением тысячи людей. Дорогие друзья, продолжение истории о жизни Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

если и я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». 1 Коринфянам 13:1. Можно ли беседовать со счетчиком времени? И можно ли изливать душу афишной тумбе? Конечно же нет. С неживыми предметами совершенно невозможно устанавливать какие-либо отношения. Но и человеческие отношения часто также остаются неэффективными, так как отсутствует любовь друг к другу. Вместо нее часто в уши других мы вносим лишь оболочки слов и громкие фразы. И, как оказывается, только для того, чтобы они вновь вылетели оттуда. Не переживал ли когда-нибудь каждый из нас? Даже слова поистине небесного существа, такого как ангел, без настоящей любви, вызвали бы только звучащий и звенящий шум. И наоборот, даже простые слова могут проникнуть глубоко в сердце, если и говорят с любовью. Это явно зависит не от того, что они хорошо сформулированы, а скорее от истинности, ясности и сочувствия. Иногда можно так много сказать немногими словами, а сердце может говорить даже без слов. В чем же сущность христианской любви? Ее тайна — это личная связь с истинными источниками любви. Этим источником является Личность и ее имя Иисус Христос. Язык любви Господа имеет твердое основание и все еще звучит сегодня для нас. Люди способны придавать значимость своим словам, если они живут, говорят и действуют по образцу Иисуса благодаря любви Господа. Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. И это благодаря силе, которая может коренным образом изменять наши будни, не заполненные

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВИ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 1 Петра 4:14.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В пятой главе книги «Деяния» мы находим три разряда людей. Хотя нам известно, что в основном существует только две категории людей, верующие и неверующие, но в этой главе мы познакомимся с интересным человеком, который как бы не принадлежит ни к одной из этих двух категорий. Мы знаем, что так или иначе мы должны будем причислить его к одной из двух упомянутых групп, и думаю, что познакомившись с ним, с этим человеком поближе, нетрудно будет причислить его то ли к верующим, то ли к неверующим. Я считаю, что знакомство с этой загадочной личностью послужит нам в назидании и будет полезным. Но в первую очередь давайте познакомимся с первыми двумя группами. В пятой главе книги «Деяния» мы читаем о втором преследовании Первоапостольской Церкви. Заметно, что гонение, о котором мы узнаем здесь, интенсивнее первого, о котором мы читали в четвертой главе. Когда враг впервые поднял руку против детей Божьих, об этом написано в четвертой главе, были арестованы только Петр и Иоанн. А из пятой главы мы видим, что все 12 апостолов были заключены в темницу. Но Господь чудным образом ночью послал ангела своего, который их освободил и вывел их из нее. Небесный посланник велел им идти прямо в храм и говорить народу все слова жизни, как сказано в 20 стихе. Еще раньше, до этого события, мы знакомимся с первой категорией людей. И сегодня я хотел бы начать именно с них. Это интересная группа. Она состоит главным образом из религиозных людей. Среди них первосвященник, и об этом сказано в 17 стихе, и с ним все принадлежащие к ереси саддукейской, все члены Синедриона и все старейшины сынов Израилевых. Это были люди, стоявшие у власти, иудейские лидеры. И вот именно они оказались самыми ярыми врагами церкви. О них сказано, что они исполнились зависти. Почему? А по той причине, что молодая церковь переживала феноменальный успех. Исполнившись зависти, эти религиозники наложили руки свои на апостолов и заключили их в народную темницу. Позже, в этой же главе, мы читаем, что они разрывались от гнева и умышляли умертвить апостолов. Мы знаем, однако, что ненависть их в основном была направлена против Иисуса Христа. Его они ненавидели. Это те же люди, которые распяли Его. Они не покаялись в своем грехе убийства. Нет, распявшие Иисуса, они думали, что раз и навсегда рассчитались с Ним. Но вот вдруг Его последователи начали проповедовать, что Он воскрес, что Он жив. И совесть этих людей не давала им покоя. Вот почему теперь они умышляют убить апостолов, которые постоянно напоминали об распятом ими Иисусе. Не мудрено, что они разрывались от гнева, умышляя умертвить тех, которые своими проповедями будоражили их совесть. «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём?» — говорит им сам первосвященник. «Вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека. Он не может произнести этого святого имени, именем, которым сам, да, первосвященник, и все его приближенные могли бы спастись, если бы приняли его. Но, увы, они закрыли свои сердца и не допустили в них благодати Божией». Притом, если бы они были честными исследователями и учителями священных писаний, то не говорили бы «вашим учением». Это не было учение апостолов, это было учение Слова Божьего. Да, еще во время своей земной жизни Иисус говорил этим религиозникам: «Вы исследуете Писание, ибо думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь». Так что можно знать Писание, быть религиозным и тем не менее не признать того и не склониться перед тем, о ком так ясно говорили Писание. Они отреклись от того, о котором свидетельствовало все Писание, и в конечном итоге они стали его убийцами. Да, дорогие мои, все те, которые не примирились с Богом через Сына Его Иисуса Христа, принадлежат к этой категории людей. Но, возможно, кто-то возразит, что, мол, не все неверующие такие ярые противники Иисуса Христа, ведь многие из них порядочные люди, они и мизинцем не пошевельнули бы против Его церкви. Но, дорогие мои, факт остается фактом. Как сказал сам Иисус Христос: «Кто не со Мною, тот против Меня». Одно из двух. Если человек не отдал себя Иисусу Христу, каким бы он ни казался порядочным и добрым человеком, рано или поздно он попадет в ситуацию, в которой вынужден будет проявить себя таким, как он есть. И если он не принял Иисуса Христа, то он в такой момент станет на сторону врагов Иисуса Христа. Подобное наблюдалось во время распятия Иисуса, помните? Кто в критический момент кричал: «Распни, распни его, дай нам Бараву»? Народ. Тот же народ, который следовал за Иисусом, был свидетелем чудес, сотворенных им, слышал его проповеди, ел хлеб и рыбу, который Иисус умножал. Да, это был тот народ, который восхищался Иисусом как личностью, на который никогда не покорился ему. Он, народ этот, кричал вместе с религиозными лидерами и старейшинами: «Распни его! Долой его! Не хотим, чтобы он царствовал над нами! Наш царь Кесарь!» Да, в тот критический момент они избрали князя мира сего, потому что никогда не хотели подчиниться князю Иисусу Христу. Поэтому, мой дорогой друг, каким бы ты ни выглядел хорошим в собственных глазах и в глазах других людей, каким бы ты ни был добрым и даже религиозным церковным человеком, но если ты не склонился у ног Иисуса Христа, не покорился Ему, не принял Его спасительную благодать и не признал Его своим Господом и властелином, то рано или поздно ты окажешься в лагере Его противников, в лагере убийц. Но здесь же мы видим и вторую категорию людей. Тех, которые в один из моментов своей жизни сказали: «Хотим, чтобы Он царствовал над нами». Это те, которые присоединились к Господу. Их было множество мужчин и женщин, как сказано в этой главе. В нашем тексте этих людей представляют апостолы. Точно так же, как еврейские религиозные лидеры представляют неверующих в этой главе. То, что они были апостолами, не значит, что они были в большей степени детьми Божьими, чем то множество мужчин и женщин, которые присоединились к Господу. Поэтому то, что можно было сказать об апостолах, можно сказать и об остальных верующих. Обратите внимание, что в первую очередь говорят апостолы, стоя перед своими гонителями. Слушайте, с каким авторитетом они говорят, не принося никаких извинений, не пускаясь в излишние объяснения, прямо и просто: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Так говорят те, которые верой в Иисуса Христа присоединились к Господу. Это те, которые лишились всего, что занимало руководящее и господствующее положение в их жизни раньше. Должно повиноваться Богу. Вы заметили, повиноваться, здесь не сказано учитывать, принимать во внимание, иметь наилучшее мнение о Нем, то есть о Боге, или верить и даже защищать Бога и Его существование. Все это можно делать и не принадлежать Ему. Есть люди, которые пытаются использовать Бога. Они даже молятся ему, получают ответы на свои молитвы, но никогда не покорились ему так, чтобы он стал единственным, которому они повинуются. Но обратите внимание, что те, которые действительно покорились Богу, говорят, должно повиноваться Богу. Их послушание не зависит от того, выгодно ли это или нет, целесообразно и разумно ли это, по их мнению, или нет, следовало ли мне повиноваться ему. Они так не говорят. Нет, у них нет никаких скидок на обстоятельства. Они не допускают никакой гибкости. Должно повиноваться Богу. И в этом их авторитет. Авторитет, который пренебрегает давлением человеческого авторитета, поскольку он противоречит тому, что велит Бог. Вот это должно не позволяло им пойти на какую-либо сделку с врагом. По этому принципу вы можете узнать, кто на самом деле чадо Божие, а кто нет. Да, это характеристика возрожденной души. Чадо Божие узнается потому, что оно надеется на Господа всем сердцем и не полагается на разум свой. Во всех путях оно познает Бога, и Бог направляет стези его. Но заметьте дальше, что узнать истинного христианина можно потому, как он относится к своему Богом данному призванию. Как он исполняет поручение, данное ему Богом. Есть одно призвание общее для всех детей Божьих, дорогие друзья. В силу своего познания и присоединения к Иисусу Христу они стали свидетелями. Чьими свидетелями? Иисуса. Послушайте, что сказано в 32 стихе. «Свидетели ему всем мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему». Особенность истинных детей Божьих, отличающая их от всех остальных людей, заключается в том, что они являются свидетелями Ему, то есть они являются свидетелями Иисусу Христу. Это и есть то, что сказал Иисус перед тем, как Он оставил эту землю. Его последние слова, сказанные здесь, на земле, были: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями». Это вернейший признак рожденного свыше человека. Он становится свидетелем Иисусу Христу. Вы знаете почему? По той простой причине, что в нем живет Дух Святой. Вот почему верующие первоапостольской церкви могли сказать: «Свидетели ему все мы и Дух Святой, которого Бог дал повинующимся ему». А если ты Духа Христова не имеешь, то ты и не его, говорит Слово Божие. А если имеешь, то узнают об этом те, которые услышат твое свидетельство. Если ты истинное чадо Божие, то центром твоего свидетельства будет Иисус Христос. Заметьте, как кончается эта пятая глава. Там говорится о детях Божьих. «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Он был темой их свидетельства, их благовествования. Вот, дорогие мои, по этим признакам вы сможете узнать истинных верующих. Тут религия не играет ни малейшей роли. Она ни при чем. Можно быть глубоко религиозным человеком и не иметь жизни Божьей. Чадо Божие тем отличается от невозрожденных, что имеет жизнь Христову и является храмом Духа Святого. Но перед тем, как закончить эту беседу, я хотел бы познакомить вас с этим человеком, о котором я упомянул в самом начале. Это был, как мы читаем в 34 стихе, некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом. И вот что мы здесь читаем. «Приказав вывести апостолов на короткое время, он обращается ко всему Синедриону с таким предложением. Слушайте, мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих. Что вам с ними делать?» Просто и ясно он призывает их к снисхождению. Затем он приводит два недавних примера людей, которые увлекли за собой довольно много последователей. Он напоминает членам Синедриона, что оба эти лидера погибли, и все рассыпалось. От их движения и следа не осталось. И вот в 38 стихе мы читаем, что Гамалиил продолжает свою речь, обращенную к Синедриону. Вот что он говорит. «И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человека, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». И дальше сказано, они послушались его, и призвавшие апостолов били их, и запретивший им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И заканчивается эта глава знаменательными словами, которые мы уже прочли. «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Теперь давайте поближе познакомимся с этим законоучителем по имени Гамалиил. Дважды он упомянут на страницах Нового Завета. Второй раз тоже в книге «Деяния», в 22 главе. Тут Павел, рассказывая о своем прошлом, упоминает о том, что до своего обращения к Иисусу он воспитывался у ног Гамалиила. Это все, что сказано о Гамалииле в Библии. Но и этого достаточно, чтобы составить определенное мнение об этом человеке. Положительные качества его характера его поклонники описали бы приблизительно так, что человек он был рассудительный, осторожный, предусмотрительный, благоразумный, умеренный, спокойный, противник фанатизма и насилия и всякого рода экстремизма. А самое главное, это человек, обладающий терпимостью. Звучит неплохо, правда? О Гамалииле существует, например, такое предание, что он якобы был тайным последователем Иисуса Христа, подобно Никодиму. Но это только предание. Нет никаких оснований утверждать, что на самом деле это было так. Он жил и умер иудеем. Однако есть один исторический документ, оставшийся от Гамалиила. Это его молитва против христиан, как еретиков. Сперва кажется удивительным, что он дает такой совет, чтобы, мол, оставить в покое этих людей, то есть христиан. Но это нетрудно объяснить. Фарисеи, которым он принадлежал и которых он возглавлял, верили в воскресенье.

апостолов. А их особенно раздражало то, что апостолы проповедовали воскресение из мертвых в Иисусе Христе. Но из сказанного Гамалиилом также можно понять, что он усматривал в христианстве возможный зародыш бунтовщиков против господства Рима. Это видно из приведенных им примеров о двух других движениях. Если они смогут повредить Риму, то не следует их уничтожить. Может быть, этому движению, а именно христианству, удастся выдворить ненавистных римских оккупантов. В таком случае, по мнению Гамалиила, это было бы от Бога, и поэтому не дай Бог, чтобы они, то есть Синедрион, оказались богопротивниками. Да, действительно, он был хорошим политиканом. И все это значит, что он не имел малейшей симпатии к христианству. Наоборот, для него христианство было лишь возможным средством для осуществления его мечты, его политики – нанести удар по соперникам своим, саддукеям-либералам, и, возможно, освободить страну от оккупантов-римлян. Поэтому его совет зиждется на очень шатких принципах. Я не вижу в этом человеке искренности. Это гибкий политик, который руководствуется одним единственным принципом – наибольшей выгоды для себя, для своих интересов. Если бы он был искренним богословом, учителем закона Божия, то он бы честно исследовал бы все имевшиеся доказательства об достоверности христианства. А он был окружен ими. Для того и существовал Синедрион, которому он принадлежал, чтобы тщательно исследовать достоверность подобного движения. Они были очевидцами дел Христа. Они не могли опровергнуть подлинность чудес, совершенных Христом. Сама жизнь Христа была наилучшим свидетельством справедливости того, что он говорил о себе, то есть, что он был Мессией, что он был Сын Божий. Если бы они хотели добросовестно исследовать пророчества и их исполнение во Христе, то они не могли бы избежать вывода, что Иисус Назарей был воистину ожидаемым Мессией. Но ни Гамалиил, ни его соратники, никто из них не постарался провести такое исследование. Не мудрено, что он говорил, если это предприятие, и это дело от человека, то оно разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Зачем эти «если» и «если»? Честному и искренному человеку они не нужны. Никому, дорогие мои, ни одному человеку, желающему узнать истину, не нужно говорить «если». Все, что нужно, это прийти к Иисусу Христу, принять Его своим Спасителем, и все эти «если» исчезнут. И тогда вместе с апостолами вы сможете авторитетно сказать, без колебаний и без малейших сомнений, должно повиноваться больше Богу, нежели человеку. Нет никакого сомнения, какому лагерю принадлежит этот человек, подобный Гамалиилу. Но вы скажете, как объяснить тот факт, что даже апостол Павел был воспитанником Гамалиила и сидел у ног его? Но ведь, дорогие друзья, это одно из лучших доказательств того, что он вовсе не был другом христиан, а наоборот, был их врагом и ненавистником. В сердце своем он их презирал и противился Иисусу Христу. И эту ненависть он привил Савлу Тарсянину, своему воспитаннику, самому ярому гонителю церкви, до того, как он имел личную встречу с Иисусом Христом. И не забудьте, что сказано о Гамалииле в 40 стихе. Они, то есть члены Синедриона, послушались его Гамалиила и, призвавшие апостолов, били их, и запретившие им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Ясно, что с полным согласием и, по всей вероятности, по приказанию Гамалиила апостолов били. Кстати, это первый случай, когда преследователи прибегли к насилию
против детей Божьих.

Воистину, как Христос сказал, дорогие друзья, кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Гамалиил, каким бы он ни казался рассудительным, предусмотрительным, благоразумным, умеренным и беспристрастным человеком, в сердце он был противником Иисуса Христа. Он не собирал для Царствия Божия, а для себя. И поэтому он, как и остальные противники Христа, не желал, чтобы он царствовал над ним. Какому из этих двух разрядов людей принадлежишь ты, мой дорогой друг? Кто является твоим господином? Кому ты подчиняешься? Если не Иисусу Христу, то ты его противник и являешься погибшим грешником. Но в то же время я имею для тебя радостную весть. Этим богопротивникам Петр говорит: «Бог отцов ваших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе. Его возвысил Бог десницей Своею в начальника и спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов». Разве вы не слышите милости и любви Божией в этих словах? Тем, которые убили Иисуса Христа, предлагается прощение грехов. И при том, как незаслуженный дар, им нужно было только признать его своим начальником и спасителем, и они были бы прощены. Может быть, ты, мой дорогой радиослушатель, многие годы говорил: «Не хочу, чтобы он царствовал надо мною». О, дал бы Бог тебе смирение и благодать склониться перед ним и принять его дар покаяния и прощения. Этот дар принадлежит тебе. Почти Сына Божия, чтобы он не прогневался на тебя и чтобы тебе не погибнуть в вечности. Теперь время благоприятное, теперь день спасения.

Дорогие друзья, смотря на тяжелые переживания некоторых искренних преданных Богу верующих, невольно встает вопрос: где, в ком или в чем причина этих переживаний? И вспоминаются слова пророка Иеремии: «Он, Бог, повел меня и ввел во тьму, а не во свет. Измождил плоть мою и кожу мою, сокрушил кости мои. И когда я взывал и вопиял, задерживал молитву мою». Плач Иеремии 3:3-8. Почему постигли пророка такие переживания? Я не знаю. Почему Иоанн Креститель умер такой бесславной смертью, а не на арене цирка за имя Христа? Я тоже не знаю. Почему Бог допускал испытания Иову? Мне тоже непонятно. Что Иосиф попадает в рабство в чужую страну? Тоже непонятно. Бог допускает Александру Меднику делать много зла великому труженику апостолу Павлу. Да только ли это? Но одно знаю. Бог имеет особые цели для каждого своего служителя, допуская для него трудности и тяжелые переживания. Вероятно, каждый искренний христианин имеет своего Иуду, Каиафу, Пилата, Диотрефа и должен без ропота принимать от них бичевание. Не в этих ли словах ответ на мое «почему»? Огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. 1 Петра 4:12-13. Признаюсь, чтобы радоваться в страданиях, до этого порой далеко, но при таких обстоятельствах нас утешают слова Христа: «Что я делаю теперь, ты не знаешь, а уразумеешь после». Иоанна 13:7.

Благодарю, не забываю того, кто сделал мне добро, кто накормил, подал мне чаю, явил мне помощь, шил пальто. Услышу песню в час заката, благодарю и за нее. Приемлю я душой богатой звучанье, мудрость и тепло. И так во всем, куда ни гляну, на краски древнего холста, на жизнь застывших изваяний, на щедрость мысли и резца, благодарением наполняюсь за вдохновение и труд людей, что видятся издали и что теперь со мной живут. Не говорю, а были люди, что сотворили это все? Об этом ведь никто не судит, об этом говорить смешно. Так можно ли мне, увидев рядом деяния вечного Творца, Его законы и порядки, Его моря, Его леса, Его долины, снег и горы, и все, что дышит и живет, всю молчаливую природу и ту, что славит и поет, себя увидев в мироздании, свой млечный путь среди всего сказать, что я Творца не знаю, сказать, не верю я в Него, всю жизнь я принимаю даром земли и неба благодать, за все я Богу благодарна и не могу о том молчать.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий, почивает на вас. Теми Он хулится, а вами прославляется. 1 Петра 4:14.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. 12 часов передача «Это интересно», затем свидетельство. В час проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа проповедь. В 4 часа детский час. В 5 часов проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов повторение передачи «Это интересно» и свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Виктора Бейни. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пестии.

0: Послание филиппийцам святого апостола Павла, глава 1. Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне. Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Как и должно мне помышлять о всех вас, потому что я имею вас в сердце, в узах моих, при защищении и утверждении благовествования, вас всех, как соучастников моих в благодати. Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа, и молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои во Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование. Но что до того, как бы ни проповедовали Христа притворно или искренно, я и тому радуюсь, и буду радоваться. Ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью. Ибо для меня жизнь — Христос, а смерть — приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избрать. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножилась через меня при моем вторичном к вам пришествии. Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас — спасение. И это от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него, таким же подвигом, какой вы видели во мне и ныне слышите о мне. Послание филиппийцам, 2 глава. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность,
1: то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, то со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился». Но если я и соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам, а всем самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне. Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом». Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною. Я уверен в Господе, что и сам скоро приду к вам. Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей, потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни, ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его, и не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Посему я скорее послал его, чтобы вы, увидевши его снова, возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении, ибо он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне».
0: Послание филиппийцам, глава 3. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно. Берегитесь псов». Берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания, потому что обрезание — мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более и я. Обрезанный восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной, непорочный, Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа и Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа, и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, тот должен мыслить так. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец — погибель, их Бог — чрево, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою которой Он действует и покоряет себе все. Послание Филиппийцам, глава 4. Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлюбленные. Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании, вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира будет с вами. Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и в Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита, посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

часто просим Бога, чтобы Он не оставлял нас в час испытания и искушения. Но, к сожалению, мы также часто забываем, что об этом нужно молить Господа всегда. Ни одну секунду нашей жизни, какой бы праведной она ни была, мы не можем обойтись без Его помощи. При свете дня или во тьме, общаясь с Христом или испытывая искушение, нам одинаково необходимо обращаться к Богу с молитвой: «Не оставь меня, Господи! Поддержи меня и спасусь!» Малышу, когда он учится делать первые шаги, необходима помощь няни. Корабль, покинутый рулевым, немедленно сбивается с курса. Мы не можем обойтись без постоянной помощи свыше. Поэтому обратитесь сегодня к Богу. «Не оставь меня! Отче, не оставь дитя Твоего, чтобы не пасть ему от руки врага, чтобы не отбиться ему от спасительного стада. Великий жених, не оставь цветок Твой, чтобы не увянуть ему и не умереть. Не оставь меня, Господи, сейчас и не оставляй меня ни на одно мгновение во все дни мои. Не оставляй меня в радости, чтобы ей не завладеть сердце моим. Не оставляй меня в скорбях моих, чтобы не возроптать мне против Тебя. Не оставляй меня в день покаяния, дабы не лишиться мне надежды на прощение и не впасть в отчаяние. И не оставляй меня в день расцвета веры, дабы вера моя не обратилась в самонадеянность. Не оставляй меня, ибо без Тебя я слаб, но с Тобой я силен. Не оставляй меня, потому что на пути моем много опасностей и ловушек, и мне не обойтись без Твоего руководства. Наседка не оставляет своего выводка, и Ты накрой меня своими крыльями, чтобы укрыться мне под ними. Не удаляйся от меня, потому что скорбь близка, а помощника нет. Не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Да пребудет во мне Дух Твой вечный, да очистятся наши сердца, и в природе моей человечной возведи храм для Бога Творца.

Дай мне так умереть, чтоб улыбка в устах, чтобы песню допеть, чтобы слезы в глазах не от боли, от радости, полной, святой, предвкушений вечности рядом с тобой. Дай мне так умереть, чтоб не сковывал страх, чтобы мир одолеть, не хвататься за прах. Дай услышать мне ясно призыв не проспать. Дай мне, Господи, масло в светильник набрать. Дай с собой не забрать нераскаянный грех. О, не дай мне стоять средь отчаянных дел. Я молю, не закрой ворота предо мной. Подари мне покой у сияющих ног.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. Иуда 3 глава. Кратко о Новом Завете. Послание Иуды. Имея все усердие писать, Иуда вовсе и не думал написать так, как написал. Ему было бы более приятно и ценно написать об общем спасении. Но Бог решил, что данное послание должно быть серьезным увещеванием в плане того, чтобы святые боролись за веру. Мы видим, что Иуда размышляет об упадке и гибели христианства в этом мире, говоря об отступничестве и обращении благодати Бога в распутство вследствие проникновения нечестивых людей в христианский круг. Язык послания сильный и пророческий. Иуда использует случай восстания в прошлом против власти Бога, чтобы проиллюстрировать состояние в христианстве последних дней. Хотя Израиль был благословен в смысле избавления из Египта, многие из-за неверия погибли в пустыне. Даже ангелы, которых сильно благословил Бог, из-за восстания были заключены в вечную тьму. Содом и Гоморра, Каин, Валаам, Корей. Все они являют собой серьезное предупреждение о справедливом суде Бога. Если все эти сцены какие-то мрачные и негативные, то заключительная часть послания, которая начинается словами «А вы, возлюбленные», несет некий позитив в плане ободрения веры, которая доверяет живому Богу. Как явствует из последних двух стихов, восхваление Бога — это то, что должно быть присуще верующим в мире, где Его великое имя обесчещено.

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Иоанна 3:36.

В эфире передача «Это интересно». Иисус был распят на Голгофе. Во времена Иисуса Христа Голгофа находилась за пределами Иерусалима. Постепенно город разрастался, и теперь Голгофа лежит в центре. Марии и Иосифу пришлось ехать примерно 90 миль, около 150 километров от Назарета до Вифлеема, для того, чтобы принять участие в переписи населения. В Вифании часто бывал Иисус, особенно в последние дни своего земного служения. Здесь Он воскресил Лазаря, и отсюда Он вознесся на небо. Иисус был обрезан, как и все еврейские мужчины, как часть их завета с Богом. Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя, который был его троюродным братом. Иисус преимущественно говорил на иврите и арамейском языке. Он имел несколько сводных братьев и сестер. Самый популярный стих в Библии об Иисусе – Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Имя Иисус происходит от латинского форма греческого «Джеус» — имя исполнения еврейского «Иешуа». Также используется как «Джошуа» или «Иесуа». Празднование дня рождения Иисуса началось более 100 лет после его распятия. Египетские христиане праздновали его 20 мая, в то время как другие христиане отмечали его в марте, апреле или в январе. Почему? Потому что нет никаких документов о рождении Иисуса, и никто действительно не знает. Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симеона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Марка 6:3. Они говорили, не плотник ли он? В греческом оригинале плотник – тектон. Слово «тектон» означает работника по дереву, не только столяра, а мастера и ремесленника вообще. Согласно Гомеру, тектон строил суда, дома и храмы. В старые времена, да еще и сегодня, в некоторых местах, в небольших городах и деревнях можно найти людей, которые строят все – от клетки для птиц до дома. Они могут воздвигнуть стену, починить крышу, ворота. Мастера на все руки, которые с немногими или с простейшими инструментами могут приложить свою руку к любому делу. Этим словом, в общем, обозначали ремесленника, рабочего по работе со строительством. Это включало в себя работу с металлом, деревом и камнем. Вот в каком смысле Иисус – плотник. Иисус проповедовал в Галилее и Иудее, которые сейчас известны как Израиль и Палестина. Согласно Библии, переселившиеся сюда 2000 лет до нашей эры евреи называли эту область Ханаан. В книге Иисуса Навина упоминается название «Земля сынов Израиля». Имя Иисус встречается 700 раз в Евангелиях и в книге Деяний святых апостолов и менее 70 раз в апостольских посланиях. Слово «Христос» употребляется 60 раз в Евангелиях и Деяниях, а в посланиях апостолов и в книге Откровения оно встречается 240 раз. Иисус Христос также известен как Иисус из Назарета. В средневековых церквях Западной Европы оборудовались агиоскопы – специальные отверстия в стенах, через которые можно было слушать происходящее внутри и видеть алтарь. Это делалось для того, чтобы прокаженные и другие больные, а также отлученные от церкви, могли видеть службу и не лишиться духовного утешения. Первой страной, принявшей христианство в качестве государственной религии, стала Армения.
По христианскому обычаю, человека, которому оставалось недолго жить, священник исповедовал и причащал и кадил ладаном. В результате для обозначения болезненного человека или еле работающего устройства закрепилось выражение «дышит на ладан». Наиболее часто упоминаемый Давид занимает второе место после Иисуса по количеству упоминаний о нем в Библии – 1118 раз. Сара, жена Авраама, занимает первое место среди женщин. Ее имя упоминается в Библии 56 раз. Молитва «Господи, помилуй» на греческом языке произносится как «Кирие элейсон». Когда христианство появилось на Руси из Византии, все богослужения проходили именно на греческом, что было непонятно простым людям. Особо часто повторяемая фраза «Кирие элейсон» трансформировалась народом в слово «куролесить» в значении «делать что-то бессмысленное и загадочное». Позже смысл этого слова изменился, и сейчас оно обозначает «проказничать». Храм гроба Господня в Иерусалиме разделен между шестью христианскими конфессиями – католической, греко-православной, армянской, коптской, эфиопской и сирийской. Большинство христиан мира, 64%, проживает в городах. Средний возраст христианина – 30 лет. Обращая в свою религию туземцев, католики делали новообращенным татуировки в виде креста или распятия, для того, чтобы они не могли перейти в другую веру. Самая длинная в мире телеграмма представляла собой один из переводов Нового Завета, посланный из Нью-Йорка в Чикаго. В Израиле существует один интересный музей. В нем представлена культура всех народов, которые упомянуты в Библии.

Продвигаясь по улице Холчестера, Англия, в снежную бурю, и притом против ветра, юноша поднял высоко воротник и засунул руки глубоко в карманы куртки. Мало кто осмеливался выйти на улицу в тот день по глубокому снегу, под вой ледяного ветра. 15-летний Чарльз Спёрджен тоже повернул бы назад, если бы не сильнее страха смерти, побуждение идти вперед. И он, втянув голову в воротник, шел против ветра, проталкиваясь сквозь снежную бурю. Уже несколько лет он думал,

Стуча от холода зубами, Чарльз свернул в артиллерийский переулок и зашел в простую методистскую часовню. Сев слева в среднем ряду, он от всего сердца желал не быть там. Он слыхал от кого-то, что эти люди своим громким пением вызывают боль в ушах. И все же он надеялся услыхать что-то такое, что указало бы ему путь ко спасению. Во всяком случае, он был в церкви, хотя и не в той, в которую направлялся. В зале часовни было всего человек 12 или 15. Даже обычный пастор не явился в тот день. Но Спержин был в отчаянии. Он готов был принять и самую малую, пусть даже случайную крошку истины. Волнение юноши было таким сильным, что ему трудно было сыскать где бы то ни было помощь, и он позже писал об этом так. «Я читал всю Библию, и угрожающие места в ней виделись мне все крупными буквами, а обетования такими мелкими, что я не мог их и разобрать. И если разбирал, мне казалось, что они не касались меня. Когда говорилось, что неверующие погибнут, я знал, что это написано для меня. А когда я читал о том, что Бог готов спасать приходящих к Нему, мне казалось, что это для кого-то другого». За кафедрой стоял худой, простой человек, возможно, портной или сапожник, и читал из книги пророка Исаии 45:22. «Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли. Я Бог, и нет иного». Проповедующий коверкал слова, произнося их неграмотно. Но Спержин почувствовал, что в этом тексте звучит какая-то надежда и для него, и потому, отбросив предубеждение, продолжал слушать. «Дорогие друзья, этому простому тексту нетрудно последовать», — говорил проповедник. «Тут же не нужно никакого усилия, не нужно шевелить ни ногой, ни пальцем, а просто поднять взор к небу, к Богу. Обратиться к Нему значит именно это. Вы можете быть самым неразумным в мире, и все же вы можете поднять взор к Богу. Для этого не нужно быть ни умным, ни богатым. Обратиться таким образом к Богу может любой, даже ребенок. Бог призывает в этом тексте: «Обратитесь ко мне». Но многие из вас обращаются к себе, а обращение к себе ничего не дает. Тут проповедник почему-то уставился прямо на Спержина и сказал: «Молодой человек, вы выглядите очень несчастным и останетесь таковым и в жизни, и в смерти, если не отреагируете на прочитанный мною текст так, как следует». Он поднял руки и почти крикнул: «Молодой человек, посмотрите на Иисуса! Посмотрите, посмотрите, посмотрите! Все, что вам нужно сделать, это обратить свой взор на Него и жить». Внезапно путь спасения стал для Спержина совершенно ясным. Он посмотрел на крест и понял, что Иисус Христос умер за него, и принял это верою. Чувство вины мгновенно испарилось, потому что он понял, что Иисус Христос уплатил за все его грехи. Спустя несколько месяцев после своего обращения Спержин шел со своим другом в селение Тивершам, чтобы помочь там в богослужении. «Я молюсь, чтобы Господь помог тебе с твоей проповедью», — сказал он другу. «Что?» — воскликнул тот. «Я не собираюсь проповедовать. Говорить слово сегодня будешь ты». У Спержина задрожали колени и замутило в желудке. Он еще никогда не проповедовал. «Ты уверен?» — спросил он друга. «Вполне. Когда пастор церкви приглашал нас, он сказал, что ожидает проповеди именно от тебя». Спержин был тогда рад, что до Тивершама было еще 4 мили. Хотя он никогда еще не проповедовал, рассуждал про себя Спержин, Господь успеет вдохновить его на проповедь. Тот, кто мог спасти его, сможет и дать слова для проповеди. Друзья вошли в часовню под соломенной крышей, а у Спержина все еще тряслись колени. На готовых вот-вот подкоситься ногах он встал за простую деревянную кафедру и

прочитал данный ему в дороге текст. «Итак, он для вас, верующих, драгоценность». 1 Петра 2:7. Нервность прошла, и Спирджин начал говорить с большим убеждением и воодушевлением. Люди слушали внимательно, и он ощущал силу Господа, изливающуюся через него на слушателей. Это было необычайно приятное чувство. После последнего «Аминь» к нему подошла подслеповатая старушка и сказала: «Да благословит тебя Господь! Сколько тебе лет?» «Меньше 16», увиливая от прямого ответа, сказал Спирджин, зная, что через пару недель ему будет 16. «Неважно, сколько мне лет, думайте об Иисусе». В тот день Спирджин вспомнил случай, который произошел в церкви его деда. Во время специального собрания гость-проповедник Книл взял его на руки во время молитвы и при всех громко сказал: «Этот мальчик будет когда-то проповедовать Евангелие множеству народа. И я убежден, что он будет проповедовать в знаменитой часовне Роуланд-Хилл». Затем он дал мальчику монету в 6 пенсов в награду за то, что тот выучил наизусть один известный и популярный тогда церковный гимн. Он взял с него обещание, что когда он будет проповедовать в той часовне, он объявит этот гимн для общего пения. Спирджин с улыбкой вспоминал это происшествие. Он знал, что Бог призвал его на проповедь, и ему нравилось проповедовать, но был уверен, что его место в деле Божьем весьма незначительно. Несмотря на это, он решил оставаться верным своему призванию. В 16-летнем возрасте он стал пастором церкви в Утарбиче, маленькой деревенской церквушке под соломенной крышей. Начав с 40 членами, он трудился так усердно, что вскоре у него было уже 100 членов, и зал был переполнен на каждом служении. Затем его призвали на служение в Лондоне в часовню Нью-Парк. Да, люди любили слушать старших проповедников с известными именами, но они также охотно слушали и молодого Спирджина. Более того, Лондон так заинтересовался им, что попытки вместить толпу в зал, где он проповедовал, были такими же трудными, как попытки вместить океан в чайник. Воодушевленные его успехом диаконы построили новое здание с 6000 мест. Но и при таком размере здания дополнительные стулья всегда были нужны всякий раз, когда объявлялось, что проповедовать будет Спирджин. Его проповеди записывались с помощью стенографии и публиковались в газетах. На них был огромный спрос не только в Англии, но и во всем мире. Вскоре после начала его служения в Лондоне Спирджин был приглашен проповедовать в часовне Роуланд-Хилл, о которой ему пророчил гость-проповедник мистер Книл в детстве. Он согласился при условии, что дети будут петь выученный им в детстве гимн, который он обещал объявить тогда для общего пения. Все охотно согласились, и удивительное пророчество исполнилось. Думая о том, что Спирджин написал около 200 книг, проповедовал более чем 2 миллионам слушателей и к тому же вел обширный миссионерский труд, мы глубоко признательны Богу за то неслучайное стечение обстоятельств, у Бога случайностей не бывает, и тому снежному бурану, благодаря которому молодой Спирджин 6 января 1850 года попал в маленькую методистскую часовню, где услышал простую призывную проповедь, ставшую краеугольным камнем всего его служения.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Иоанна 3:36.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В течение этой недели мы продолжим и закончим разбираемую нами тему «Встречая будущее». В прошлых радиобеседах мы рассматривали картину, которую нам рисует Библия, картину нашего мира в период приближения к концу настоящего века. В среде растущего ужасного давления есть ключ к выживанию, и о нем мы уже говорили. Это ключ к победе. Этот ключ – это нахождение Божьих целей и отождествление себя с ними, полная солидарность с ними. Мы уже видели, что Божьи цели сосредоточены на Его двух народах на земле, связанных с Ним двумя различными заветами – Израиль и Церковь Иисуса Христа. В каждом случае Божья цель может быть выражена одним словом – «восстановление». В наших прошлых беседах я говорил о восстановлении Израиля и показал, каким образом судьба всех народов будет определена их отношением к Израилю. В течение этой недели мы будем беседовать о Божьем плане реставрирования Церкви и как мы можем солидаризироваться с Ним. Прежде всего, мы должны знать, понимать, чем должна быть Церковь в Божьем определении? В книге притчей мы предупреждены в том, что там, где нет видения, понимания, люди будут уничтожены или необузданы. Другими словами, Божьи дети имеют нужду в знании своей насущной задачи, чтобы исполнить свое призвание. И это особенно верно по отношению к Церкви. Церковь настолько высока по сравнению с человеческими концепциями и идеями, и планами, что мы совершенно должны зависеть от знания данного в Священном Писании Святым Духом, какое назначение дал Бог для Церкви. Местом Священного Писания, в котором Бог предлагает ясно это знание, есть послание к Ефесянам, 5 глава, стихи 25 до 27. Оно начинается увещеванием человеческих мужей любить жен, и это необходимая и насущная вещь, но апостол Павел употребляет это как своеобразную ступень к высшему уровню любви, любви между Христом и Его Церковью. Он сравнивает взаимоотношения Христа с Церковью со взаимоотношением человека с его невестой, которая станет его женой. Вот что он говорит. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную, посредством слова, чтобы представить ее себе славную Церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна». Прежде всего, мы должны видеть двойное обеспечение Христа для Его Церкви, обеспечение, которое Он сделал посредством Своей крови, и обеспечение, которое Он делает через Свое Слово. Я выражу это таким образом. Христос искупил Церковь Свою кровью, чтобы потом освятить, сделать Церковь святою посредством Своего Слова. Каждое обеспечение является совершенно необходимым для Божьей цели, чтобы найти ее осуществление. Прежде всего, апостол Павел говорит, что Христос отдал себя за Церковь. Он стал искупительной жертвой за грех. На кресте Он пролил свою кровь, и своей кровью Он искупил свой народ, чтобы сделать его новым творением, новым видом людей на земле, которых земля еще до этого никогда не видела. Но когда Христос купил своих людей себе своей кровью, его план и цель не были закончены. Его конечным обеспечением для Церкви есть очистить ее, осветить ее, омыть ее чистую водою Слова Божьего.
Это настолько главное сделать церковь такою, какую хочет видеть ее Христос, насколько главным есть пролитие крови, которую Он нас искупил. И если церковь когда-либо станет такой, какой ее хочет видеть Бог, то эта церковь должна постоянно очищаться и освящаться драгоценной водой Божьего Слова. Это очищение должно быть в каждой сфере нашей жизни, наши мысли, наши мотивы, наши представления, наши отношения и наши взаимоотношения. Все это должно быть постоянно очищаемо, очищающей водою Божьего Слова. Если только мы желаем стать такою церковью, какую Иисус Христос хочет нас видеть. И тогда на этой основе мы видим Божье предназначение для церкви, какой она должна быть и как должна выглядеть. В стихе 27, который я читал, речь идет об Иисусе, стремящемся представить церковь себя во всей ее славе, без пятна и порока, чтобы она была святой и непорочной. Церковь должна быть проникнута славой, видимой манифестацией присутствия Бога. Каждый вид загрязнения, каждый вид обезображения, все, что приводит к потере ее красоты и славы, должно быть очищено и омыто. Церковь должна стать святой, отделенной для Бога, отражающей Божью святость в нечистом и прелюбодейном мире. Она должна быть непорочной, должна ходить в осуществлении всех данных ей Богом задач, должна выполнять все Божьи требования. Только через омытие Словом это возможно. Когда Слово проникает в наши мысли и наши внутренние эмоции и в нашего внутреннего человека. Некоторые могут сказать, это чересчур много, это предел, но, друзья, это ведь Божья цель, это Божий план. Бог никогда не понижает своих стандартов и не доводит их до уровня стандартов человеческих, но Бог сделал обеспечение, чтобы поднять нас к тому стандарту, который Он установил для нас. И этим обеспечением есть прежде всего искупительная кровь Иисуса Христа, и второе – очищающая, освящающая вода Божьего Слова. Я говорил о Божьем двойном обеспечении для церкви, об искупительной крови и очищающей воде Божьего Слова и Божьего знания для церкви, чтобы она была славной, без порока и пятна. Она должна быть святой. Ясно, что это требует от всех нас ответа. Я хочу говорить теперь об ответе, который требуется от нас. Прежде всего, индивидуальный ответ каждого верующего. Об этом ясно говорится в первом послании Иоанна, 3 главе, 2 и 3 стихах. Читаю. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист». Итак, ответ, который требуется от каждого из нас индивидуально, в сравнении с тем, какой должна быть церковь в Божьих глазах, состоит в том, чтобы каждый из нас очищал себя через омытие водою Божьего Слова. А стандартом чистоты есть Божий стандарт, а не наш. Каждый, имеющий эту надежду в нем, очищает себя, как он, то есть Иисус, чист. А вот и общий ответ, ответ всей церкви в целом. Такой ответ Бог также требует от церкви. Книга Откровения, 19 глава, стихи 6 до 8. Эти стихи пророчески изображают кульминацию, конец этого века, брачная вечеря Агнца. Вот как она была объявлена Иоанну. «И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих,
«Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель! Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых».

Иисус говорит нам: «Вы — свет мира». Матфея 5:14. Речь здесь идет не только о служении, учении, проповедовании или о приглашении людей в церковь. Христос, кроме всего прочего, заявляет: «Вы не просто отражатели света. Вы не просто провода, по которым передается электричество. Вы сами и есть тот свет, а ваш накал зависит от степени вашей близости со Мною». Неверующие люди замечают тех, кто близок с Господом. Ваши соседи и сослуживцы вряд ли знают о ваших уединенных молитвах или о вашем сердечном уповании на Христа, о вашем доверии Ему. Но свет, сияющий через ваши поступки, виден им,

глядят набожно, но внутри духовные эгоисты. Они постоянно говорят людям о своих неудачах и ошибках, думая, что этим показывают свое смирение. И они же любят осуждать других за малейший промах. В них нет истинного Духа Христова, любящего и щедрого. Они думают, что внутри их свет, тогда как на самом деле тьма. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Матфея 6:23. Там, где нет тесной связи со Христом, откуда взяться свету? Давайте же светить по-настоящему, чтобы приносить славу Богу. Будьте светом всегда, будьте светом везде, зажигая других для горения во тьме. Пусть увидят тот свет, кто блуждает во тьме, и придут ко Христу, склонясь низко в мольбе.

Коль спросят, что такое мать, отвечу им без замедления. Как ее можно описать? То женщина, что на коленях, то женщина с мечом в руках, идет за милых на сражение, готова жизнь свою отдать ради детей и их спасения. То мать с ребенком на руках, то мать, склонясь над колыбелью, кто до утра не может спать с больным ребенком у постели, готова крохи все отдать, сама голодной же остаться, ошибки детские прощать, с собою вовсе не считаться. Есть много в мире матерей, но кто сравнится с христианкой, кто для небес растит детей? Их жизнь видна вся наизнанку. Пример для подвига любви они дарят всем отовсюду, и ярче светятся огни, и дети это не забудут. Сгустился мрак над всей землей, и тьма сражается со светом. Но что есть тьма? Ведь Бог сильней. В Его руках вся жизнь планеты, и силы тьмы не устоят. Ведь на молитвы Он ответит, когда стоит пред Богом мать, то сын в ее любви согретый. Не унывай и ты, мой друг, когда еще имеешь маму. Она твой самый лучший друг. Ее молитвы лечат рану. Ты так устал, но не молчи, склоняйся с мамой на колени. А если мать твоя вдали, не забывай общаться с нею. Господь поможет, твердо знай, молитвы мамы побеждают, и слезы жгучие в глазах все в чашу ангел собирает. Пройдут года, но помни ты о маме той, что не сдается, и ей всегда так дорог ты, доколе ее сердце бьется. И если спросят меня вновь, кто может мамой называться, отвечу им, в ком есть любовь, кто научился не сдаваться.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВИ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днём, чтобы душа с особым наслаждением могла Его хвалить всегда во всём.

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Иоанна 3:36.

Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа предлагаем вашему вниманию послушать проповедь.

то время пастор конгрегационалистической церкви в Роме, преподобный Моисей Джилет, услышав о делах Божьих в Эстерне, вместе с миссис Экс, одной из активных членов церкви, приехали посмотреть на происходящее. Они были впечатлены работой Господа. «Я видел, как Божий Дух тревожил их до глубины сердец». Через несколько дней мистер Джилет и миссис Экс вернулись снова. Мисс Экс была очень благочестивой и искренней девушкой. Во время второго приезда мистер Джилет сказал мне: «Брат Финей, мне кажется, у меня появилась новая Библия. Никогда раньше я не понимал обетований так, как сейчас. Я не могу спать. Я постоянно думаю об этом. Обетования стали новыми для меня». Из этой беседы я понял, что Господь готовил его к великому труду в его общине. Вскоре после того, как пробуждение в Эстерне набрало обороты, мистер Джилет убедил меня на один день поменяться с ним местами. Я согласился, хотя и неохотно. В субботу, за день до того, как мы должны были заменить друг друга, по дороге в Ром, я очень сожалел, что согласился на это. Чувствовал, что подобное действие может нанести ущерб труду у Вестерни. Мистер Джилет будет говорить свои старые проповеди, которые точно не отвечали нуждам людей той общины. Однако люди молились, и я понимал, что наша затея в корне ничего не поменяет, хотя может притормозить дело пробуждения. Я приехал в Ром и проповедовал 3 раза в воскресенье. Для меня было совершенно очевидно, что сказанное мною слово произвело большой эффект. Многие люди склоняли свои головы, переживая глубокое осознание своей греховности. Во время утренней проповеди я говорил на основании текста из Писания, потому что плотские помышления — суть вражда против Бога, и продолжил эту тему после обеда и вечером. Я ждал утра понедельника, когда должен был вернуться из Вестерна мистер Джилет. При встрече поделился с ним своими впечатлениями относительно духовного состояния людей. Казалось, он до конца не осознавал, что работа началась с великой силой. Он хотел собрать людей из своей общины, которые еще не вступили в завет с Богом. Эти приближенные могли задать вопросы и получить наставление. Я упоминал уже, что в процессе своего труда все время использовал усиленные личные и общие молитвы, публичные проповеди, личные беседы и посещения домов. Когда появлялось большое количество заинтересованных лиц, назначал собрания для них и приглашал тех, у кого были вопросы. Только эти методы я применял, пытаясь привести людей ко спасению. Мистер Джилет попросил меня поприсутствовать на таком собрании. Я согласился и сказал, что он может распространить информацию по городку о том, что в понедельник состоится собрание для особо заинтересованных людей, на котором можно будет задавать вопросы. В моих планах было уехать в Вестерн и к вечеру снова вернуться. Я попросил его не объявлять о моем присутствии на собрании. Служение проводилось в доме одного из диаконов. Когда мы приехали, большая гостиная была забита людьми. Мистер Джилет воспринял это с удивлением и явным волнением. Пришли как образованные и авторитетные члены его общины, так и самые известные в городе молодые люди. Мы некоторое время говорили с ними, и вскоре я увидел, что волнение нарастало, так что возникла опасность всплеска чувств, который будет почти неконтролируем. Поэтому я сказал мистеру Джилету, что если мы продолжим собрание в такой же форме, это не приведет к добру. Я сделаю несколько замечаний соответственно их нуждам, а затем распущу собрание.
Мы не пытались что-то сделать, чтобы вызвать проявление чувств. Все происходило спонтанно. Действие Духа совершалось с такой силой, что даже после нескольких слов в ходе беседы в дрожь бросало самых упрямых людей. Это было как меч, пронзающий их сердца. Те, кто не были свидетелями подобных сцен, не смогут представить, какой иногда бывает сила истины под действием Святого Духа. Это в действительности как меч, и обоюдоострый меч. Входя в сознание и сердца людей, он вызывает невыносимую душевную боль до тех пор, пока человек не раскаивается перед Богом. Мистер Джилет начал очень переживать. Он побледнел и взволнованно спросил: «Что мы будем делать? Что мы будем делать?» Я положил руку ему на плечо и прошептал: «Успокойтесь, брат Джилет». Затем обратился к собравшимся так мягко, как только мог, призывая их воззвать к единственному средству помощи — ко Христу, Спасителю мира. Я не мог долго говорить, так как волнение усиливалось. Тогда я предложил: «Давайте помолимся». Я молился тихим, бесстрастным голосом и ходатайствовал пред Спасителем о том, чтобы Он вмешался и привел всех грешников ко спасению, которое Он предлагает. С каждой минутой волнение становилось все глубже. Когда я услышал рыдания и вздохи, то закончил молитву и сразу встал с колен. Все поднялись, и я сказал: «А теперь расходитесь и ничего не говорите друг другу. Старайтесь молчать, пока не придете домой». В тот момент человек по имени У, который работал продавцом в магазине мистера Экс, чуть не потерял сознание. Я сказал людям: «Пожалуйста, откройте дверь настежь и выходите». Они сделали так, как я их просил, и пошли домой, рыдая и вздыхая. Мистер У, о котором я упоминал, молчал до тех пор, пока не переступил порог собственного дома. Там он больше не мог молчать. Он закрыл двери, упал на пол и громко зарыдал, уразумев свое ужасное духовное состояние. Все члены семьи собрались вокруг него, осознавая свою греховность. Позже я узнал, что подобное происходило и в других семьях. На следующее утро люди начали приходить домой к мистеру Джилету и просили посетить членов их семей, которые, как они говорили, признавали себя грешными и были готовы к покаянию. Мы быстро позавтракали и отправились в путь. Когда мы шли по улице, люди сбегались к нам и просили зайти к ним. Как только заходили в чей-то дом, туда сразу же прибегали соседи и заполняли гостиную. Мы коротко давали им наставления. Затем шли в другой дом, а люди следовали за нами. Там происходили самые необычные вещи. Люди невыразимо глубоко осознавали свою греховность. Заходя в их дома, мы находили одних стоящими на коленях, других лежащими низ на полу. Мы посещали их, беседовали с ними и молились до полудня. Затем я сказал мистеру Джилету: «Это не закончится. Необходимо назначить собрание, на котором дадим людям наставление. Мы не можем, переходя из дома в дом, удовлетворить нужды людей». Он согласился со мной, но возник вопрос: где будем проводить собрание? Мистер Ф. был верующим человеком и содержал отель в центре города. Там была большая столовая, и мистер Джилет сказал: «Схожу и спрошу, можем ли мы провести собрание у него в столовой?» Он получил согласие и сразу же пошел оповещать, что в час дня будет собрание в столовой мистера Ф. Мы пошли к нему домой пообедать,
а затем отправились туда. Было видно, как люди спешили, а некоторые буквально бежали на собрание. Они шли со всех сторон. Зайдя в зал, хоть и достаточно большой, увидели, что он был заполнен до предела. Мужчины, женщины и дети уже нас ждали. Собрание было очень похоже на то, которое мы провели прошлым вечером. Это было потрясающе. Некоторые из самых непоколебимых мужчин, услышав кое-какие замечания, были не в состоянии сдерживать чувства. Служение длилось почти до самой ночи. В результате очень много людей покаялось, и это послужило распространению Божьего действия во всех направлениях. Я проповедовал в тот вечер, и мистер Джилет назначил собрание на следующее утро в здании суда. Помещение там было намного больше, нежели столовое. В назначенное время здание суда было заполнено. В течение долгого времени мы давали наставления, и дело пошло чудесным образом. Вечером я снова проповедовал. Мистер Джилет назначил собрание на следующее утро в церкви, поскольку в городе уже не было таких больших помещений, чтобы там вместили все желающие посетить такое собрание. Вечером, если я правильно помню хронологию событий, мы договорились провести молитвенное собрание в большом здании школы. Собрание еще не началось, но люди уже настолько расчувствовались, что я предложил мистеру Джилету распустить их, так как было очевидно, что мы не сможем проводить служение. Мы попросили людей разойтись по домам и по дороге ничего не говорить. А верующим дали указание молиться в течение вечера личной молитвой или в семейном кругу. Мы призывали грешников не ложиться спать до тех пор, пока они не отдадут свои сердца Богу. После этого работы стало так много, что я проповедовал, полагаю, 20 вечеров подряд и дважды каждое воскресенье. В это время наши молитвенные собрания проводились в здании школы днем. Молитвенные собрания проходили в первой половине дня, а собрания для приближенных — во второй. Если я правильно помню, каждый день мы проводили молитвенные собрания и собрания для приближенных, которым давали наставления и отвечали на вопросы. После этого была проповедь. По всей местности среди людей распространялось состояние душевного трепета и благоговения. Каждый чувствовал, что там присутствовал Бог. Служители из соседних городов приезжали и выражали глубокое изумление по поводу того, что они слышали и видели. Покаяний было так много, что мы уже не знали, кто именно покаялся. Поэтому каждый вечер в конце моей проповеди я просил всех, кто в течение дня примирился с Господом, выйти вперед, чтобы мы могли их увидеть и побеседовать с ними. Число покаявшихся из разных социальных классов просто удивляло. На одном из молитвенных собраний церковь была заполнена. Я встал и, обращаясь к людям, начал в некотором плане обличать их. В это время зашел один неверующий торговец. Он пошел по проходу и занял место прямо передо мной, там, где я проповедовал. Несколько минут он сидел, а потом вдруг упал, будто его подстрелили. Он ужасно терзался и стонал. Я подошел к нему и увидел, что в нем происходила духовная борьба. Возле него сидел скептически настроенный врач. Он подошел к этому мужчине, измерил пульс и еще несколько минут его осматривал. Ничего не сказав, развернулся и с признаками сильного волнения прислонился головой к колонне. Позже доктор признался. Ему стало понятно, что он стал свидетелем проявления душевного отчаяния, и это лишило его всякого скептицизма.
Вскоре после этого его жизнь преобразилась. А тогда мы сразу стали молиться за упавшего торговца, и до того, как он покинул здание, его душа успокоилась, и он возрадовался во Христе. Был там и другой врач, очень любезный человек, но скептик. У него были маленькая дочь и жена христианка. Маленькая Экс, которая была 8 или 9 лет, чувствовала себя глубоко греховным созданием, и ее мать очень беспокоила состояние разума девочки. Но отец сначала очень негодовал. Он говорил жене: «Вопрос веры для меня слишком непостижим. Я никогда этого не понимал. И ты мне говоришь, что это маленький ребенок понимает все настолько, что чувствует свою греховность? Я этому не верю. Я лучше знаю. Это невозможно выдержать. Это фанатизм и сумасшествие». Тем не менее, мать продолжала усиленно молиться. Муж оседлал лошадь и поехал к пациенту, который жил в нескольких милях от них. По пути, как он позже рассказывал, его разум прояснился. В одно мгновение он увидел весь план спасения через жертву Христа. Для врача он стал так же ясен, как и для его ребенка. Отец удивлялся, как это могло казаться ему раньше непонятным. Он сильно сожалел о том, что наговорил жене о маленькой Экс, поэтому развернул лошадь и поспешил домой, чтобы сказать, что теперь думает иначе. Он приехал домой совсем другим человеком, рассказал жене о том, что произошло в его сознании, и вдохновил маленькую Экс идти за Христом. С того времени отец и дочь стали искренними христианами, жили долго и много трудились. Но во время пробуждения Бог также делал страшные для нечестивца вещи, устанавливая справедливость. В одно из воскресений, когда закончилось служение, ко мне и мистеру Джилету быстро подошел человек и попросил пойти с ним в одно место. Там один человек упал замертво. Я был занят беседой, и туда пошел мистер Джилет. Закончив разговор, я отправился домой к мистеру Джилету. Вскоре он вернулся и рассказал о случившемся. Три человека, которые очень противились нашему труду, встретились в воскресенье и целый день пили и высмеивали дело пробуждения. Они занимались этим до тех пор, пока один из них вдруг не упал замертво. Когда туда пришел мистер Джилет, ему рассказали о событиях, и он заметил: «Нет сомнений, что этого человека поразил Бог, и он отправился прямо в ад». Его товарищи были ошеломлены. Они ничего не могли на это ответить, потому что было очевидно, что это их поведение навлекло Божий гнев.

Дорогие друзья, продолжение автобиографии Чарльза Финея слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо

свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

мире будете иметь скорбь». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. «Верующий, ищешь ли ты причину этого? Обрати взор твой вверх к твоему Отцу Небесному и узри Его непорочность и святость. Знаешь ли ты о том, что однажды станешь как Он? Будет ли легко тебе достичь соответствия Его образу? Разве тебе не потребуется долгой переплавки в горниле страданий с тем, чтобы ты был очищен? Разве легко будет избавить тебя от твоих пороков и сделать тебя таким же совершенным, как Отец твой Небесный? Теперь, христианин, посмотри вниз. Разве ты не видишь врагов под твоими стопами? Некогда ты был слугой сатаны, а ни один царь никогда добровольно не отпустит своих подданных. Не думаешь ли ты, что сатана оставит тебя в покое? Нет, он всегда будет преследовать тебя, ибо дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Поэтому, христианин, глядя себе под ноги, жди беды. А теперь взгляни вокруг. Где ты? Ты в земле неприятеля, и ты всегда будешь здесь странником и чужаком. Мир не будет дружить с тобою, а если будет, значит, и Бог не будет твоим другом. Ибо тот, кто водит дружбу с миром, будет врагом Богу. Не сомневайся в том, что повсюду тебя окружают враги. Когда ты засыпаешь, представляй, что отдыхаешь на поле боя. Когда будешь идти своей дорогой, готовься к нападению из-за каждой изгороди. Говорят, что комары больше кусают приезжих, чем местных жителей. Также и трудности земные будут жалить тебя больнее, чем других. И, наконец, взгляни внутрь себя. Посмотри, что есть в сердце твоем. Там все еще пребывает грех и самость. О, если бы не существовало сатаны, искушающего тебя, не было врагов, борящихся с тобою, и не было всего этого мира, завлекающего тебя в свои сети, ты все равно увидел бы в себе достаточно зла, из-за которого ты вынужден страдать, ибо лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено». Поэтому готовься к страданиям, но не отчаивайся, ибо Бог твой с тобой, чтобы помогать и укреплять тебя. Он сказал, имея в виду и тебя, с ним я в скорби, избавлю его и прославлю его. Чарльз Спёрджен.

Как правило, в поездках частых с людьми встречаться я люблю. И потому историй разных я много в памяти храню. Смешных, курьезных и прекрасных, и драматических подчас. И вот один из тех рассказов я приготовил для вас. В купе под стук колес обычных попутчик тихо мне сказал: «Хочу поведать вам, братишка, как я христианином стал. Не тем, которым был до ныне, и им лишь по обраду жил. И хоть слыхал о Божьем Сыне, но жил, как все, курил и пил. На Рождество гуся и кашу мы вынимали из печи, и по обычаям, по нашим, на Пасху ели куличи. Я позволял себе в служение на праздник в церковь приходить и знал, что на преображение там надо яблоко светить. Шутил и слушал анекдоты за сытым праздничным столом, со смехом пил святую воду и запивал ее вином. Я не держал в руках завета, считал, что он не нужен мне. Зато я верил всем приметам, цыганкам, картам, колдунам. Но вот однажды в воскресенье, предчувствуя удачный день, я встал в прекрасном настроении, себе наметил кучу дел. Жена на кухне суетилась, в меню у нас была уха, а мама в спаленке молилась со старой Библией в руках. Мы с ней не спорили о Боге: «Христос с тобой, я тоже с Ним». Я жил, как все, один из многих, и не пытался быть иным. Но вот, умывшись и одевшись, присев к накрытому столу, но повернувшись вдруг небрежно, солонку я перевернул. О Боже, что же я наделал? Еда не лезла в горло мне, просыпанная соль белела плохой приметой на столе. Все планы сам себе разрушил, теперь плохого только жди. Меня напрасно мать старушка пыталась переубедить. Каким унылым стал теперь я, как день начавшийся страшил, не попрощавшись, хлопнул дверью, хоть не особенно спешил. Все стало вдруг не в меру сложным, ум раздражением пылал, в подъезде пнул ногою кошку за то, что черная была. Почти решился дара речи, когда, разделавшись с котом, увидел вдруг, что мне навстречу сосед идет с пустым ведром. И в довершении невезения вдогонку крикнула мне мать: «Какой рассеянный ты, Сеня! Вернись, ключи забыл ты взять!» Сказал недоброе соседу и, походя, обидел мать. Не захотел старушке ветхой в трамвае место уступать. Ругнул нескладную гражданку, что наступила на мозоль. Все потому, что с позаранку нечаянно просыпал соль. В обед поссорился с женою, поставил ей в вину пустяк из-за какой-то горстки соли. Весь день и шел наперекосяк. И продолжались испытания всем перипетиям подстать. «Ты проводи меня в собрание», — вдруг робко попросила мать. «Ты не сердись, я мигом платье и шаль наброшу на себя. Среди своих сестер и братьев хочу молиться за тебя». Я сдвинул брови недовольно и недовольно проворчал: «Того не доставало только, чтоб я там 2 часа торчал. Тот дом молитвы так далеко, почти за городом стоял, и с пересадками морока, и я измотанно устал. Сводила челюсти зевота, бурлила в сердце злобы мощь. С какой великой неохотой я вышел из дому под дождь. Мы по распутице весенней и шли, и ехали вдвоем, но удрученный невезением в собрание все ж привел ее. Сначала я дремал со скуки, поглядывая на часы. Мелодии христианских звуков моей не трогали души. Я в нем вникал в слова молитвы, казалось, проповедь пустой. Но вдруг, как от пореза бритвы, я вздрогнул, будто сам не свой. Такого странного волнения не ощущал я никогда. Тоска, досада, раздражение ушли из сердца без следа. Как будто тайное устройство во мне неведомом открыв, и колокольчик беспокойства в душе отчетливо звонил.
росла и ширилась тревога, что я грехом порабощен, фактически не знаю Бога и не прощен и не спасен, что жизнь мою неверье губит, что скоро Божий Сын придет, а Иисус меня так любит и только покаяние ждет. Всю жизнь греховную и тожил, едва осознанный протест, за то, чтоб я сегодня ожил, Сын Божий шел тогда на крест. Я должен стать христианином, пусть мать моя слезу утрет. И вот ряды людей раздвинул, я сделал робкий шаг вперед. И опустившись на колени, сказал: Господь, прости меня за то, что я твое творение блуждал так долго без тебя. Христос услышал сердце стоны того, что взял нечистый в плен, и человеком обновленным поднялся я тогда с колен. Теперь мне не казалось дивом, что, исповедовав грехи, я стал поистине счастливым, плохим приметам вопреки. И ласково склонившись к маме, сказал в смущении: «Ну дела, как хорошо, что ты в собрание меня сегодня привела». Открытыми оставьте уши, займу еще минуту-две. Всем, кто меня читал или слушал, хочу дать искренний совет. Не будь в плену у суеверий, от черных кошек не беги, но бойся вредных заблуждений, о чистоте души пекись. Проснувшись утром, двери затвориты, не торопись вставать с колен. Начни свой новый день с молитвы, и будет он благословен.

0: Slabo.
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Иоанна 3:36.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь. А в 4 часа в эфир выйдет детский час.
1: Возможность, которую дарует нам Господь, имея и здоровье, и крепость, быть в собрании святых. Когда-то говорил псалмопевец: «Когда сказали мне, пойдем в Дом Божий, то у него была абсолютно правильная реакция. Там написано так: «Возрадовался я». И я думаю, что когда мы просыпаемся в воскресное утро и понимаем, что нас впереди ожидает сегодня общение со святыми, я думаю, что у всех боящихся Бога людей это точно вызывает радость. Наверняка у детей, когда говорят «едем, идем», может быть реакция другая. Но тот, кто повзрослеет, тот, кто имеет такую трезвую оценку всего происходящего, конечно же, общение, которое заканчивается или несет с собой благословение, это то, куда человек всегда льнет и этого общения ищет. Прочтем тексты Священного Писания, с которых я хотел бы сегодня немножко поговорить и пригласить нас с вами вместе обратиться к Богу. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 2 стих. Второе Тимофею 3:2. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны». И Писание говорит о том, что это признаки последнего времени. Люди же будут. И вот среди характеристик о последнем времени, которые апостол Павел говорил, указывая на какие-то доминирующие в характере или в природе человека вещи, вот это перечисление, которое мы здесь видим. Кстати, вот родителям непокорны. Может, вы уже слышали эту историю. Мы ехали в машине вместе с многодетной семьей, которая живет в Америке. И вот у них один из их сынишек, его Рома зовут, мы едем, а он, ну, как обычно, иногда в дальней дороге, в машине, как между собой ведут дети. Кто-то кого-то ущипнул, кто-то кого-то толкнул, кто-то что-то сказал, кто-то конфету съел, а при этом этой конфетой с другим не поделился, ну, и там какие-то чуть-чуть такие напряжения. Ну, и вот Рома как раз-таки со своими сестричками там чуть-чуть задирался, а мы едем в машине. И вот мама обращается к Роме и говорит: «Рома, как ты себя ведешь? Рома, прекрати, Рома, веди себя хорошо». Ну и вот мама без конца эти замечания делает, делает, делает. Ну и потом говорит такие слова: «Рома, в Библии написано, что дети должны почитать своих родителей, а то, как ты реагируешь на мою критику, вообще никак на исполнение этой заповеди не подходит». И вот Рома маме отвечает и говорит: «Мама, написано в Писании, что в последние дни дети родителям будут непокорны». А дальше говорит такие слова: «Если я буду тебе покорен, то как исполнится Писание?» Это прям, ему где-то было лет 9, наверное. Вот 9 лет, 9-летний мальчишка отвечает своей маме: «Мама, если буду я тебе послушен, то как исполнится Писание? Оно ж пророчески говорит, что дети родителям должны быть непокорны». Но из этого текста Писания я хотел бы обратить внимание на другое слово. «Ибо люди будут самолюбивы». Вот из этого текста давайте возьмем внимание вот это слово «самолюбивы». Второй текст, который хочу обратить ваше внимание, Римлянам 1 глава, стих 30, Римлянам 1:30. Тоже апостол Павел здесь говорит в посланиях к римлянам и говорит, что люди, которые не заботились иметь Бога в разуме, это люди, которые стали теперь исполнены определенных качеств. И вот этот список качеств, в которых там прямо таки написано, что люди будут исполнены. И дальше там перечислены много-много-много разных качеств. И вот дальше читаем: «Злоречивые, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям». И, кстати, тоже в этом тексте, видите, тоже непослушны родителям. Здесь, в этом перечне, хочу обратить внимание на слово «самохвалы». И вот два слова, с которыми хотел бы вместе с вами и поговорить. Это слова «самолюбивый» и «самохвалы». «Самохвал» и «самолюбив». Вот как вы думаете, человек, у которого присутствует такое качество, как самохвальство? Скажите, если он восхищается, если он кем-то восторгается, то как вы думаете, кто им является? «Самохвал» хвалится самим собой. По сути дела, в его повествовании вы всегда услышите: «Я сделал, я достиг, я добежал, у меня получилось лучше, чем у другого» и так дальше. Самохвальство. Второе – самолюбивый. Самолюбивый человек, скажите, пожалуйста, вот кого больше всего на свете этот человек любит? Вот кто является у него в приоритетах, кого он любит больше всего? Вот прямо-таки написано «самолюбивый». Так вот, самохвальство и самолюбие – это качества, которые, по сути дела, человека делают центром своей жизни. Прочту еще один текст, который, думаю, еще небольшой, хорошую и полезную мысль добавит нам в наше рассуждение. 2 Тимофею, 3 глава, 4 стих. Апостол Павел пишет Тимофею, и он тут говорит и излагает одну важную мысль, но я из этого текста возьму внимание на последние слова. «Предатели наглы, напыщены, и вот слова «более сластолюбивы, нежели боголюбивы». Вот люди есть, которые вместо того, чтобы испытывать большую любовь к Богу, обратите внимание, к чему здесь люди испытывают больше любви, более сластолюбивы. Сластолюбивый человек – это человек, который любит, по сути дела, удовольствие, причем в центре удовольствий этих находится он сам. Это не вопрос того, чтобы сделать что-то хорошее для другого. Это не вопрос, чтобы послужить другому. Это не вопрос, чтобы сделать что-то, чтобы другим было это благословение. Это жизнь, у которого сориентирована на то, это человек, который больше всего на свете любит себя, он самолюбив. Если он и восхищается, и восторгается, то он восхищается и восторгается самим собой, потому что он самохвал. И это люди, которые вместо того, чтобы любить Бога, они любят сластолюбивы. Другими словами, любят всякого рода наслаждения, которые человеку дарят удовольствие. И удивительно, друзья, что мы живем в такое время, я как-то встретился с исследованием, и оно по своим результатам меня сильно удивило. Почему? Потому что это исследование, которое ставила перед собой цель, где больше всего и в какой стране люди встречаются с таким переживанием, как депрессия. Наверняка вы слышали такое слово «депрессия». Это когда человек находится в таком состоянии, что ему ничего не надо, его ничто не интересует, у него нет никакого интереса к жизни. И когда люди, ученые задались вопросом, где же депрессия людей посещает чаще всего, вы будете приятно удивлены, друзья, но в результате этого исследования, как вы думаете, депрессия чаще всего посещает людей в экономически развитых странах, или в странах, у которых социальный уровень очень низкий. И вот тут парадокс. Казалось бы, если уже и впадать в депрессию, то наверняка людям, где жить тяжело, где жить трудно, где жить сложно. И вот тут как раз-таки результаты исследования показали о другом. Как раз-таки люди, склонные к депрессии, они живут в странах экономически развитых. И когда ученые пытались найти ответ, они нашли, знаете, мои друзья, в чем причину? Потому что люди, которые живут в проблеме, люди, которые живут в странах, где очень трудная экономическая ситуация, им некогда думать о себе. Это люди, которые в целом думают о том, как помочь тем, кто рядом со мной. Другими словами, он не думает, какую 15-ю пару обуви купить для себя, а он думает, какие лапти слатать для своего сына. Он думает не о том, чтобы 15-й костюм купить и повесить в шкаф, а он думает о том, как хоть какую-то стеганую рубашечку шить и одеть на свою дочь или на своего сына. Оказывается, депрессия посещает те страны, в которых уровень жизни такой высок, что люди, по сути дела, начинают думать, что еще из сластолюбия я не встретил, с чем еще не соприкоснулся. И вот тут и получается удивительная история. Оказывается, люди, которые становятся в центре своей жизни, смотрят себя, которые восхваляются собой, которые любят только себя. И, кстати, если люди вот этим пороком сражены, знаете, что удивительно этих людей сопровождает? Их всегда недохвалят. Вот самохвал, он сраженный таким качеством, что сколько бы его, вы его не хвалили, все равно его, вы его не дохвалите. Все равно он будет считать, что вы его не до конца оценили, все равно он будет понимать, что вы его не до конца восприняли, все равно вы его неправильно воспринимаете и недостаточно его благодарите. Вот ему докажется, что все равно он более значимый, нежели на самом деле вы его воспринимаете. И самолюбивый человек, это человек, как бы вы его не любили, все равно он будет считать вас, что вы его недолюбливаете, потому что он считает, что он достоин еще большей любви. Вот тут, почему я об этом говорю? Потому что Библия говорит об этом как о признаках последнего времени. И вот как раз таки, если мы внимательно посмотрим, чему же нас учит Священное Писание. Вот я читаю два текста, которые описывают нам человека, которого Библия говорит, что он был человеком Богу по сердцу. Это сказано за Давида. Два текста из книги «Деяний святых апостолов» я прочту. Деяния, 13 глава, 36 стих. «Давид, в свое время, послужив изволению Божью, почил, приложив приложился к отцам своим и увидел тление». Вот слова: «Давид в свое время послужив изволению Божью». И если мы зададимся вопросом: «Давид, как тебе удалось послужить изволению Божью?» Это 36 стих, а в этой же главе, но стих 22, описывает нам Давида, что это был за человек, чем он руководствовался, что у него было в центре. Деяние 13:22. «Отринув его», это сказано за Саула, «поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Мои друзья, я хотел бы пригласить просто каждого подумать немножко об этом. Обратите внимание, каким человеком был Давид. Когда Библия говорит, что он послужил Божьему изволению, тогда мы можем задаться вопросом: а что у этого человека было в повседневной жизни? Что из себя представляла его повседневная жизнь? На что он ориентировался? Куда переводил свое внимание? И вот ответ: «Который исполнит все хотения мои». Другими словами, Давид был человеком, который интересовался Божьими желаниями. И он их не только пытался узнать, но он пытался их исполнить. И это удивительно, совсем другая жизнь. Это жизнь, когда в центре у тебя не ты с твоими хотениями, не ты с твоим самолюбием, не ты с твоим самохвальством, а когда в центре твоей жизни есть Господь. Когда ты на Него переводишь свое внимание и просто говоришь: «Господи, а какое у Тебя есть желание на этот день? И в этом желании, в этом дне я мог бы его для Тебя исполнить». Большая разница. И не секрет, друзья, что у Бога, у Него есть изволение на жизнь каждого из вас. У Бога есть изволение на жизнь мою и на каждого из нас. И вопрос лишь только в том, что были в свое время Иисус, когда Иоанн Креститель проповедовал крещение, покаяние, то Иисус сказал, в Библии сказано такие слова: «Фарисеи, отвергнувшие о себе волю Божью и не крестившись». Вот воля Божья, когда она возвещалась в Израиле через уста пророка Иоанна Крестителя, она озвучивала и говорила: «Покайтесь, приготовьте путь, исправьте кривизны, всякая рада понизится». Но были люди, которые отвергли о себе эту Божью волю, которая была возвещена через уста Иоанна Крестителя. И в Писании четко сказано: фарисеи же отвергли о себе Божью волю и не крестились. Я это говорю сегодня, друзья, каждому из нас. У Бога есть определенные ожидания на жизнь каждого из нас. И причем эти ожидания, они иногда присутствуют в каждом дне. И хорошо, когда мы задаемся этой мыслью: «Господи, что бы ты хотел, чтобы в этот день я для тебя сделал? Господи, как твоему изволению в этом дне я могу послужить?» И пример по этому поводу, думаю, является человек, которого мы с вами сегодня знаем как апостол Павел. Но в свое время, когда он еще был фарисеем по своим взглядам, и когда был гонитель церкви, и когда по дороге в Дамаск его встретил Господь, обратите внимание, какой между ними состоялся диалог. Деяние 4:32. Давайте это чуть другой текст я сейчас прочту, где написано такое в Писании сказано о... 9:6, Деяние, 9 глава, 6 стих. «Он в трепете и ужасе сказал: Господи, что повелишь мне делать? И Господь сказал ему: встань, иди в город, и сказано будет, что тебе надобно делать». Если вы зададите вопрос, друзья, скажите, это вот с точки зрения обращения Савла. Это было на 10-й год его уверования. Это было на 15-й год, как он был причастный к христианству, христианам. Вот этот вопрос: что повелишь мне делать? Когда этот вопрос был задан Савлом, который в будущем стал апостолом Павлом, друзья, это вопрос, который он задал в тот самый день, когда ему открылся Господь. И что удивительно, не он здесь говорит: Господи, я хочу, и там закладывает пальчики, и вот так сделай, и вот так сотвори, и вот так сделай. Обратите внимание, совсем другой акцент: что повелишь мне делать? И вот я хотел бы, чтобы что-то подобное, друзья, было девизом жизни у каждого из нас. Вы можете себе представить, когда каждое утро мы, проснувшись, склонили свои колени к Богу, задали вот этот вопрос: Господи, в этот день чем я могу послужить Твоему изволению? Господи, в этот день какое Твое хотение? И другими словами, что в этот день ты повелишь мне делать? И если мы будем интересоваться, друзья, и задавать подобного рода вопросы, я уверяю вас, вы точно услышите от неба и голос, подобно как услышал Саул: «Иди в город, и там будет сказано тебе, что делать». И что самое удивительное, там в городе, если вы обратите внимание, ему не Господь проговорил, ему не гром с неба провозгласил, а был послан человек, который ему и сказал то, что надо делать. Удивительно, но не всегда Бог говорит с людьми напрямую между человеком и Богом. Бог иногда, разговаривая с другими людьми, иногда использует других людей. И причем Анания, который там был в городе Дамаске, подошел и сказал ему о том, что ему надобно делать. И я хотел бы поощрить всех нас, друзья. Знаете, друзья, к чему поощрить? Поощрить к тому, чтобы мы были людьми, которые вот этих качеств, которые Библия называет их признаками последнего времени, самохвальство, самолюбие, сластолюбивы больше, нежели боголюбивы, чтобы эти качества, которые мы как минимум предпринимали усилия, чтобы их в себе нейтрализовать, чтобы их в себе останавливать, чтобы не давать им высоко поднять голову, но напротив, чтобы, как Библия говорит, сластолюбивы более, нежели боголюбивы. Оказывается, сластолюбие и человек, который Бога любит, это вещи, которые несовместимы. И я хотел бы поощрить каждого из нас, чтобы мы просто это рассуждение применили к себе. И теперь читаю Деяния апостолов, 4 глава, 32 стих. Деяния 4, 32. Это я сейчас задаю вопрос, что может помочь нам избавиться от самохвальства, от самолюбия? Что может помочь нам избавиться от жизни, где в центре на этой жизни находишься ты, находимся мы с нашим эго, с нашим эгоизмом? Деяния 4.32. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». Вот я хочу, как вы думаете, вот если вот сегодня задать вопрос и сказать, вот можно ли это сегодня применить вот в нашей среде? И я сразу же могу вам ответить и сказать, если здесь присутствуют люди, у которых уровень жизни немножечко пониже, то они с радостью воскликнут: «Конечно». Если же здесь присутствуют люди, у которых уровень жизни повыше, то они скажут: а может, не надо. Это зависит от того, в каком состоянии находится человек. Но я хочу спросить у вас, друзья, вот то, что здесь описано, никто ничего не называл своим. Скажите, пожалуйста, как этого удалось добиться? Благодаря чему к этому получилось прийти? И что самое удивительное, Иисус в своем учении этому не призывал. Иисус в своем учении к этому не направлял никакого голоса и не направлял никакого наставления. Я теперь спрашиваю вас, а как получилось, что в первоапостольской церкви люди пришли до такой степени, к такому состоянию, что у них ни самохвальства, ни самолюбия, ни сластолюбия нет, до такой степени, что никто ничего не называл своим, а все у них было общее. И я, мои друзья, это объясняю, если вы будете исследовать вот эти первые главы книги Деяний апостолов, вы найдете ответ только один. Знаете, благодаря чему? Не благодаря умственному решению, интеллектуальному принятому, а благодаря изобилию присутствия Святого Духа, которое посетило эти сердца. И как раз-таки при наличии такого состояния внутри, как у них, и в наше время может быть реализовано то, что было и у них тогда, но только при одном. Может быть реализовано то, что было и у них тогда, но только при одном условии. Если у нас

Потому что Божье присутствие, оно удивительным образом, когда наполняет человека, оно его освобождает от его эгоизма и делает его человеком, способным жертвовать своим для того, чтобы служить другим. И апостол Павел в своей жизни это описал следующими словами. Он говорит: «Я охотно буду изнурять себя и сдерживать свое, чрезмерно любя вас, но при этом менее любим вами». Я спрашиваю у вас, Павел, с чего это вдруг у тебя такое желание издерживать свое и изнурять себя? И его ответ – чрезмерно любя вас. Скажите, откуда у Павла эта любовь, которая была в его сердце, столь велика, что он готов был жертвовать своим и изнурять себя? Потому что это любовь, которая была в свое время и в груди, и в сердце Иисуса Христа, где Библия говорит о нем, он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились его нищетой. И мое рассуждение, друзья, подводится к очень простому выводу. Знаете, мои друзья, что может помочь нам быть людьми, которые свободны от самохвальства, людьми, которые свободны от сластолюбия, людьми, которые свободны от самолюбия? Это, друзья, присутствие Святого Духа. Присутствие Божье нейтрализует всякий негатив. И присутствие Божье в человеке поднимает все благородное, святое и возвышенное. Вот как раз-таки присутствие Святого Духа, именно оно является залогом того, чтобы это благодатное, прекрасное состояние было не только состоянием, которое написано в Писании, а было прекрасным переживанием, которое есть у каждого из нас. И мы зададимся вопросом, а реагирует ли Бог, когда вы или я служите Божьему изволению? Может ли быть такое? Божьему изволению я служу, я себя изнуряю, свое издерживаю, а при этом сам-то я в каком положении останусь? А сам в ущербе не буду ли? А сам от этого урона не понесу ли? И я приведу вам из книги «Исход» три текста Священного Писания, в которых главными героями были женщины, о которых Библия использует в описании их такое слово, как «бабки». Даже повивальные бабки. Исход, 1 глава, 17 стих. Но повивальные бабки боялись Бога. Первая глава, Исход 1, 17. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Вы можете здесь увидеть, что эти женщины стояли перед выбором, кому угодить, царю, фараону, или Богу, пред лицем которого они понимали, что то, что задумал царь, оно точно никак у Бога не находит одобрения. И вот Писание говорит, что они не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Читаю 20 стих. Обратите внимание, как прекрасно Писание описывает, была ли у Бога реакция на это. И вот ответ. «За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался». И я теперь спрашиваю у вас, если мы служим Божьему изволению, вообще Бог на это как-то реагирует или нет? Вообще Он на это обращает внимание или нет? И вот ответ – «За сие Бог делал добро повивальным бабкам». И я это говорю, мои друзья, каждому. Знаете, мои друзья, если вы внимательно присмотритесь в жизнь людей, которые постарались или стараются Богу угодить, которые стараются Его изволение узнать, Его желание узнать и попытаться Его реализовать в своей жизни, вы увидите, друзья, это люди, которые не остаются перед Богом без Его внимания. У Бога есть масса вариантов, как выйти, ответить, поддержать, защитить, решить ту или иную задачу или тот или иной вопрос в жизни человека. И Бог не только делал добро, вот тут прямо таки написано, делал добро повивальным бабкам, а 21 стих, следующий стих, вот как он описывает, что еще Бог делал. «И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их». И вот я теперь спрашиваю у вас, реагирует ли Бог на вас, на меня, когда в центре моей жизни присутствуют не мои желания, не мои хотелки, не мои какие-то плотские амбиции, а когда в центре моей жизни присутствует желание узнать о Божьем желании и попытаться, как в свое время Саул, к Богу сказать, что повелишь, Господи, мне делать?
И вот как раз-таки, мои друзья, жизнь, которая сориентирована на Бога, жизнь, которая сориентирована на Божью волю, жизнь, которая сориентирована на то, чтобы узнать Божьи желания, друзья, эта жизнь прекрасна, потому что эта жизнь, она полна прекрасных плодов, да и в этих плодах еще у Бога и у человека

рождаются близкие взаимоотношения. Отношения, которые ради Бога делает человек, и которые не остаются без внимания со стороны Бога по отношению к такому человеку. И я хотел бы пригласить всех нас не искать сейчас в нашей среде слева или справа, спереди или сзади человека, который очень похож на самохвала, или человека, который очень похож на самолюбивого, или сластолюбивого. Я хотел бы предложить, друзья, по-другому. Давайте разберемся с собой. Какая степень самохвальства присутствует в тебе? Какая степень самолюбия присутствует в тебе? И сколь велико в тебе то, что называется сластолюбивым, то есть вот этот некое постоянный поиск того, чтобы было комфортно, удобно и так дальше. И вот как раз-таки давайте переведем фокус нашего внимания с того, что из себя представляю я и мои желания, на то, что представляет Бог, и у Него есть изволение на твою жизнь. У Него есть желания, которые Он хотел бы, чтобы ты их исполнил, стал их участником. И как прекрасно, друзья, когда... Я хотел бы, чтобы вот именно так закончилась жизнь каждого из нас. Что когда жизнь наша закончится, и когда кто-то из наших близких, друзей и родных будут на похоронах нас провожать в последний путь, и хорошо, когда произнесут эту фразу. Вот этот человек, послужив изволению Божьему, почил. Друзья, мне кажется, это высший комплимент, который достоин любой христианин. Когда в жизни человек как раз-таки был и тем, который послужил Божьему изволению. Не своим амбициям, не своим прихотям, не своим каким-то идеям, а который распознал Божье изволение. И, ухватившись за него, попытался его максимально реализовать или исполнить изволение Божье. Я хотел бы поощрить каждого из нас, давайте это применим каждый к себе. Потому что Божье изволение, друзья, оно охватывает жизнь каждого человека. Писание говорит, что человек ищет милостивого лица царя, но судьба человека от Господа. Но только не все люди на Божий план, на его жизнь, не все согласны. Отдельные люди, у Бога план на жизнь один, а человек, автор своей жизни, избирает план для своей жизни свой собственный. Я могу с уверенностью сказать, подобного рода идея никогда не закончится успехом. Как раз таки ты будешь иметь и счастье, и блаженство, и радость, и ликование, когда ты будешь в центре Божьей воли. Когда жизнь твоя будет сориентирована на то, чтобы Богу угодить, чтобы Его желание узнать, чтобы понять, какой Его план на твою жизнь, где ты можешь быть полезен для Него, где ты можешь принести Ему наибольшую славу, где ты можешь послужить людям наилучшим образом. И тогда твоя жизнь вот подобна, как повивальных бабок. И Бог и устрояет дома, и делает добро. Я хотел бы и поощрить всех нас к тому, чтобы мы на это и сориентировали свою жизнь. И в окончание своей проповеди я приведу пример, который прочел в книге. В одной из книг я читал, начало этой книги было таковым, что автор, это теологическая книга, но автор описал маленький эпизод из своей жизни. Он говорит, я жил в Британии, в Лондоне, и он говорит, и моя жизнь пришла к такому отчаянию, что я ничего больше в этой жизни не хотел. И рано утром, я встал рано утром для того, чтобы на одном из британских мостов, которых в Британии, в Лондоне много, говорит, для того, чтобы просто сброситься с этого моста и просто расстаться с жизнью. И говорит, надо же было такому произойти, что когда я, говорит, стоял перед перилами и просто стоял перед выбором, чтобы вот этот шаг сделать и просто расстаться с жизнью, говорит, по этому мосту, по пешеходной его части пробегал человек. Утром пробежка и человек, который занимался своим здоровьем и уделял время своему здоровью. Вот в качестве упражнения у него были утренние пробежки. И вот он сдалека, когда бежал, по всей, говорит, вероятности догадался о моих намерениях. А у этого человека, у него с собой в кармане был конверт. Он в процессе утренней пробежки желал подбежать к сбору, к почтовому ящику, где собираются письма, бросить туда письмо и продолжать дальше бежать, потому что это письмо, которое нужно было здесь в масштабах Лондона с одного от него, чтобы оно попало к другому человеку. И вот он бежит, и в это время, заметив этого человека, останавливается, а рассказывает эту историю тот человек, который решил покончить жизнь самоубийством. И он говорит, возле меня останавливается тот, кто бежал, с кармана достает письмо и говорит, послушай, я очень хочу тебя попросить, мог бы ты меня выручить? У меня такая история, вот это письмо нужно доставить вот по этому адресу. Я тебя очень-очень прошу, помоги мне, у меня возможности такой нет. Я настолько занят и решений так много, а письмо такое важное. Я тебя очень прошу, пожалуйста, отнеси это письмо по адресу.
И этот человек, который решил жить, покончить жизнь самоубийством, взял письмо. Тот, кто убежал, тот побежал дальше, а он для себя понял, ну, надо выполнить эту миссию. А человек, который занимался утренней пробежкой, он позвонил тому, кому это письмо было адресовано, и говорит, слушай, я думаю, что где-то ближе к обеду, ну, во всяком случае, до обеда, к тебе придет человек с письмом. И говорит, я хотел бы тебя попросить, мог бы ты его поблагодарить, как только можешь? Выскажи как можно добрых слов, как можно доброблагодарных, и скажи, какое тебе было ценным и дорогим и необходимым это письмо. Тот говорит, да, не проблема. И они уже понимали, про что идет речь. И вот этот человек описывает, говорит, когда я добрался до этого адреса, позвонил, мне открыл мужчина, я отдал ему письмо, он посмотрел на содержание письма, то есть от кого оно, и говорит, выразил мне столько слов благодарности. И он говорит, и вы знаете, что я понял? Когда ты сориентирован не на том, чтобы удовлетворить свои желания, а когда ты сориентирован на то, чтобы послужить им людям, он говорит, это письмо для меня вообще было ничего. Это были взаимоотношения между двумя людьми. И я здесь никто. Но я был просто посредником, что перенес письмо от одного другому. Я просто послужил этим людям в качестве почтальона. И он говорит, если вы сегодня у меня спросите, что оставило меня в живых, и я вам отвечу. Когда, говорит, я понял, жизнь, сориентированная на себе, она разочаровывает. Она человека приводит к состоянию, что все равно он плохо не досыпает, он чего-то не доедает, и он чего-то недоодевает на себя, его не до конца здороваются, с ним не до конца нужным образом его приветствуют. Он говорит, жизнь, сориентированная на себе, она приводит к разочарованию. А жизнь, сориентированная на служение другим, она дает удовольствие. И это было вступление человека в эту книгу, которая просто описывала о том, как в конечном итоге он стал причастным к церкви, как стал христианином. И я это говорю сегодня каждому из вас. Друзья, хотите, чтобы ваша жизнь благоухала? Хотите, чтобы ваша жизнь сияла всеми красками, красоты, переживаний, прекрасных Божьих благословений? Вот мой совет. Пожалуйста, уклоняйтесь от самохвальства. Уходите от жизни в самолюбии и сластолюбии. Начинайте искать того, чтобы служить другим. Начинайте искать того, чтобы послужить Божьему изволению. Начинайте интересоваться Божьими хотениями. Начинайте быть людьми, которые живут и служат для Бога, служа людям, которые вокруг нас. И тогда то, о чем мы с вами сегодня мечтаем, чтобы дома были устроены, Бог устроял дома повивальных бабок. Мы мечтаем, чтобы больше добра прилагалось к нашей судьбе. Библия говорит, Бог делал добро повивальным бабкам. Почему? Да потому что они послужили Божьему изволению. И если ты и я откликаешься на Божье изволение, Он тебя без своего внимания не оставит. Точно. Я хотел бы и пригласить вас, друзья, вот эти три слова: самохвальство, самолюбие и сластолюбие. Давайте попытаемся эти слова в своей жизни, исследовав и испытав свое сердце, найдя даже какие-то маленькие остатки или какие-то маленькие оттенки. Давайте, друзья, с ними сражаться. Давайте от них отказываться. А по примеру, как в свое время сделал это Савл, поступать и нам. Каждое утро, по сути дела, говорит, что повелишь мне делать? Господи, хочу послужить Твоему изволению, хочу узнать о Твоих хотениях, потому что, зная их, хочу их исполнить. И хочу пригласить вас, друзья, к тому, чтобы мы помнили и знали, нейтрализует эту негативную склонность в нас лишь только присутствие Святого Духа. Именно потому в Первоапостольской Церкви никто ничего не называл своим, потому что присутствие Божье столь велико было в сердцах этих людей, что их собственное материальное никак не восхищало и в их жизни не преобладало. А присутствие Божье и в наши дни может быть в сердцах людей. Со стороны Создателя Его присутствие не иссякло. Его слава посещать людские сердца не прекратилась. Только бы с нашей стороны было открыто сердце и представлена для этого возможность. Я хочу пригласить вас, друзья, встав на ноги, обратиться к Господу не о ком-то, а о себе, чтобы мы были людьми, служащие Божьему изволению.

Цей без родних, как буває, судьба к нам жестока, оставляє нас в жизни одних. І не знаєш, а тишиш ли друга, щоб тебя успокоїть з пути. І не знаєш, найдеться ли подруга, щоб вместе по жизни идти. І не знаєш, а если взял книгу, то что всех по учению мудрей, то нашел бы дорогу ты к другу, кто нам брата родного милей. Друг, чья любовь никогда не проходит, он всегда понимает тебя. От печали тоски нас уводит, и на крест он пошел нас любя. Его имя известно нам, братья, его имя Господь наш Христос. И в его попадают объятия, кто сердца ему в дар преподнес. Кто поверил в его воскресение, кто просил, чтобы другом он стал, в нем одном лишь стыскал вдохновение и себя в его руки отдал. Подглядите на крест, там гвоздями пронзены для объятий распахнутые руки. Иисус в жертву отцом

0: Момент творения. Замороженные черепахи. Рептилии – животные холоднокровные и любят обитать в теплых местах. Однако из каждого правила есть исключения. Черепахи тоже рептилии, но некоторые из них, тем не менее, живут в северных районах Соединенных Штатов Америки, где температура воздуха опускается гораздо ниже нуля. Чтобы пережить холодные зимы, одни существа впадают в спячку, другие закапываются глубоко в землю. Но исследования показали, что некоторые черепахи на зимний период буквально замерзают. Изучение расписных черепах, распространенных в северной части Соединенных Штатов Америки, выявило, что они выживают даже в замороженном состоянии и, более того, в замерзшей воде. Если в организме черепахи замерзает не более 54% воды, она впоследствии благополучно размораживается и живет дальше. Как же черепахам это удается? Во-первых, в период заморозки уровень сахара в крови этих черепах возрастает почти втрое и резко повышается уровень некоторых аминокислот, которые служат антифризом. Помимо этого, утраивается также содержание глицерина, еще одного антифриза. Однако исследователи признают, что хотя подобные изменения дают ответы на некоторые вопросы, они не могут во всей полноте объяснить выживание черепах в таких условиях. Ученые пытаются понять, как расписным черепахам удается выживать в замороженном состоянии. Разгадав их тайну, они надеются выяснить, каким образом можно дольше сохранять человеческие органы для трансплантации. Другими словами, ученые хотят найти и скопировать тот метод, который Бог использовал для придания столь чудесных свойств черепахам. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.
1: Что не приключится тебе, принимай охотно, и в превратностях твоего уничижения будь долго терпелив, ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле уничижения.

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Иоанна 3:36.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
1: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

пастырь мой, — сказал Давид, — пастырь мой навеки, он меня всегда хранит, не смыкая веки, кормит, поет, бережет, он со мною рядом, по пути меня ведет, ободряет взглядом. И когда в пути земном силы ослабеют, на руках меня несет, греет и лелеет. Я люблю тебя, Иисус, пастырь мой чудесный, в детской вере я склонюсь пред тобой небесный. Пастырь мой, скажу и я, радостно с Давидом, я овца, Господь, твоя, хоть и мал я вида.

разведчики в Ханаане. Наконец, израильтяне приблизились к Ханаанской земле. Они расположились в пустыне Фаран, и оттуда Моисей послал в ту землю 12 главных мужей из стана, сказав им: «Пойдите в эту южную страну и осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли или слаб, и какова земля, на которой он живет, и каковы города, в которых он живет. Будьте смелы и возьмите от плодов земли». 12 соглядатаев, разведчиков, отправились в путь. 40 дней они осматривали землю ханаанскую. Они нашли там чудные сады, луга и поля и встретили большие укрепленные города. Вернувшись назад, они принесли с собой гранаты, смоквы и другие фрукты, а также кисть винограда, которая была такой большой, что двое ее несли на палке. Разведчики рассказали о той чудной стране, где течет молоко и мед, и сообщили, что народ там очень сильный и живет в больших укрепленных городах, и что израильтянам невозможно одолеть их. Они распускали недобрую молву и вселяли страх в народ, забыв, что Бог обещал помочь им. Только два соглядатая, Иисус Навин и Халев, были верны Господу и не хотели устрашать народ. Халев говорил: «Пойдем и завладеем этой землею, потому что мы можем одолеть ее». Но народ не хотел слушать их. Все подняли плач и стали упрекать Моисея и Аарона за то, что они вывели их из Египта. Потом они сказали друг другу: «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». Моисей и Аарон, услышав эти мятежные слова, опечалились и пали на лица свои. Им было больно видеть упрямство и неверие народа. Тогда Господь сказал Моисею: «Доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его?» Затем Господь сказал, что готов истребить их и произвести новый народ от самого Моисея. Но Моисей умолил его простить великий грех народа. Бог ради Моисея вновь простил мятежный народ, но в наказание сказал, что только их потомки войдут и будут жить в обетованной ханаанской земле. Также Иисус Навин и Халев войдут в нее за их веру Господу. Наказание Корея, Дафана и Аверона. Господь повелел всему израильскому народу слушаться Моисея и поступать так, как он говорит им, потому что его избрал сам Бог и поставил мудрым руководителем народа. Но однажды в израильском стане произошло восстание. 250 человек, которых возглавили Корей, Дафан и Аверон, поднялись против Моисея. Они не желали больше слушать его и упрекали его за то, что он ставит себя выше других. Услышав это, Моисей призвал все общество израильское и по указанию Господа повелел им отойти от шатров Корея, Дафана и Аверона и не прикасаться к их вещам. Затем Моисей сказал: «Из всего узнаете, что Господь послал меня делать все дела эти, а не по своему произволу я делаю это. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычное, и земля разверзнет уста свои и проглотит их и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди эти презрели Господа». Лишь только Моисей сказал это, как земля под жилищами этих людей разошлась от землетрясения и поглотила их вместе со всем имуществом. А остальных 250 человек, восставшись с ними, поразил огонь с неба, и они умерли. Так Господь показал всем, как ужасно восставать против Его воли.

Медный змей. Продолжая путь по пустыне, народ снова начал малодушествовать и говорить против Бога и против Моисея. «Зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища». За этот ропот Господь послал на народ ядовитых змей, которые жалили людей, и они умирали. Тогда многие пришли к Моисею и сказали: «Согрешили мы, когда говорили против Господа и против Тебя. Помолись Господу, чтобы Он удалил от нас змеев». Моисей стал молиться о народе, и Господь ответил ему: «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». Моисей сделал большого медного змея и выставил его перед всеми. Когда ужаленный змеей человек смотрел на медного змея, то он не умирал. Как важно верить всему тому, что говорит Господь. Хотя нам кажется, что невозможно получить исцеление от укуса змеи, только посмотрев на искусственного змея. Но когда сам Бог говорит об этом, это значит, что Он указывает нам единственный путь к спасению. Это был пример для нас. От укуса и жала греха мы также можем избавиться, взглянув на распятого за нас Иисуса Христа и приняв Его в наше сердце. Пророк Валаам и ангел. Моавитяне были врагами израильского народа и очень желали ему зла. Однажды они попросили пророка Божьего Валаама прийти к ним и проклясть народ Божий. Но Господь сказал пророку: «Не ходи с ними и не проклинай народа сего, ибо он благословен». Однако Валаам не послушался Господа и пошел к моавитянам. Гнев Божий воспылал на него за то, что он пошел, и ангел от Господа стал на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Валаам ехал на своей ослице, и с ним было двое слуг. Вдруг ослица увидела ангела, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и она свернула с дороги в поле. Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее. Но она, вновь увидев ангела, сошла с дороги, а потом села под пророком, который опять начал бить ее. Тогда Господь открыл уста ослицы, и она сказала человеческим голосом: «Что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?» Господь открыл глаза Валааму, и он тоже увидел ангела с мечом. Валаам преклонился и упал ниц. Ангел сказал ему: «За что ты бил ослицу твою вот уже три раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ передо мною». Валаам ответил ангелу: «Согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь». Ангел сказал ему: «Пойди с людьми сими, только говори то, что я буду говорить тебе». Моавитяне, увидев идущего к ним Валаама, сказали ему: «Прокляни и изреки зло на Израиля». Но Валаам ответил: «Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь не изрекает на него зла». И Валаам дважды благословил Израиль вместо того, чтобы проклясть.

Притча о милосердном самарянине. Однажды мирный человек по Иерихонской шел дороге и мыслил так: «Жесток наш век, никто не думает о Боге. У всех дела свои, спешат, в сердцах корысть, торгуют, строят. Священники и те грешат, их только деньги беспокоят. Что ждет народ наш впереди?» Вдруг голос мысли прерывает: «Постой, приятель, подожди!» Его тут кто-то с ног сбивает, и зверски начинают бить, терзают, рвут без сожаления. Он слезно молит пощадить, напрасно, тщетны все моленья. И вот ограбленный лежит, себя не помня у дороги, все тело в ранах, страшный вид, лицо в крови, и грудь, и ноги. Священник шел той стороной и прямо на него наткнулся, брезгливо морщась: «Муж святой, от раненого отшатнулся». А вскоре проходил левит, стал рядом, глядя в лик ужасный, подумал: «Бог своих хранит, да видно, грешник был несчастный». И вот уж прочь левит идет, над тем, что видел, размышляя: «Таких всегда несчастье ждет, у грешников судьба такая. Чудесно, что Господь со мной, с ним так легко и безопасно». Ушел. Идет дорогой той самарянин. «Как жизнь прекрасна!» Он думает: «Хвала Творцу! Да счастливы мы только в Боге! Вот близится мой путь к концу». И вдруг он видит у дороги лежит недвижный человек. Самарянин над ним склонился. «О, Господи! Как он избит! Кто ж на него так разозлился? Возможно ли помочь ему?» Главу страдальца подымает, летит. По бледному челу кровь тонкой струйкой истекает. «Не мертв ли?» «Нет, вот слышен вдох». Нащупал пульс. «Да, сердце бьется. О, Господи, наш добрый Бог! Как действовать? Его придется в село скорее отвезти. Идти с ним будет очень сложно, и это мне не по пути. Но нужно делать, что возможно». Открыл бурдук и стал лицок, омыл им раны, не жалея. Везде перевязал, где смог, повязкой смазью из елея. На спину своего осла страдальца бережно сажает и до ближайшего села пешком его сопровождает. В гостинице нашли ночлег. Всю ночь больной в бреду метался, стонал,

А добрый человек облегчить боль его старался. Когда же утром покидал самарянин то поселение, хозяину он деньги дал на содержание и леченье. Сегодня можем бежать, и силы есть, и крепкие ноги, а завтра, может быть, лежать мы тоже будем у дороги. Кто позаботится о нас, в чьем сердце жалость шевельнется? Нам повезет, коль в добрый час самарянин для нас найдется. Тогда не спросим, кто твой Бог, не важно будет, кто наставил, лишь будет важно, что помог и что в беде нас не оставил. Поэтому спеши, друг мой, о своей доброты науку, не дознавайся, кто Бог твой, а протяни страдальцу руку. Аминь.

0: Представьте себе такую картину. Темный вечер. В ярко освещенном доме большая дружная семья. Недавно прошел ужин. Старшие девочки принялись за уборку в кухне. Мать проверяет уроки у младших детей. Старший сын помогает отцу что-то чинить в доме. Малышня возится с игрушками. Звучит спокойная музыка. Каждый занят своим делом. И вдруг щелк! В доме погас свет. Он погас даже по всей улице и в соседних домах. Минутная растерянность на лицах, которую все равно никому не видно, и плавно нарастающая паника младших членов семьи. Притом, чем меньше человек, тем быстрее растет у него паника. Отец, как и должно, быстро берет контроль над ситуацией и с помощью старших детей делает все, чтобы в доме появился источник света, мобилизируя все доступные для этого средства. А мама есть мама. К ней тянутся в темноте детские ручонки, и она прижимает к себе всех перепуганных детишек, полностью нейтрализуя панику и страх. Примерно так мне представляется состояние человека, внезапно попавшего в беду. Посреди полного благополучия ему как будто отключили свет. Мгновенная тьма окружила его со всех сторон. Он растерян, не может сориентироваться. Паника и страх начинают овладевать им. Человек пытается что-то делать. Начинает искать кого-то сильного, который может утешить и защитить. И благо, если находит. Такая же схема прослеживается, когда не один человек попадает в беду. Но трагичные обстоятельства сложились так, что сразу много людей вовлечены в катастрофу. Свет погас порой для сотен людей сразу, и это страшное бедствие. Различные спецслужбы, приученные молниеносно реагировать в любых чрезвычайных происшествиях, сами порой нуждаются в Божьем водительстве и помощи. Конечно, от признательных людей им особая благодарность за проявленный героизм. Об одном таком случае я хочу поделиться воспоминаниями. Работал я тогда в международном аэропорту, в одном сибирском городе, пожарным спасателем. Работал сравнительно недавно. Аварий больших видеть не приходилось. Требования по учебным тревогам боевой коллектив выполнял быстро и слаженно. Но однажды поздней осенью дежурный диспетчер объявил по внутренней рации не учебную, а боевую тревогу. Ноябрьский день был ветреный, с морозом примерно около 20 градусов ниже нуля. У заходящего на посадку пассажирского лайнера не открывалось переднее шасси, что делало невозможной благополучную посадку. Делая круг за кругом, радиусом с десяток километров, экипаж корабля выжигал остатки авиационного топлива, готовясь к аварийной посадке, чтобы при возможном возгорании его было минимальное количество. Тем временем поднятые по тревоге все аэродромные спасательные службы и привлеченные в качестве резерва городские службы рассредоточились вдоль взлетно-посадочной полосы. Медицинские, полицейские, пожарные, службы МЧС – всех около 200 человек готовились с помощью новейшей и мощной техники оказать разностороннюю помощь пострадавшим. Все аэродромные расчеты перешли на один общий аварийный канал связи под руководством главного диспетчера, который контролировал ситуацию в воздухе и на земле. Его приказам сейчас были подчинены все участники операции. Я находился в пожарной машине второго хода и вместе с другими спасателями с тревогой наблюдал, как описывал круги пассажирский самолет. Не получалось не думать о том, что сейчас происходит в салоне. Поднялась ли уже панику пассажиров, как бортпроводники, не теряя приветливости и обаяния, пытаются успокоить всех слабонервных. И как мужественные летчики, оставаясь хладнокровными, выбирают оптимальные пригодные условия для приземления. Ведь знали пожарные спасатели, что при воспламенении разлитого топлива под фюзеляжем самолета им отпущено для спасения погибающих не больше 3-4 минут. Дольше этого срока люди не выживают, погибая от ядовитых испарений газов, образующихся в результате горения пластиковых деталей интерьера салонов. А зная это, конечно, нервничали. Начальник караула пристально посмотрел на меня и твердо сказал:
1: «Ты же верующий, значит, смерти не боишься. Одевай теплоотражающий костюм пожарного и пойдешь внутрь выносить пострадавших».
0: А план тушения был примерно такой. Пока бортпроводники эвакуируют людей, а пожарные расчеты занимаются тушением снаружи, боец в теплоотражающем костюме проникает в салон самолета для ликвидации очага возгорания. Затем выносит наружу тех, кто не в состоянии выбраться самостоятельно. Я был внутренне настроен на это, поэтому согласно кивнул. Но вот и заключительный заход самолета на посадку. По рации последнее предупреждение к боевой готовности. Все напряженно замерли в ожидании роковой развязки. Я заметил, как некоторые люди, не скрываясь, крестят кто себя, кто приближающийся самолет. Слышен шепот: «Господи, помилуй! Господи, помилуй!» Я тоже мысленно взывал Господу о благополучной посадке. Думается мне, что в молитвенном подвязании я был далеко не одинок. Сколько мужества и выдержки проявил экипаж в эти последние метры до земли. Но что это? Слава Богу, шоссе освободилось от оков и вовремя опустилось. Вздох радостного облегчения прошел по рядам. Самолет благополучно сел. Полет окончен. Дали отбой тревоги. Аэродромные расчеты покидали взлетно-посадочную полосу, а настрадавшиеся пассажиры наконец почувствовали под ногами твердую землю. Машины загнали в бокс. По инструкции водители должны были слить воду с насосов, но к своему ужасу обнаружили, что от долгого нахождения на стуже вода в насосах замерзла. Это значит, что при действительном крушении самолета машины не дали бы ни капли воды. В этот момент я особо осознал всю бесполезность проделанных приготовлений, когда элементарные погодные условия сделали свое губительное дело. Чем могла закончиться наша спасательная операция, нетрудно предугадать. Мы тихо разошлись по своим дежурным местам, в большинстве своем глубоко осознавая, как благ Господь, который вновь включил свет не только экипажу корабля и пассажирам, но и для всей нашей пожарной смены. Или, может, кому-то покажется, что нам всем крупно повезло.

0: Ты, видно, Библию читаешь?
1: Да, я читаю постоянно.
0: А как, скажи мне, если знаешь? Хромым стал сын Иоанна Фана.
1: Да знаю, няня, виновата. Она его не сохранила. Когда бежала с ним куда-то, не удержала, уронила.
0: Скажи, а если бы бежала, тогда не няня с ним, а мама.
1: Конечно, мама удержала бы. Сын был бы здоров, ходил бы прямо.
0: У мамы разве больше силы? Она меня и пеленала, и часто на руках носила. А вот ни разу не роняла.
1: Отвечу, если знать ты хочешь. Ребенка мамочка родная. И мама любит тебя очень, а няня тетенька чужая.
0: Понятно, хорошо ответил. Ты мне на все мои вопросы. А что, скажи, в ответах этих еще содержится для взрослых?
1: Для христиан должно быть ясно. Отдать детей на воспитание чужой нехорошей няне опасно и весьма опасно.

Началось все с того, что маленький Ваня стоял возле больших стенных часов и внимательно смотрел, как двигается стрелка. Сегодня у них должно быть молитвенное собрание дома. Очень удивительно, у них никогда такого раньше не было. А почему? Потому что папа у них осенью лез на крышу, чтобы поправить там, что-то случилось с трубой. И крыша была мокрая и скользкая. И он поскользнулся и упал с крыши. И сломал ногу в двух местах. И доктор посмотрел и говорит: ну, знаешь, тебе придется очень долго лежать в постели. А папа у них был очень хороший. Он сам строил дом, работал, а после работы приходил и делал все, как он говорил, между делом. Но дом еще не был закончен. И теперь он вынужден лежать, потому что у него нога сломана. И он не может работать, чтобы заработать денег. И он не может заканчивать дом. А зима впереди. А ведь дров не так много осталось. И пищи не так много осталось. Как же они будут зимовать? И вот проходил день за днем, неделя за неделей. И вот в церкви решили, что они сделают сегодня молитвенное собрание в этом доме. Папа так обрадовался, он так давно не был на собрании. И такой довольный лежит и говорит: как я соскучился за всеми, как это хорошо. А мама тоже такая радостная ходила: слава Богу, придут к нам все сегодня, будут молиться. Как это замечательно. А старшие, Славик и Марина, совсем даже не радовались, а нахмурились. Славик говорит: да, если бы молитвами можно было печку топить, потому что я уже разрубил последний пенек, и сегодня сгорят все дрова в папиной комнате, и все, дров больше нету, а на улице зима. А Марина говорит: если было эти молитвы, можно было пожарить или сварить и скушать. У нас последнее, я не знаю, чем я завтра буду кормить папу. Она старалась все делать в доме, чтобы освободить маму, чтобы мама могла ухаживать за папой. А двойняшки, они плакали, потому что они остались на Рождество без новых платьев. Ни о каких подарках, конечно, и речи не было, потому что не за что покупать. И только один Ваня был довольный. Он смотрел на стрелку часов. И вот, наконец-то, пробило 7. И все стали быстренько заходить, вернее, подходила стрелка уже к 7. И стали приходить гости. И двойняшки помогали им раздеваться, помогали ставить обувь в стороночку. Все зашли и сели рядочками. И сначала стали петь. Только старшие, Марина и Славик, не пели. Они не могли петь. Они были сердитые. Что толку с этих молитв? Ну что с них толку, когда нам нечем топить печку? Что толку, когда нам нечего кушать? Ну, на них никто не обращал внимания. Они даже не зашли в эту комнату. Они стояли так в другой комнате и из-за дверей слушали. Дверь открыта была. В папину комнату тоже дверь открыли. И он тоже лежал и слушал с такой улыбкой. И думает: как хорошо. И вдруг там была проповедь, и потом, когда пастор молился, вдруг раздался сильный стук такой в двери, прям такой громкий. И Славик думает: ну что ты будешь делать прямо во время молитвы? Неужели подождать не могут? Подождали немножко, пастор закончил молиться, дверь распахивается широко, и заходит Денис и говорит: как дела? Мне нужна помощь. Доктор прислал свои молитвы.
Никто ничего не понял. Какие молитвы доктор прислал? А случилось так, что доктор собирался на молитвенное собрание тоже прийти. Но вдруг ему прислали записку, и он читает, он срочно должен идти в одну семью, в котором кто-то болеет. И это нужно сделать сегодня, потому что больной человек нуждается в его внимании. И он думает, что же мне делать? Я хотел пойти на молитвенное собрание, и надо к больному идти. Думал, позвал Дениса. Говорит, слушай, Денис. И стал ему рассказывать. А Денис слушает и улыбается во весь рот. И одобрительно кивает. Да, правильно, да, будет очень хорошо. Давайте так сделаем. И потом он побежал, исполнил все поручения доктора. И вот теперь он стучит и говорит, что нужно разгрузить телегу, которую доктор прислал со своими молитвами. Ну, Славик думает, ну что за речи за такие? А пастор быстренько сообразил и смотрит на сидели рядом два дедушки. Он говорит, ну что, ребята, пошли разгружать? Они говорят, пошли. И вот встали, и человек 6 отправились на улицу. И стали заносить в комнату. Вы себе представить не можете, что. Они несли картошку, лук, яблоки, окорок. Они столько много нанесли. А другие мужчины в сарай носили дрова. И когда все перетаскали, они все собрались и со слезами благодарили Господа за то, что Он так быстро отвечает на молитву. И пастор говорит, смотрите, мы еще не успели закончить молитву, как Бог уже послал, уже ответил. Он знал, что эта семья нуждается еще прежде, чем мы начали просить. И вот это молитвы доктора, они остались со Славиком и Мариной на всю жизнь. Все молились и пели, и благодарили Господа за то, что Он ответил на их молитву. А Славик с Мариной не могли петь. Марина стояла, плакала. Она плакала о том, что она не верила, что Бог отвечает на молитвы. А Славик в этот вечер решил, Господи, я всегда буду славить Тебя. Я буду следовать за Тобою. И вот прошли годы, Славик уже стал взрослым, он стал проповедником, только потому, что однажды он увидел, как Бог отвечает на молитвы.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.
3: Божьих благословений!

0: Мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Игоря Валентиновича Цыбы. В 6 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство», в 7 часов «Чтение Библии», затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов «Проповедь Виктора Бейни», в 9 часов «Чтение книги» и в 10 часов «Проповедь Ярла Николаевича Пести».
1: Тема, на которую я хочу сегодня говорить, называется «забывчивость». Забывчивость. Мы понимаем, что есть такое заболевание страшное, потеря памяти, которое называется в медицинской практике амнезия. И весьма тяжело и страшно, когда человек вдруг по каким-то причинам, в результате или болезни, не дай бог, или травмы, теряет память, и его вся жизнь практически становится разрушенной жизнью. То есть такой человек без помощи других людей обойтись не может. Он действительно в очень трудном положении находится. Мы знаем, что бывает потеря памяти временная.